Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

скажи мне, ты действительно этому рада? Да, тогда одолжи мне этого волшебного яда. Да у меня все нормально, я просто немного растерян. Я, если честно, разорван и больше ни в чем не уверен. Ты говорила, так лучше, и нам нужно расстаться срочно. И я не знаю, кому стало лучше, но не мне это точно. И эта точка для меня стала черной дырой. Возьми все эти строчки и в землю зарой.

знаешь, порой наши взгляды стирают поверхности. Но ты представляешь, на тебя смотреть мне не хватает уверенности. И мне бы хоть капельку твоей отрешенности. Я бы, не думая, смешал бы со своей отверженностью. Мы переборщили с нежностью, наши чувства стали беженцами. Мы заразили друг друга бешенством и дрались, содрогаясь от ревности. Мы стали такими разными, что нам больше нечего праздновать. Ты всегда проиграешь заранее, когда начинаешь сравнивать.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

0: карте города. Мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. «Голос нашего города».

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. 97.2 FM.

радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

0: По карте города мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. «Голос нашего города».

Голос нашего города. Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Пиши,

0: предательски медленно длить. Пиши, когда едешь, все там же тебя буду ждать.
1: Знаешь, боль иногда возвращается, чтобы снова сделать нас сильными. Даже сказки внезапно кончаются и становятся.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

0: тебя оторваться. Ты хочешь вместе встречать рассвет. Ты хочешь просто вдвоем остаться. И невозможно сказать тебе нет.
1: Нечего терять, я один, ты одна. Вечер догорит, нас поманит луна. Ты в моих руках сильна.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

что нового скажи? Звоню на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу. Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал

радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

Отдыхайте с нами. Travel.ru.de. Пакетные туры, отели, авиабилеты, аренда автомобилей, круизы и многое другое. Русскоязычный поиск, американские технологии, немецкий сервис, китайские цены. Travel.ru.de. Путешествие начинается здесь.

0: Готовы?
1: Готовы?
0: К самой веселой детской вечеринке. 22 мая в La Festa Eventsaal Берлин. Детский день. Танцы, анимация, дискотека и атмосфера настоящего праздника. На сцене Бетси. С живым концертом и хитами Sigma Boy. Под Новый год я тебе поставлю лайк. Начало в 19 часов. Адрес La Festa Гюльцева, штрассе 34. Билеты в зале La Festa и на вечерней кассе. Это не просто мероприятие. Это вечер, где дети по-настоящему отрываются и радуются. Это будет их лучший вау за месяц.

«Голос нашего города». Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Ты слышишь это? Это не реклама. Это зов лошади. И она ждет именно тебя. Конный лагерь «Шлосс Ляйцен». Лето, где ты не просто катаешься. Ты дружишь, ухаживаешь, понимаешь и становишься увереннее с каждым шагом. У тебя нет опыта? Отлично! Ты уже влюблен в лошадей? Еще лучше! От 6 до 16 седло ждет. Прогулки, уроки верховой езды, уютные комнаты и вкусная органическая еда. Каждый день приключения. Зайди на schlossleitzen.com, пока твоя лошадь еще свободна.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

и получать бонус 4% годовых с Black Cat Card легко. Даже если вы гражданин России, вам доступна персональная платежная карта и еврасчет при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового поколения. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридические соглашения, подробную информацию о продукте и ссылки на сайты партнеров, предоставляющих бонусные программы, можно найти на сайте blackcatcard.com.

Радио «Голос Берлин». 97,2 FM. 97,2 FM.

слышишь это? Это не реклама. Это твой шанс попасть в игру. Баскетбольный лагерь «Шлосс Лейдсен». Лето, где тренировки, турниры и лучшие каникулы в твоей жизни встречаются на одной площадке. Играл раньше? Отлично. Никогда не пробовал? Еще лучше. От 8 до 16 ты в команде. Проживание в уютных комнатах. Тренеры – огонь. Баскет – каждый день. И да, еда – свежая, органическая. Как дома, только круче. А теперь отойди на минутку от радио и зайди на schlossleitzen.com, потому что места заканчиваются быстрее, чем ты думаешь.

«Голос нашего города». Радио «Голос Берлина». 97.2 FM.

0: Готовы?
1: Готовы?
0: К самой веселой детской вечеринке. 22 мая в La Festa Eventsaal Берлин. Детский день. Танцы, анимация, дискотека и атмосфера настоящего праздника. На сцене Бетси. С живым концертом и хитами Sigma Boy. Под Новый год я тебе поставлю лайк. Начало в 19 часов. Адрес: La Festa Гюльцева, штрассе 34. Билеты в зале La Festa и на вечерней кассе. Это не просто мероприятие. Это вечер, где дети по-настоящему отрываются и радуются. Это будет их лучший вау за месяц.

0: вы еще не подписаны на наш YouTube-канал, тогда вы многое пропускаете. Ведь здесь нас можно еще и смотреть. На канале «Голос Берлина» самые интересные интервью, яркие передачи и живое общение с людьми, которых хочется слушать. Ищите «Голос Берлина» на YouTube. Подписывайтесь, слушайте, смотрите, комментируйте и ставьте лайки. «Голос Берлина». Соединяем Берлин и мир.
1: Новости спорта.
2: Футболисты Манчестер Сити на выезде смогли спасти матч с Эвертоном, сыграв в ничью 3-3. В этой игре подопечные Хосепа Гвардиолы уступали 1-3 и на 7-й минуте компенсированного ко второму тайму времени ничейный результат спас гол бельгийского вингера Сити Жереми Даку. Теперь, чтобы заполучить первое за 22 года историческое чемпионство, канонирам достаточно одержать победу во всех трех оставшихся матчах. В то же время Челси потерпел домашнее поражение от Ноттингем Форест 1-3, уже шестой подряд в чемпионате Англии. Такого с лондонским клубом не случалось с 1993 года. Хоккеисты Montreal Canadiens на выезде переиграли Tampa Bay Lightning в 7-м матче первого раунда плей-офф НХЛ 2-1 и выбили флоридский клуб из Кубка Стэнли. Tampa в четвертый раз подряд завершает борьбу на старте, уступая второй сезон к ряду в 7-м матче. В этот раз при исторически низкой реализации Canadiens в решающем матче нанесли всего 9 бросков в створ, установив своеобразный антирекорд НХЛ для победного матча в плей-офф. Гости не бросали поворотом Tampa на протяжении почти 27 минут, включая весь второй период. Впервые в истории клуба, но все равно победили. Во втором раунде Монреаль встретится с Buffalo Sabres, который впервые с 2007 года пробился в четвертьфинал Кубка Стэнли. Баскетболисты Cleveland Cavaliers в решающем матче первого раунда плей-офф НБА на своей площадке переиграли Toronto Raptors 114-102 и вышли во второй раунд. Итоговый счет в серии стал 4-3 в пользу Кливленда, который стал последним четвертьфиналистом турнира. В западной конференции действующий победитель турнира Oklahoma City Thunder сыграет с Лос-Анджелес Лейкерс, а Сан Антонио Спёрс со звездным французским форвардом Виктором Вимбаньямой в составе встретится с Миннесотой Тимберволвс. На востоке Нью-Йорк Никс сойдутся с Филадельфией, а соперником Кливленда станет победитель регулярного чемпионата в этом дивизионе Детройт Пистонс. Чемпионом мира по снукеру второй год подряд стал игрок из Китая. 22-летний У Идзе смог с минимальным перевесом со счетом 18-17 одолеть опытного чемпиона мира 2005 года англичанина Шона Мерфи. Прошлогодний триумфатор чемпионата мира, также представитель Китая Джао Синьтун, выбыл на стадии четвертьфинала. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

«Голос нашего города». Радио «Голос Берлина». 97.2 FM.

Радио «Голос Берлин». 97,2 FM. 97,2 FM.

Дорогие друзья, загружайте приложение радио «Голос Берлина» и слушайте нас всегда и везде. Открывайте app «Радио Голос Берлина», наслаждайтесь хорошей музыкой, заказывайте любимые композиции, следите за новостями эфира и чартов и будьте всегда с нами на одной волне.

0: радио. Голос Берлина. 97.2 FM.
1: На часах ровно 9.00. Вы слушаете радио «Голос Берлина». В эфире информационный выпуск новостей. В студию микрофона Олег Тарасов. Доброе утро. В Германии и Чехии из-за засухи вспыхнули лесные пожары. Необычно рано для этого времени года. В бранденбургском Ютеборге огонь удалось взять под контроль. Пожар произошел на бывшем военном полигоне, что осложнило тушение. В Чехии, в районе национального парка «Чешская Швейцария», пожар пока не локализован. Там работают сотни спасателей и авиация. Очаги возгорания зафиксированы и в Баварии, в труднодоступной горной местности. Эксперты связывают ситуацию с сильной засухой, однако в ближайшие дни ожидаются дожди, которые могут снизить риск новых пожаров. В Лейпциге водитель въехал в толпу людей в центре города. По данным СМИ, за рулем был гражданин Германии, ранее известный полиции. Он сам остановил автомобиль и был задержан на месте. Инцидент произошел на одной из центральных улиц. По предварительной информации, машина двигалась на высокой скорости. Сообщается о примерно 20 пострадавших, двое человек погибли. Мотивы водителя устанавливаются, угрозы для населения в настоящее время нет. По предварительной информации, у задержанного могли быть психические проблемы. Прокуратура ведет расследование по статьям об убийстве и покушении на убийство. В Германии партии «Зеленые», «СДПГ» и «Левые» объявили об уходе с платформы X. В своих заявлениях политики говорят о росте дезинформации и ухудшении качества дискуссии в сети. Акция проходит под хэштегом «Wir verlassen X». Сервис ранее был куплен миллиардером Илоном Маском, который сократил меры по борьбе с дезинформацией, объясняя это поддержкой свободы слова. Военные США заявили об уничтожении иранских катеров в Ормузском проливе. По данным агентства Associated Press, вертолеты США потопили несколько малых судов, которые, по их оценке, представляли угрозу для торгового судоходства. Инцидент произошел на фоне операции «Проект Свобода», объявленной президентом США Дональдом Трампом для обеспечения прохода судов через пролив. В Тегеране эти заявления опровергают и утверждают, что движение судов в последние часы не фиксировалось. Ситуация в регионе остается напряженной на фоне конфликта между США и Ираном. В Германии по-прежнему не хватает специалистов в технических и научных профессиях. При этом дефицит постепенно сокращается. Об этом говорится в новом отчете Института немецкой экономики. Согласно данным, в марте не хватало около 134 тысяч специалистов. Полтора года назад их было более 200 тысяч. Особенно острый дефицит сохраняется в энергетике и электротехнике. Также не хватает кадров в металлообработке, строительстве, машиностроении и автомобильной отрасли. В Берлине уполномоченная по защите данных Майке Камп вынесла предупреждение транспортной компании BVG. Причина – действия перевозчика после хакерской атаки, произошедшей год назад. Тогда были похищены данные примерно 180 тысяч клиентов у внешнего подрядчика. По словам Камп, об инциденте было сообщено слишком поздно, а также не было должным образом проверена судьба украденных данных. В БФУГ заявили, что сожалеют о случившемся и уже улучшили процедуру безопасности. В Берлине Пергамский музей частично откроется 4 июня следующего года. Об этом сообщил Фонд прусского культурного наследия. Музей считается одним из самых известных в мире и входит в список всемирного наследия на музейном острове. Он был полностью закрыт более 2 лет назад из-за масштабной реконструкции. При этом южное крыло здания планируют открыть только через несколько лет. В Берлине сегодня ожидается облачная погода с дождями. Во второй половине дня осадки будут ослабевать, возможны прояснения, однако не исключены кратковременные ливни и даже грозы. Температура около 19 градусов по Цельсию, ветер северо-восточный, умеренный с порывами.
2: На дорогах.
1: Осложнение транспортного движения фиксируют дорожные службы на 115-м автобане в направлении развязки Функтум между развязкой Целлендорф и Шпанишале. Также на 111-м автобане в направлении развязки Шарлоттенбург в туннеле Тегель. Будьте внимательны. Это были новости на радио «Голос Берлина». Мы желаем вам удачи на дороге. До свидания.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлина». 97.2 FM.

0: чудо.
1: Отдыхайте с нами. Travel.ru.de. Пакетные туры, отели, авиабилеты, аренда автомобилей, круизы и многое другое. Русскоязычный поиск, американские технологии, немецкий сервис, китайские цены. Travel.ru.de. Путешествие начинается здесь. Новости спорта.
2: Футболисты Манчестер Сити на выезде смогли спасти матч с Эвертоном, сыграв в ничью 3-3. В этой игре подопечные Хосепа Гвардиолы уступали 1-3, и на 7-й минуте компенсированного ко второму тайму времени ничейный результат спас гол бельгийского вингера Сити Жереми Даку. Теперь, чтобы заполучить первое за 22 года историческое чемпионство, канонирам достаточно одержать победу во всех трех оставшихся матчах. В то же время Челси потерпел домашнее поражение от Ноттингем Форд 1-3, уже шестой подряд в чемпионате Англии. Такого с лондонским клубом не случалось с 1993 года. Хоккеисты Монреаль Канадианс на выезде переиграли Тампа Бэй Лайтнинг в 7-м матче первого раунда плей-офф НХЛ 2-1 и выбили флоридский клуб из Кубка Стэнли. Тампа в четвертый раз подряд завершает борьбу на старте, уступая второй сезон кряду в 7-м матче. В этот раз при исторически низкой реализации Канадианс в решающем матче нанесли всего 9 бросков в створ, установив своеобразный антирекорд НХЛ для победного матча в плей-офф. Гости не бросали по воротам Тампы на протяжении почти 27 минут, включая весь второй период. Впервые в истории клуба, но все равно победили. Во втором раунде Монреаль встретится с Баффало Сейбрс, который впервые с 2007 года пробился в четвертьфинал Кубка Стэнли. Баскетболисты Кливленд Кавальерс в решающем матче первого раунда плей-офф НБА на своей площадке переиграли Торонто Рапторс 114-102 и вышли во второй раунд. Итоговый счет в серии стал 4-3 в пользу Кливленда, который стал последним четвертьфиналистом турнира. В западной конференции действующий победитель турнира Оклахома Сити Тандер сыграет с Лос-Анджелес Лейкерс, а Сан-Антонио Спёрс со звездным французским форвардом Виктором Вимбаньямой в составе встретится с Миннесотой Тимберволф. На востоке Нью-Йорк Никс сойдутся с Филадельфией, а соперником Кливленда станет победитель регулярного чемпионата в этом дивизионе Детройт Пистонс. Чемпионом мира по снукеру второй год подряд стал игрок из Китая. 22-летний У Идзе смог с минимальным перевесом со счетом 18-17 одолеть опытного чемпиона мира 2005 года англичанина Шона Мерфи. Прошлогодний триумфатор чемпионата мира, также представитель Китая Джао Синьтун, выбыл на стадии четвертьфинала. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

Берлине много дизайнеров, но есть место, где проект доводят до результата, который действительно задуман. Анна Фендель и ее команда. Майнеке Штрассе 7, рядом с Кудамом. Это центр реализации интерьеров. Здесь создают стильный дизайн, собирают профессионалов, превращают идеи в точные планы и доводят пространство до готового интерьера. Со стройкой, мебелью и светом. Майнеке Штрассе 7. Место, где идеи становятся реальностью.

0: Скоро лето. Цены взлетят. Хотите летать летом по низким весенним ценам? Бронируйте билеты заранее. Авиарудее. Раньше бронируешь, меньше платишь.
1: На часах ровно 10:00 вы слушаете радио «Голос Берлина». В эфире информационный выпуск новостей. В студию микрофона Олег Тарасов. Доброе утро. В Германии и Чехии из-за засухи вспыхнули лесные пожары. Необычно рано для этого времени года. В бранденбургском Ютеборге огонь удалось взять под контроль. Пожар произошел на бывшем военном полигоне, что осложнило тушение. В Чехии, в районе национального парка «Чешская Швейцария», пожар пока не локализован. Там работают сотни спасателей и авиация. Очаги возгорания зафиксированы и в Баварии, в труднодоступной горной местности. Эксперты связывают ситуацию с сильной засухой, однако в ближайшие дни ожидаются дожди, которые могут снизить риск новых пожаров. В Лейпциге водитель въехал в толпу людей в центре города. По данным СМИ, за рулем был гражданин Германии, ранее известный полиции. Он сам остановил автомобиль и был задержан на месте. Инцидент произошел на одной из центральных улиц. По предварительной информации, машина двигалась на высокой скорости. Сообщается о примерно 20 пострадавших, двое человек погибли. Мотивы водителя устанавливаются, угрозы для населения в настоящее время нет. По предварительной информации, у задержанного могли быть психические проблемы. Прокуратура ведет расследование по статьям об убийстве и покушении на убийство. В Германии партии «Зеленые», «СДПГ» и «Левые» объявили об уходе с платформы X. В своих заявлениях политики говорят о росте дезинформации и ухудшении качества дискуссии в сети. Акция проходит под хэштегом «Wir verlassen X». Сервис ранее был куплен миллиардером Илоном Маском, который сократил меры по борьбе с дезинформацией, объясняя это поддержкой свободы слова. Военные США заявили об уничтожении иранских катеров в Ормузском проливе. По данным агентства Associated Press, вертолеты США потопили несколько малых судов, которые, по их оценке, представляли угрозу для торгового судоходства. Инцидент произошел на фоне операции «Проект Свобода», объявленной президентом США Дональдом Трампом для обеспечения прохода судов через пролив. В Тегеране эти заявления опровергают и утверждают, что движение судов в последние часы не фиксировалось. Ситуация в регионе остается напряженной на фоне конфликта между США и Ираном. В Германии по-прежнему не хватает специалистов в технических и научных профессиях. При этом дефицит постепенно сокращается. Об этом говорится в новом отчете Института немецкой экономики. Согласно данным, в марте не хватало около 134 тысяч специалистов. Полтора года назад их было более 200 тысяч. Особенно острый дефицит сохраняется в энергетике и электротехнике. Также не хватает кадров в металлообработке, строительстве, машиностроении и автомобильной отрасли. В Берлине уполномоченная по защите данных Майке Камп вынесла предупреждение транспортной компании BVG. Причина – действия перевозчика после хакерской атаки, произошедшей год назад. Тогда были похищены данные примерно 180 тысяч клиентов у внешнего подрядчика. По словам Камп, об инциденте было сообщено слишком поздно, а также не было должным образом проверена судьба украденных данных. В БФУГ заявили, что сожалеют о случившемся и уже улучшили процедуру безопасности. В Берлине Пергамский музей частично откроется 4 июня следующего года. Об этом сообщил Фонд прусского культурного наследия. Музей считается одним из самых известных в мире и входит в список всемирного наследия на музейном острове. Он был полностью закрыт более 2 лет назад из-за масштабной реконструкции. При этом южное крыло здания планируют открыть только через несколько лет. В Берлине сегодня ожидается облачная погода с дождями. Во второй половине дня осадки будут ослабевать, возможны прояснения, однако не исключены кратковременные ливни и даже грозы. Температура около 19 градусов по Цельсию, ветер северо-восточный, умеренный с порывами.
2: На дорогу!
1: Осложнение транспортного движения фиксируют дорожные службы на 115-м автобане в направлении развязки Функтум между развязкой Целлендорф и Шпанишале. Также на 111-м автобане в направлении развязки Шарлоттенбург в туннеле Тегель. Будьте внимательны. Это были новости на радио «Голос Берлина». Мы желаем вам удачи на дороге. До свидания.

0: Радио. Голос Берлина. 97.2 FM.
1: Не бойся заговорить, сейчас лучшее время. Между нами тает бит, он стекает по...

Хочешь получить все преимущества кредитной карты, например, при аренде авто, но без долгов и кредитного лимита? Black Cat Card. Бесплатная MasterCard с кэшбэком до 30% и без ограничений на покупки. Плати онлайн и офлайн. Снимай до 5000 евро в день. Ежемесячное снятие до 200 евро без комиссии. А далее всего 1%.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

друзья, загружайте приложение радио «Голос Берлина» и слушайте нас всегда и везде. Открывайте app «Радио Голос Берлина», наслаждайтесь хорошей музыкой, заказывайте любимые композиции, следите за новостями эфира и чартов и будьте всегда с нами на одной волне.

радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Вы еще не подписаны на наш YouTube-канал? Тогда вы многое пропускаете. Ведь здесь нас можно еще и смотреть. На канале «Голос Берлина» самые интересные интервью, яркие передачи и живое общение с людьми, которых хочется слушать. Ищите «Голос Берлина» на YouTube. Подписывайтесь, слушайте, смотрите, комментируйте и ставьте лайки. «Голос Берлина». Соединяем Берлин и мир.

0: время предательски медленно длится. Пиши, когда едешь, все там же тебя буду ждать.
1: В эфире радио «Голос Берлина».

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

0: На часах ровно 11:00. Вы слушаете радио «Голос Берлина». В эфире информационный выпуск новостей. В студии у микрофона Олег Тарасов. Добрый день. Конфликт между США и Ираном вокруг Ормузского пролива продолжает обостряться. Президент США Дональд Трамп пригрозил жесткими мерами в случае атак на суда. В Тегеране, в свою очередь, предупредили о риске дальнейшей эскалации. Ранее в регионе произошли вооруженные столкновения. США сообщили об уничтожении иранских катеров, Иран об ударах по американским кораблям. Также сообщается о пожарах на нефтяных объектах в Объединенных Арабских Эмиратах. Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал стороны вернуться к переговорам. В Европе усиливаются призывы к укреплению собственной обороны на фоне возможного сокращения американских войск. Глава внешней политики ЕС Кая Каллас заявила, что Европе нужно активнее развивать свою роль в НАТО. Аналогичную позицию озвучила и Урсула фон дер Ляйен, призвав ускорить производство вооружений. В НАТО подтвердили, сигналы США услышан, европейские страны уже наращивают военные возможности. На саммите Европейского политического сообщества обсуждают конфликты на Ближнем Востоке и в Украине. В странах ЕС возникли серьезные проблемы в аэропортах после запуска новой системы контроля въезда и выезда. Из-за обязательной биометрической регистрации пассажиры сталкиваются с многочасовыми очередями. В ответ Еврокомиссия разрешила временно упростить процедуры контроля. Авиакомпания Ryanair призвала полностью приостановить систему, назвав ее неподготовленной. Отдельные страны уже принимают меры. Греция ослабила правила для туристов, а Италия тестирует предварительную онлайн-регистрацию. Ситуация остается напряженной на фоне начала туристического сезона. В столице США, в Вашингтоне, произошла стрельба в правительственном квартале. По данным секретной службы, сотрудники заметили у мужчины оружие и попытались его остановить. Тот открыл огонь и был ранен ответными выстрелами. Он доставлен в больницу. Пострадал также подросток, не связанный с инцидентом. Стрельба произошла недалеко от Белого дома, который на время был закрыт. Сейчас район полностью оцеплен. Проводится расследование обстоятельств произошедшего. Амстердам стал первой столицей в мире, где запрещена реклама мяса и продукции, в составе которой есть ископаемые виды топлива. Об этом сообщает BBC. Это одна из мер, которая должна способствовать снижению до минимума выбросов парниковых газов и сокращению потребления мяса жителями к 2050 году вдвое. Первым в мире городом, запретившим рекламу мяса в общественных местах, стал нидерландский Харлем в 22 году. За ними последовали Утрехт и Нейминген также в Нидерландах. В Рюдерсдорфе под Берлином произошел крупный пожар на предприятии по переработке отходов. Там горят сотни тонн крупногабаритного мусора. Пожар начался рано утром. На месте работают сотни огнеборцев. Из-за сильного задымления объявлено официальное предупреждение. Жители просят держать окна и двери закрытыми. Причины возгорания пока не установлены. Угрозы распространения огня на соседние здания, по предварительным данным, нет. Спасатели продолжают свою работу и контролируют ситуацию. В Берлине карнавал культур отмечает 30-летие. Праздник пройдет в формате 4-дневного фестиваля в районе Кройцберг. Ожидаются сотни тысяч гостей, концерты, уличная еда и выступления артистов со всего мира. Главным событием станет традиционное шествие, которое в этом году пройдет через Фридрихсхайн. Впервые организаторы обратились к жителям за финансовой поддержкой. Из-за роста расходов средств города уже не хватает. Карнавал культур считается одним из крупнейших и символизирует многообразие и мирное сосуществование в Берлине. Сегодня в Берлине сохранится облачная погода. На протяжении всего дня временами ожидаются дожди. Днем осадки ослабнут, возможны прояснения. Максимальная температура 19 градусов по Цельсию. Осложнение транспортного движения и пробки фиксируют дорожные службы. На автобане А100 в направлении Трептова, не доезжая до развязки Функтурм, также на 115-м автобане, недалеко от развязки Целлендорф, там зафиксирована 10-минутная пробка. Это были новости на радио «Голос Берлина». Оставайтесь на нашей волне. Мы желаем вам удачи на дороге. До свидания.
1: Готовы?
2: Готовы?
1: К самой веселой детской вечеринке. 22 мая в La Festa Eventsaal Берлин. Детский день. Танцы, анимация, дискотека и атмосфера настоящего праздника. На сцене Бетси. С живым концертом и хитами Sigma Boy. Под Новый год я тебе поставлю лайк. Начало в 19 часов. Адрес: La Festa Гюльцева, штрассе 34. Билеты в зале La Festa и на вечерний концерт. Это не просто мероприятие. Это вечер, где дети по-настоящему отрываются и радуются. Это будет их лучший вау!

6,5, 6 четвертью.

Радио. Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

Берлине много дизайнеров, но есть место, где проект доводят до результата, который действительно задуман. Анна Фендель и ее команда. Майнеке Штрассе 7, рядом с Кудамом. Это центр реализации интерьеров. Здесь создают стильный дизайн, собирают профессионалов, превращают идеи в точные планы и доводят пространство до готового интерьера. Со стройкой, мебелью и светом. Майнеке Штрассе 7. Место, где идеи становятся реальностью.

0: Радио «Голос Берлина».
1: Открыть IBAN счет в евро и получать бонус 4% годовых с Black Cat Card легко. Даже если вы гражданин России, вам доступна персональная платежная карта и евросчет при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового поколения. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридические соглашения, подробную информацию о продукте и ссылки на сайты партнеров, предоставляющих бонусные программы, можно найти на сайте blackcatcard.com.
2: Что такое любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю. Возможно,

0: спорта.
1: Футболисты Манчестер Сити на выезде смогли спасти матч с Эвертоном, сыграв в ничью 3-3. В этой игре подопечные Хосепа Гвардиолы уступали 1-3 и на 7-й минуте компенсированного ко второму тайму времени ничейный результат спас гол бельгийского вингера Сити Жереми Даку. Теперь, чтобы заполучить первое за 22 года историческое чемпионство, канонирам достаточно одержать победу во всех трех оставшихся матчах. В то же время Челси потерпел домашнее поражение от Ноттингем Форест 1-3, уже шестой подряд в чемпионате Англии. Такого с лондонским клубом не случалось с 1993 года. Хоккеисты Монреаль Канадианс на выезде переиграли Тампа Бэй Лайтнинг в 7-м матче первого раунда плей-офф НХЛ 2-1 и выбили флоридский клуб из Кубка Стэнли. Тампа в четвертый раз подряд завершает борьбу на старте, уступая второй сезон кряду в 7-м матче. В этот раз при исторически низкой реализации Канадианс в решающем матче нанесли всего 9 бросков в створ, установив своеобразный антирекорд НХЛ для победного матча в плей-офф. Гости не бросали поворотом Тампы на протяжении почти 27 минут, включая весь второй период. Впервые в истории клуба, но все равно победили. Во втором раунде Монреаль встретится с Баффало Сейбрс, который впервые с 2007 года пробился в четвертьфинал Кубка Стэнли. Баскетболисты Cleveland Cavaliers в решающем матче первого раунда плей-офф НБА на своей площадке переиграли Toronto Raptors 114-102 и вышли во второй раунд. Итоговый счет в серии стал 4-3 в пользу Кливленда, который стал последним четвертьфиналистом турнира. В западной конференции действующий победитель турнира Oklahoma City Thunder сыграет с Лос-Анджелес Лейкерс, а Сан-Антонио Спёрс со звездным французским форвардом Виктором Вимбаньямой в составе встретится с Миннесотой Тимберволф. На востоке Нью-Йорк Никс сойдутся с Филадельфией, а соперником Кливленда станет победитель регулярного чемпионата в этом дивизионе Детройт Пистонс. Чемпионом мира по снукеру второй год подряд стал игрок из Китая. 22-летний У Идзе смог с минимальным перевесом со счетом 18-17 одолеть опытного чемпиона мира 2005 года англичанина Шона Мерфи. Прошлогодний триумфатор чемпионата мира, также представитель Китая Джао Синьтун, выбыл на стадии четвертьфинала. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

В этих очках все немного другое. Синие лица, зеленое солнце. Ты неспокойный, и я неспокоен. После концерта Джей-Зи и Бейонсе. Близко поставлю.

Скоро лето. Цены взлетят. Хотите летать летом по низким весенним ценам? Бронируйте билеты заранее. Авиарудее. Раньше бронируешь, меньше платишь.

радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

На часах ровно 12:00, вы слушаете радио «Голос Берлина». В эфире информационный выпуск новостей. В студию микрофона Олег Тарасов. Добрый день. Конфликт между США и Ираном вокруг Ормузского пролива продолжает обостряться. Президент США Дональд Трамп пригрозил жесткими мерами в случае атак на суда. В Тегеране, в свою очередь, предупредили о риске дальнейшей эскалации. Ранее в регионе произошли вооруженные столкновения. США сообщили об уничтожении иранских катеров, Иран об ударах по американским кораблям. Также сообщается о пожарах на нефтяных объектах в Объединенных Арабских Эмиратах. Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал стороны вернуться к переговорам. В Европе усиливаются призывы к укреплению собственной обороны на фоне возможного сокращения американских войск. Глава внешней политики ЕС Кая Каллас заявила, что Европе нужно активнее развивать свою роль в НАТО. Аналогичную позицию озвучила и Урсула фон дер Ляйен, призвав ускорить производство вооружений. В НАТО подтвердили, сигналы США услышан, европейские страны уже наращивают военные возможности. На саммите Европейского политического сообщества обсуждают конфликты на Ближнем Востоке и в Украине. В странах ЕС возникли серьезные проблемы в аэропортах после запуска новой системы контроля въезда и выезда. Из-за обязательной биометрической регистрации пассажиры сталкиваются с многочасовыми очередями. В ответ Еврокомиссия разрешила временно упростить процедуры контроля. Авиакомпания Ryanair призвала полностью приостановить систему, назвав ее неподготовленной. Отдельные страны уже принимают меры. Греция ослабила правила для туристов, а Италия тестирует предварительную онлайн-регистрацию. Ситуация остается напряженной на фоне начала туристического сезона. В столице США, в Вашингтоне, произошла стрельба в правительственном квартале. По данным секретной службы, сотрудники заметили у мужчины оружие и попытались его остановить. Тот открыл огонь и был ранен ответными выстрелами. Он доставлен в больницу. Пострадал также подросток, не связанный с инцидентом. Стрельба произошла недалеко от Белого дома, который на время был закрыт. Сейчас район полностью оцеплен. Проводится расследование обстоятельств произошедшего. Амстердам стал первой столицей в мире, где запрещена реклама мяса и продукции, в составе которой есть ископаемые виды топлива. Об этом сообщает BBC. Это одна из мер, которая должна способствовать снижению до минимума выбросов парниковых газов и сокращению потребления мяса жителями к 2050 году вдвое. Первым в мире городом, запретившим рекламу мяса в общественных местах, стал нидерландский Харлем в 22 году. За ними последовали Утрехт и Нейминген также в Нидерландах. В Рюдерсдорфе под Берлином произошел крупный пожар на предприятии по переработке отходов. Там горят сотни тонн крупногабаритного мусора. Пожар начался рано утром. На месте работают сотни огнеборцев. Из-за сильного задымления объявлено официальное предупреждение. Жители просят держать окна и двери закрытыми. Причины возгорания пока не установлены. Угрозы распространения огня на соседние здания, по предварительным данным, нет. Спасатели продолжают свою работу и контролируют ситуацию. В Берлине карнавал культур отмечает 30-летие. Праздник пройдет в формате 4-дневного фестиваля в районе Кройцберг. Ожидаются сотни тысяч гостей, концерты, уличная еда и выступления артистов со всего мира. Главным событием станет традиционное шествие, которое в этом году пройдет через Фридрихсхайн. Впервые организаторы обратились к жителям за финансовой поддержкой. Из-за роста расходов средств города уже не хватает. Карнавал культур считается одним из крупнейших и символизирует многообразие и мирное сосуществование в Берлине. Сегодня в Берлине сохранится облачная погода. На протяжении всего дня временами ожидаются дожди, днем осадки ослабнут, возможны прояснения. Максимальная температура 19 градусов по Цельсию. Осложнение транспортного движения и пробки фиксируют дорожные службы. На автобане А100 в направлении Трептова, не доезжая до развязки Функтурм, также на 115-м автобане, недалеко от развязки Целлендорф, там зафиксирована 10-минутная пробка. Это были новости на радио «Голос Берлина». Оставайтесь на нашей волне. Мы желаем вам удачи на дороге. До свидания.

Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

0: Радио. Голос Берлина. 97.2 FM.
1: Где стены шуршат?

0: эфире радио «Голос Берлина».
1: Не бойся заговорить, сейчас лучшее время между нами.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Это я нисколько не лучше, выходя из роли от случая к случаю. Вроде досталась пьеса успешная, с Пегаса крылатого спешиваясь.

по квартире мотать. Холодной метелью по зимней столице так время предательски медленно длится. Пиши, когда едешь, все там же.

0: В германской столице 2 часа дня. Вы слушаете радио «Голос Берлина». В эфире информационный выпуск новостей. В студию микрофона Олег Тарасов. Добрый день. В Лейпциге продолжается расследование наезда автомобиля на людей в центре города. Мотивы преступления пока не установлены. По данным СМИ, у подозреваемого могли быть психические проблемы. Он недавно проходил лечение. Полиция сообщает, что 33-летний гражданин Германии был известен правоохранительным органам. Однако детали не уточняются. Следствие не видит признаков политического или религиозного мотива. В результате наезда погибли 2 человека. Есть раненые, некоторые в тяжелом состоянии. Подозреваемый был задержан без сопротивления. США планируют сократить военное присутствие в Германии. По данным СМИ, речь идет о выводе около 5000 военнослужащих из Баварии, в частности, из района Вильзек. При этом база полностью закрыта не будет. Там останутся 1000 американских солдат, и инфраструктура продолжит использоваться. В Берлине заявили, что пока не могут подтвердить эти планы и продолжают консультации с американской стороной. Местные власти опасаются экономических последствий, поскольку американские военные играют важную роль для региона. Сообщается, что возможное решение связано с политической напряженностью между Вашингтоном и Берлином. Немецкая экономика опасается серьезных последствий из-за обострения ситуации в регионе Персидского залива. Представитель торгово-промышленной палаты Фолькер Трайер заявил, что затяжной конфликт может привести к росту цен и перебоям с поставками. В качестве примера он назвал гелий, который важен для производства микрочипов. Хотя Германия меньше зависит от нефти и газа из региона, последствия все равно ощутимы из-за тесных связей мировой экономики. Эксперты предупреждают, что дальнейшая эскалация может нарушить глобальные цепочки поставок. Министр транспорта Германии Патрих Шнидер выступил в защиту так называемой скидки на топливо. По его словам, эта мера необходима для поддержки водителей и компаний, которые зависят от автомобилей и грузового транспорта. При этом он не исключил, что снижение налога на бензин и дизель может быть продлено. С начала мая налог на топливо был временно снижен, чтобы сдержать рост цен, однако это обходится бюджету в миллиарды евро. Многие эксперты критикуют эту меру, отмечая, что она стимулирует потребление топлива. В качестве альтернативы предлагается, например, ввести ограничение скорости на автобанах. После России о перемирии объявила и Украина. Президент Владимир Зеленский заявил, что режим прекращения огня должен начаться в ближайшую ночь. Сроки его действия пока не уточняются. Ранее в Москве сообщили о планах ввести перемирие на 2 дня в связи с празднованием 9 мая. Опыт предыдущих договоренностей показывает, что стороны часто обвиняют друг друга в нарушениях, однако иногда это позволяет снизить интенсивность боевых действий. Накануне, по данным украинских властей, в результате российских ударов погибли не менее 9 человек. В Брисселанге в районе Хафеланд произошел инцидент с опасными веществами. По данным полиции, в одной из фабрик произошла авария, в результате которой зафиксирована утечка химического вещества. О каком именно веществе идет речь, пока неизвестно. По информации пожарных, 3 человека получили травмы и были доставлены в больницу. Жителям временно рекомендовали держать окна и двери закрытыми. В Потсдаме начинается заключительный этап восстановления башни гарнизонной церкви. Сегодня приступает к сборке купола высотой около 30 метров. Его сначала соберут рядом со зданием, а затем поднимут на башню. Конструкция будет выполнена из стали, дерева и медной обшивки. Восстановление церкви долгие годы вызывало споры. Для критиков она остается символом связи прусской традиции и нацизма. Саму башню уже открыли ранее. Внутри находится часовня, смотровая площадка и выставка об истории этого места. Сегодня в Берлине сохранится облачная погода. На протяжении всего дня временами ожидаются дожди. Днем осадки ослабнут, возможны прояснения. Максимальная температура 19 градусов по Цельсию.
1: На дорогах.
0: На автобане А100 в направлении Трептова между Якоб-Кайзер-Плац и развязкой Шарлоттенбург сокращено дорожное полотно из-за плотного транспортного потока. 10-минутную пробку также фиксируют дорожные службы на сотке в направлении Веддинга в районе Детмольдерштрассе. Это были новости на радио «Голос Берлина». Мы следим за развитием событий. Оставайтесь на нашей волне. Мы также вам желаем удачи на дороге. До свидания.
1: Вы еще не подписаны на наш YouTube-канал? Тогда вы многое пропускаете, ведь здесь нас можно еще и смотреть. На канале «Голос Берлина» самые интересные интервью, яркие передачи и живое общение с людьми, которых хочется слушать. Ищите «Голос Берлина» на YouTube. Подписывайтесь, слушайте, смотрите, комментируйте и ставьте лайки. «Голос Берлина». Соединяем Берлин и мир.

Берлине много дизайнеров. Но есть место, где проект доводят до результата, который действительно задуман. Анна Фендель и ее команда. Майнеке Штрассе 7, рядом с Кудамом. Это центр реализации интерьеров. Здесь создают стильный дизайн, собирают профессионалов, превращают идеи в точные планы и доводят пространство до готового интерьера. Со стройкой, мебелью и светом. Майнеке Штрассе 7. Место, где идеи становятся реальностью.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Скоро лето. Цены взлетят. Хотите летать летом по низким весенним ценам? Бронируйте билеты заранее. Авиарудее. Раньше бронируешь, меньше платишь.

Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

0: Готовы?
1: Готовы?
0: К самой веселой детской вечеринке. 22 мая в La Festa Eventsaal Берлин. Детский день. Танцы, анимация, дискотека и атмосфера настоящего праздника. На сцене Бетси. С живым концертом и хитами Sigma Boy. Под Новый год я тебе поставлю лайк. Начало в 19 часов. Адрес: La Festa Гюльцева, штрассе 34. Билеты в зале La Festa и на вечерней кассе. Это не просто мероприятие. Это вечер, где дети по-настоящему отрываются и радуются. Это будет их лучший вау!

лица, ведь злость опускает вниз. Желаю дружить с судьбою, но только уже сейчас. Оставьте меня в покое, мне так хорошо без вас.

0: Открыть IBAN счет в евро и получать бонус 4% годовых с Black Cat Card легко. Даже если вы гражданин России, вам доступна персональная платежная карта и евросчет при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового поколения. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридические соглашения, подробную информацию о продукте и ссылки на сайты партнеров, предоставляющих бонусные программы, можно найти на сайте blackcatcard.com.
1: В германской столице 15 часов. Вы слушаете радио «Голос Берлина». В эфире информационный выпуск новостей. В студии у микрофона Олег Тарасов. Добрый день. На следующий день после наезда автомобиля в Лейпциге город вспоминает погибших и пострадавших. В ратуше открыта книга соболезнований, где жители могут выразить свое сочувствие. Флаги приспущены. На вечер запланирована траурная служба в церкви Святого Николая, в которой намерен принять участие премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмар. 33-летний гражданин Германии накануне на высокой скорости проехал по пешеходной зоне в центре Лейпцига. Два человека погибли, несколько получили тяжелые ранения. Мотивы преступления остаются неясными. По информации СМИ, мужчина до недавнего времени находился на лечении в психиатрической клинике и ранее был известен полиции. В случае заражения хантавирусом на круизном судне Всемирная организация здравоохранения считает, что болезнь могла передаваться от человека к человеку. Такую оценку организация опубликовала в Женеве. Ранее такой путь передачи считался крайне редким. Основной риск, по мнению экспертов, связан с заражением через выделение инфицированных грызунов. По данным Всемирной организации здравоохранения, на нидерландском круизном судне подтверждено или подозревается 7 случаев инфекции. Трое пассажиров скончались. Среди них один гражданин Германии. Судно по-прежнему находится у побережья Кабо-Верде в Атлантическом океане. Оно прибыло из Аргентины. Европейская комиссия призывает страны ЕС активнее бороться с бедностью. По данным СМИ, почти 93 миллиона жителей Евросоюза находятся под угрозой бедности или социальной изоляции. А это около 21% населения. При этом Брюссель не планирует выделять новые средства. В Еврокомиссии считают, что страны могут эффективнее использовать уже существующие фонды. Эксперты, однако, сомневаются в успехе таких мер и предупреждают, что без дополнительного финансирования добиться серьезных результатов будет очень сложно. В Соединенных Штатах Америки объявлены лауреаты Пулитцерской премии. Главную награду за художественную литературу получил Даниэль Краус за роман «Ангел пал». Необычное произведение о Первой мировой войне, написанное одним длинным предложением. Награды также присуждены в категориях драмы, поэзии, биографии и публицистики. Отдельно отмечены работы о социальных проблемах и личных трагедиях. В журналистике премии получили ведущие издания, включая Washington Post и New York Times, за материалы о политике и расследования. Жюри подчеркнуло важность свободы слова на фоне давления на СМИ в США. Пулитцерская премия остается одной из самых престижных наград в области журналистики и литературы. Премьер-министр Бранденбурга Дитмар Войтке вновь выступил против объединения с Берлином. По его словам, сегодня у такой идеи еще меньше шансов на успех, чем 30 лет назад. Он подчеркнул, что Бранденбург стал более самостоятельным, а жители ощущают сильную связь со своей землей. Ранее попытка объединения уже предпринималась. На референдуме 30 лет назад жители Бранденбурга выступили против. При этом в Берлине большинство поддержало слияние. Однако для этого требовалось согласие обеих сторон. В Берлине сегодня представляют концепцию заявки на проведение Олимпийских игр. Планы презентует правящий бургомистр Кай Вегнер и сенатор по внутренним делам Ириш Шпрангер. Речь идет о возможной заявке на игры 36-го, 40-го или 44-го годов. По неофициальной информации, церемонию открытия могут провести на поле Темпельхоф, где планируется временная трибуна. Берлин – один из четырех претендентов Германии. Окончательное решение о кандидате примут в конце сентября. конца дня в Берлине сохранится облачная погода. Местами синоптики обещают дожди. Максимальная температура 19 градусов по Цельсию.
2: На дорогах.
1: На автобане 100 в направлении Вединга в районе Детмольдерштрассе зафиксирована 10-минутная пробка. Также на автобане 100 в направлении Трептова между Якоб-Казер-Плац и развязкой Шарлоттенбург сокращено дорожное полотно. Это были новости на радио «Голос Берлина». Оставайтесь на нашей волне. Мы желаем вам удачи на дороге. До свидания.

радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

0: Слушай, ну как ты своих спортом заинтересовал? Мои все в телефонах.
1: Было то же самое, пока не отправил их в Шлосс-Ляйцен. Там за неделю 5 видов спорта. Футбол, баскетбол, волейбол, плавание, велики.
0: Ничего себе! Им что, правда нравится?
1: Ага, а еще и готовят сами, и на экскурсии катаются. А мы в отпуск. Наконец-то тишина.
2: Шлосс-Ляйцен – активный лагерь для детей. Заслуженный отдых для родителей. Узнай больше на schlossleitzen.com.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

друзья, загружайте приложение радио «Голос Берлина» и слушайте нас всегда и везде. Открывайте app «Радио Голос Берлина», наслаждайтесь хорошей музыкой, заказывайте любимые композиции, следите за новостями эфира и чартов и будьте всегда с нами на одной волне.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

0: Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.
1: Выстрелить можно только

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

0: В германской столице 16 часов вы слушаете радио «Голос Берлина». В эфире информационный выпуск новостей. В студии у микрофона Олег Тарасов. Добрый день. На следующий день после наезда автомобиля в Лейпциге город вспоминает погибших и пострадавших. В ратуше открыта книга соболезнований, где жители могут выразить свое сочувствие. Флаги приспущены. На вечер запланирована траурная служба в церкви Святого Николая, в которой намерен принять участие премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмар. 33-летний гражданин Германии накануне на высокой скорости проехал по пешеходной зоне в центре Лейпцига. Два человека погибли, несколько получили тяжелые ранения. Мотивы преступления остаются неясными. По информации СМИ, мужчина до недавнего времени находился на лечении в психиатрической клинике и ранее был известен полиции. В случае заражения хантавирусом на круизном судне Всемирная организация здравоохранения считает, что болезнь могла передаваться от человека к человеку. Такую оценку организация опубликовала в Женеве. Ранее такой путь передачи считался крайне редким. Основной риск, по мнению экспертов, связан с заражением через выделение инфицированных грызунов. По данным Всемирной организации здравоохранения, на нидерландском круизном судне подтверждено или подозревается 7 случаев инфекции. Трое пассажиров скончались, среди них один гражданин Германии. Судно по-прежнему находится у побережья Кабо-Верде в Атлантическом океане. Оно прибыло из Аргентины. Европейская комиссия призывает страны ЕС активнее бороться с бедностью. По данным СМИ, почти 93 миллиона жителей Евросоюза находятся под угрозой бедности или социальной изоляции, а это около 21% населения. При этом Брюссель не планирует выделять новые средства. В Еврокомиссии считают, что страны могут эффективнее использовать уже существующие фонды. Эксперты, однако, сомневаются в успехе таких мер и предупреждают, что без дополнительного финансирования добиться серьезных результатов будет очень сложно. В Соединенных Штатах Америки объявлены лауреаты Пулитцерской премии. Главную награду за художественную литературу получил Даниэль Краус за роман «Ангел пал». Необычное произведение о Первой мировой войне, написанное одним длинным предложением. Награды также присуждены в категориях драмы, поэзии, биографии и публицистики. Отдельно отмечены работы о социальных проблемах и личных трагедиях. В журналистике премии получили ведущие издания, включая «Вашингтон пост» и «Нью-Йорк Таймс», за материалы о политике и расследования. Жюри подчеркнуло важность свободы слова на фоне давления на СМИ в США. Пулитцерская премия остается одной из самых престижных наград в области журналистики и литературы. Премьер-министр Бранденбурга Дитмар Войтке вновь выступил против объединения с Берлином. По его словам, сегодня у такой идеи еще меньше шансов на успех, чем 30 лет назад. Он подчеркнул, что Бранденбург стал более самостоятельным, а жители ощущают сильную связь со своей землей. Ранее попытка объединения уже предпринималась. На референдуме 30 лет назад жители Бранденбурга выступили против. При этом в Берлине большинство поддержало слияние. Однако для этого требовалось согласие обеих сторон. В Берлине сегодня представляют концепцию заявки на проведение Олимпийских игр. Планы презентует правящий бургомистр Кай Вегнер и сенатор по внутренним делам Ирис Шпрангер. Речь идет о возможной заявке на игры 36-го, 40-го или 44-го годов. По неофициальной информации, церемонию открытия могут провести на поле Темпельхоф, где планируется временная трибуна. Берлин – один из четырех претендентов Германии. Окончательное решение о кандидате примут в конце сентября. До конца дня в Берлине сохранится облачная погода. Местами синоптики обещают дожди. Максимальная температура – 19 градусов по Цельсию. На автобане А100 в направлении Вединга в районе Детмольдерштрассе зафиксирована 10-минутная пробка. Также на автобане А100 в направлении Трептова между Якоб-Кайзер-Плац и развязкой Шарлоттенбург сокращено дорожное полотно. Это были новости на радио «Голос Берлина». Оставайтесь на нашей волне. Мы желаем вам удачи на дороге. До свидания.
1: Готовы?
2: Готовы?
1: К самой веселой детской вечеринке. 22 мая в La Festa Eventsaal Berlin. Детский день. Танцы, анимация, дискотека и атмосфера настоящего праздника. На сцене Бетси. С живым концертом и хитами Sigma Boy. Под Новый год я тебе поставлю лайк. Начало в 19 часов. Адрес La Festa Гюльцева, штрассе 34. Билеты в зале La Festa и на вечерней кассе. Это не просто мероприятие. Это вечер, где дети по-настоящему отрываются и радуются. Это будет их лучший вау за месяц.

0: Гость на радио «Голос Берлина».
1: Добрый день, дорогие друзья. Это я, Маша Кричевская. Сегодня в эфире радио «Голос Берлина». Человек, который умеет превращать прогулку в расследование. У нас в студии историк архитектуры, режиссер и автор иммерсивных проектов Сергей Никитин-Римский. Сергей, привет.
2: Привет, Маша.
1: С момента нашей последней встречи мы выяснили, что это было...
2: Год столетия Баухауса, 19-м году.
1: А сейчас должны все хором крикнуть. Конечно, это был 2019 год.
2: Предковидный.
1: Вот, с того момента очень много, да и воды утекло, и всего другого. Но главное, что ты вырос настолько, что теперь пришел в студию с сопродюсером. То есть, если раньше ты приходил один, то теперь у тебя есть сопродюсер. Не могу не порадоваться за тебя, то же самое сделают сейчас наверняка наши слушатели. Сонь Громова, сопродюсер проекта, о котором мы будем разговаривать, театральный продюсер. Сонь, привет.
3: Привет.
1: Предупрежу всех, что мы будем говорить, обращаться друг к другу на «ты». Не то, что все герои нашего рассказа времен Фридриха Великого, наверное, тогда таких фамильярностей люди себе не позволяли, мне кажется, даже к маменьке, наверное, обращались на «вы». Но мы, народ простой, несмотря на то, что приходим с продюсерами на эфир. Повод для нашей встречи – это новый променад, автором которого является Сергей, под названием «Дворцы и безобразие».
2: Да.
1: Мне кажется, сейчас ушки все навострили. Про дворцы будем мало, про безобразие много, как обычно. И создан этот проект вместе с Театро Инстабиле де Венеция. И это не просто экскурсия, а, как я узнала у моих гостей, практически детектив, потому что участники будут исследовать центр Берлина в районе Унтер-ден-Линден, пытаясь расшифровать замысел одного из самых противоречивых правителей Европы. Но я уже сказала, спойлер уже был, это Фридрих Великий. Премьера, что важно, и мы об этом не раз еще скажем, уже в ближайшие выходные, 9 мая, суббота, 10 мая, воскресенье. И сегодня у нас есть редкая возможность об этом замысле подробно поговорить. Поэтому я предлагаю неоригинально начать с самого начала. Что такое «Дворцы и безобразие»? И как бы ты описал этот проект человеку, то есть не мне, а человеку, который вообще никогда ничего об этом не слышал? Вот что такое «Дворцы и безобразие»?
2: Это погружение в берлинскую историю, и, я бы сказал, погружение в мозг, душу и человека, который создал Берлин, которого видел в городе, в маленьком, скажем так, предместье вокруг Королевского замка.
1: Я только хотел сказать, города-то еще такого не было.
2: С пасущимися на Унтер-ден-Линден свиньями увидел потенциал большой европейской столицы. И за счет казны, за счет собственного таланта, в общем-то, создал и придумал город. И вокруг него построил страну.
1: За что ему от всех нас большое человеческое спасибо.
2: Да, и именно что от всех нас, потому что он является настолько противоречивой фигурой, что объединяющий, с одной стороны, и большое количество правых, людей правомыслящих, и людей, которые интересуются этой эпохой и видят, что в нем было множество черт, которые скорее близки либеральной политике.
1: Мне вообще показалось, даже только исходя из твоего пресс-релиза, что ты некую симпатию к нему все-таки испытываешь и будешь пытаться неким образом его реабилитировать во время этой прогулки, но сейчас мы попробуем все это выяснить. Соня, как сопродюсер, расскажи мне, пожалуйста, это экскурсия, это спектакль, это, как мы уже сказали, расследование, или это вообще все сразу? Вот любым словом можно назвать эту историю.
3: Да, я думаю, что это все-таки театральная прогулка. И для меня это способ взглянуть на город. У меня был шанс, и Сергей мне показал и погрузил в этот мир немного заранее. И на самом деле это удивительно, потому что мы не знаем, как к этому относимся до того, как придем, и у каждого есть возможность сформировать совершенно свое какое-то отдельное мнение о персонаже и о городе через призму этого персонажа.
4: Но иммерсивность подразумевает соучастие,
3: да,
4: правильно я понимаю?
3: Соучастие зрителя. Зритель здесь участник процесса, это важно.
4: Насколько активным нужно быть в процессе?
3: Это зависит от людей, от человека, от их проявления.
4: То есть вы не будете насильно вызывать кого-то?
3: Нет, без насилия, никакого насилия, нет, все очень естественно.
4: Ну, потому что у нас есть очень много, например, слушателей, которые, может быть, и захотят принять участие, но сразу начнут бояться, что у них там будут какие-то вопросы задавать.
3: А бояться не надо, нет, у каждого есть своя роль и выбор. Я думаю, даже в этом процессе.
2: Да, да, совершенно, совершенно верно. И этот спектакль, который является продолжением той практики, которую я некоторое время веду, я называю это историодрама. И смысл этой театральной практики, театрально-просветительской практики, дать людям возможность познакомиться с подлинными документами, с настоящими, скажем так, документами эпохи, с воспоминаниями, с мемуарами, следственными делами. И дальше действительно почувствовать историю не только глазами одной книги, одного мнения, но услышать ее во всем многообразии, погрузиться в противоречивость, потому что жизнь всегда прекрасна и противоречива. И вот те проекты, которые я делал последние годы, они практически все были связаны с вот этими небольшими ролями, которые получали зрители и при желании могли подключаться к рассказу в комфортный для себя абсолютно удобным способом, тем, которым они найдут себя. Да, действительно, 25 участников, это 25 студентов. У каждого будет возможность снова почувствовать себя юным студентом.
4: Одно это уже должно заставить многих прийти.
2: Да, и дальше мы начинаем эту игру. Игру в человека, действительно, у которого очень много граней. И который прославился совершенно разными способами. И в Германии знаменит совершенно разными способами. Сама тема Фридриха Великого, то, что ты сказал в самом начале, я прошел большую эволюцию за вот этот более года, да, как я работаю над этим материалом, почти полтора. И человек раскрывается именно в своем, в том, что он сделал, во многом в связи с тем, что запомнили о нем люди, которые рядом с ним жили. И восторженность, которую он вызывал, меня поначалу настораживало. Меня настораживало то, что мадам де Сталь, которая язвительно до невозможности восхищалась Фридрихом. И единственное, за что она его корила, за то, что он не сделал себя незаменимым. То есть у страны возникло ощущение, что он будет вечно, он будет всегда решать проблемы. И в конце концов, когда прошло 20 лет после его смерти, все-таки Пруссия была оккупирована, да, и пала, стала частью, была захвачена Наполеоном, потерялся этот блеск отдельной, самостоятельной, либеральной страны. Вот. И вот эти взгляды с разных сторон на Фридриха Великого делают его намного более интересным, чем то представление, которое у нас обычно есть, как о милитаристе, как человеке, идеологе пруссачества, да, есть прекрасное слово в русском языке, и человеке, которого возвеличивали прусские монархи XIX века, императоры и вплоть до Геббельса и Гитлера.
4: Ну вот смотри, ты сам сказал слово «милитаризм», да, только что прозвучало, и его действительно очень часто вспоминают в связи с милитаризмом. Как я понимаю, ты предлагаешь здесь более сложный взгляд, вот недаром ты больше года трудился над созданием этого проекта. Но все-таки для тебя это была сознательная попытка вот такой реабилитации?
2: Нет, у меня не было задачи реабилитировать его. Мне хотелось разобраться в его феномене как архитекторе. Дело в том, что это один из очень редких представителей вот, мировой истории архитектуры, король-архитектор. Мы можем совершенно конкретно сказать, что он участвовал практически во всех крупных своих проектах. Своих, не своих, проектов своих архитекторов. Но, как замечательно обмолвился язвительно Вольтер, его камергер Кнобельсдорф построил оперу без помощи архитектора. Ну, традиционно мы считаем, что Кнобельсдорф все-таки был архитектором. Но Вольтер подчеркнул, что он архитектором не был. Но Фридрих стоял рядом, генерировал идеи. и придумывал вещи. Он был большой придумщик. И мой интерес изначально, как историк архитектуры, был в том, чтобы разобраться в том, что он наворотил в центре Берлина, на всю его гигантоманию, которую он испытывал. Ведь его царствование начинается с того, что он хочет построить сразу себе дворец размером с Версальский и снести половину улицы Унтер-ден-Линден. И дальше это натыкается на проблемы с родственниками, и он начинает войну, да, то есть вот это все вот так сразу, в один год, без особой подготовки. Это импульсивность, это большая психологическая работа, которая чувствуется в его творчестве и в его архитектурном, в том числе гигантомании, в его отношении с Берлином. Да, с городом, из которого он пытался убежать, с которого его, в общем-то, насильно вернули, и в котором, в общем, он так и не жил после тяжелого вот этого чудовищной истории, когда он чудом избежал казни, да, можно сразу рассказать, что он пытался убежать в Англию от своего отца, от человека, который издевался над ним, унижал его в присутствии своих придворных. Никто не мог никак на эту ситуацию повлиять. Он задумал убежать в Англию к родственникам. Был схвачен вместе со своим другом. И другу на его глазах, на глазах Фридриха, отрубили голову для того, чтобы сыну было неповадно. И, по идее, в общем-то, король собирался и сына тоже казнить. Но его вроде как уговорили, что не стоит делать такое со старшим наследником. То, что в этой ситуации важно, что дальше действительно история Фридриха и Берлина – это история крайне противоречивая. Он строит, и вот здесь у нас из окна мы видим один из объектов его Берлина, его выдуманного Берлина, его театрализованного Берлина, потому что этот человек исключительно театральный, это все как-то очень мощно варится. И вот правда, рассказать это вот так, одной строчкой, очень сложно, невозможно. Это очень выпуклая история, очень кровавая. Вот. И во многом, я бы сказал, грустная, психологически грустная, напоминающая, которая, мне кажется, довольно актуальна и современна. Именно в силу того, что мы много знаем о нем как о человеке.
4: Давай просто маленькие скобочки откроем и скажем, что мы видим из окна
2: студии.
4: Мы видим
2: отсюда Жандарменмаркт и видим одну из церквей. А на самом деле не церквей. Это совершенно удивительный феномен архитектуры. Это Потемкинская деревня, которой Фридрих был большим мастером. И он решил украсить эту площадь, которую изначально он хотел сделать частью своего форума, но из-за своих родственников не смог, не получил.

0: называл себя исключительно по-французски. Он был всегда только Фредерик, либо Федерик, как там как написано, да, Федерико, можно сказать так, да. Ему крайне претило немецкий язык во всем, немецкая культура. И вот я думаю, это чудовищное слово «старый фриц», которое как-то стало восприниматься как народное его наименование, было абсолютно бы неприемлемым для него. Потому что вот он уж был дальше всех от того, чтобы именовать себя вот таким, такой формой немецкого слова «Фридрих».
1: А где в вашем проекте проходит граница между историей и художественной интерпретацией? Она вообще есть? Она обозначена как-то?
0: Честно говоря, для меня было очень важно дать возможность людям, дать такой тартар интерпретаций и интерпретации эпохи самого Фридриха, с одной стороны, а с другой стороны, эпохи его, его, скажем так, детей и внуков, потому что эпоха Фридриха оказалась дольше, чем его царствование, еще в течение 20 лет, вот вплоть до прихода Наполеона. Берлин жил, как раз об этом рассказывал Рахель Фарнхаген, она же Левин, он жил как при Фридрихе, да, у Фридриха за пазухой, можно сказать так. И братья Гумбольдт, и многие другие деятели вот этого блестящего романтического Берлина продолжали жить воспоминаниями и чувствовали эпоху Фридриха как некую эпоху, особенно когда она стала заканчиваться, когда исчезла свобода слова, когда вместо толерантности к иноверцам начались погромы и так далее. Да, стало ощущаться, что что-то очень сильно изменилось у нас в стране. И, конечно же, интерпретации уже немецких историков и, прежде всего, немецких историков 19 и начала 20 века. Это совершенно отдельная часть, отдельный слой истории, как чванство, имперское чванство, которое захватило первые полосы газет в связи с провозглашением империи, да, в конце 19 века, начинается, интеллектуалы подхватывают эту линию, и начинается безмерное воспевание архитектурных творений Фридриха. Это отдельная, удивительно курьезная часть, которую мне тоже хотелось показать и донести, потому что мы видим в этом ключи. Ключи к тому, что произошло в 1933 году с приходом к власти нацистов, и, с другой стороны, ключи к параллельным сюжетам в некоторых странах, к которым мы имеем отношение.
1: То есть можно сказать, что Берлин в твоем проекте — это, не знаю, такое своего рода послание Фридриха потомкам, да?
0: Да.
1: Это, ты сказал,
0: действительно,
1: там, про детей, внуков, мы тоже, да, какие-то пра-пра-пра условные.
0: Абсолютно, абсолютно так. И более того, открою, не знаю, можно ли сейчас уже Соня говорить, что ведь Берлин, да, сегодня во многом...
1: Нет смысла продюсера, конечно, переспросить.
0: Да, во многом является городом, который Фридрих хотел построить. И мы курьезным образом спустя 200 лет можем сказать, что очень... 250 лет, что очень многое из того, что он хотел, так и осуществилось.
2: И мне кажется, что важно здесь сказать, отвечая на ваш вопрос, да, про границу между документом и художественным вымыслом, что, безусловно, это документальный спектакль, основанный на документе. Но для меня очень было интересно и ценно, что спектакль предлагает интерпретацию и рассказывает эти факты без настояния на каком-то конкретном, какой-то конкретной оценке и Фридриха, и Берлина, и его архитектурных строений, несмотря на то, что в документах все равно есть оценка какая-то, которую мы изучаем.
0: Да, много, да. Они разные.
2: И фраза, которую насчет безобразий, меня заинтересовала в первых каких-то обсуждениях, когда мне Сергей рассказывал про проект, что Фридрих был самым дерзким человеком на континенте до появления Наполеона, да, собственно. И, в общем, мне кажется, это о многом говорит, его противоречивости.
1: А мне нравится, что вы все время все-таки, то есть я начала это со слова променад, и со слова прогулка, и мы говорили про экскурсию, но вы оба, вот я обратила внимание все равно, называете это больше спектаклем. Наверное, поэтому, Соня, твой опыт как театрального продюсера здесь очень пришелся кстати, да, потому что ты как раз рассматриваешь это как действительно спектакль, просто как сейчас модный иммерсивный спектакль, где еще задействованы зрители и слушатели, которые приходят. Какова вообще роль продюсера вот в такой истории?

0: истории.
1: Мне кажется, в конкретном променаде я слушатель привилегированный, которому просто повезло погрузиться и стать собеседником немного заранее. Я тоже абсолютно завороженно слушаю историю, факты. И у меня, я тоже так подключилась, мне хочется, чтобы люди это почувствовали, знали, заглянули в глубину. У меня абсолютное ощущение, что я просто такой дополнительный собеседник, ассистент автора сейчас. Ну, надеюсь, что да, также я помогаю как-то поддержкой своей, может быть, диалогом.
0: Но... А потом ты будешь идти сзади и всех подгонять, чтобы никто не
1: отставал. Да, и вот такая функция обязательно.
0: 25 человек, мне кажется, это большая довольно группа. А насколько важно, чтобы зритель, участник, слушатель вышел с таким правильным пониманием, или все-таки важнее сам процесс размышления?
1: Мне кажется, что важнее процесс размышления, конечно, и как раз реакции зрителя и их восприятие, да?
2: Да, мне тоже кажется, что тут нету правильного, и мне как раз очень хотелось уйти от правильного. У меня есть некоторое мнение по поводу той или иной архитектуры, которую мы будем показывать, и интересность состоит в том, что Фридрих, когда он строил свои вот эти сотни домов в Берлине за свой счет, и потом туда засовывал своих чиновников, своих родственников, пытался там прописать, как мы бы, можно было бы сказать про это, да, в таком вот порыве восточного деспота, совсем не европейского монарха, он пытался при помощи архитектуры рассказывать о том, что его тревожит, о том, о чем он мечтает. Он проговаривается при помощи архитектурной формы. Но это не исчерпывает, да, смысла этих зданий. У этих зданий есть и другие смыслы. И, кроме всего прочего, все эти здания, в общем-то, уже восстановлены после катастрофических разрушений 44-45 года. И да, и так что это во многом прогулка, в которой мы в том числе пытаемся вспомнить, как это выглядело тогда, когда это было сделано, когда он засунул всех своих придворных в декабре месяце, на Рождество, в недостроенное здание Королевской оперы. Представьте себе, дорогие радиослушатели, как же там было холодно и промозгло. Но никто не отставил негативных отзывов.
0: А какие прогнозы у нас, кстати, на эти выходные, на 9 и 10 мая? Как стоит экипироваться на эту прогулку?
2: Ну, надо всегда одеваться удобно, 1.5 часа пешком, и неспешная прогулка, погода вроде бы обещает быть приятной, комфортной, около 17 градусов.
0: Да, мы поколдуем, если что. Вот ты сейчас сказал как раз про архитектуру и про то, что у тебя неоднозначное видение того или иного архитектурного объекта, а в твоем пресс-релизе есть такой термин, я за него ухватилась, архитектурная криптография.
2: Да.
0: Это такая метафора или какой-то реальный такой метод? Как это работает?
2: Ну, в общем-то, действительно, у архитектурной формы есть это то, чем я занимаюсь, и, наверное, когда-нибудь будет отдельной докторской диссертации, семиотика архитектурной формы. Да? У каждого архитектурного элемента может быть какой-то смысл и значение. Ну, представьте, большая лестница парадная, да, вот вам сразу огромный значительный символ, да, который мы все должны считывать. О, это вознесение, это восхождение. Или, например, большой огромный портик. Да, это тоже очевидно. А дальше уже идут еще декоративные элементы. Что тут изображено? А здесь Афина, а здесь а кто? А здесь, а почему такая композиция? Что это значит? Так что, поскольку это все затерялось и в том числе затерлось и временем, и затерлось ленью в том числе, да, вот, при реконструкциях забыли сделать, эти смыслы стали утрачиваться. И мы на это смотрим действительно как на потерянный язык, как на потерянную радиоволну. И вот пытаемся угадать, а что же он имел в виду?
0: Ну, к счастью, наша радиоволна не потеряна. Мы с вами все еще на 97,2 FM. И прервемся на небольшую музыкальную паузу. Конечно же, послушаем про прогулку. Споет нам о ней Земфира, которая навряд ли сможет принять участие в нашем иммерсивном спектакле в эти выходные. А вы, друзья, сможете. Поэтому сразу после музыки возвращайтесь. Мы продолжаем, вернее, будем продолжать расспрашивать наших гостей, Сергея и Соню, о том, что же ждет нас в эти выходные. И, конечно, интеллектуальный контекст очень интересен. О нем мы поговорим.

0: Вы еще не подписаны на наш YouTube-канал? Тогда вы многое пропускаете. Ведь здесь нас можно еще и смотреть. На канале «Голос Берлина» самые интересные интервью, яркие передачи и живое общение с людьми, которых хочется слушать. Ищите «Голос Берлина» на YouTube. Подписывайтесь, слушайте, смотрите, комментируйте и ставьте лайки. «Голос Берлина». Соединяем Берлин и мир.
1: Гость на радио «Голос Берлина».
2: Продолжаем наш увлекательнейший разговор с нашими сегодняшними гостями Сергеем и Соней. Сергей придумал променад «Дворцы и безобразия», он же спектакль, он же экскурсия, он же расследование. А Соня Громова, как настоящий театральный продюсер, помогает Сергею все это осуществить. Называется этот променад «Дворцы и безобразия». Ну вот, первую часть нашего разговора мы практически посвятили дворцам. Мне кажется, пора потихонечку переходить к безобразиям. И за эфиром, пока вы слушали Земфиру, я выяснила, что экскурсия начнется с праздника.
3: Да.
2: Что же ждет участников?
3: В начале прогулки мы хотим угостить зрителей шампанским, чтобы они могли открыться новым эмоциям и опыту, расслабиться.
2: А потом уже дворцы.
3: А потом дворцы.
2: То есть сначала собирается группа, выпивает шампанское. И даже те, кто немножечко боялся, что его будут принуждать к участию в этом иммерсивном спектакле, расслабиться и начнет получать удовольствие.
3: Да, вот глоток шампанского – это степень участия. Вот такое вот предложение
2: прекрасно,
3: у нас.
2: Прекрасно. Друзья, я хочу напомнить вам, что все это великолепие состоится уже в эти выходные, 9 и 10 мая. Начнется все в 11 часов. И, положа руку на сердце, когда вы последний раз пили шампанское в центре Берлина в 11 часов? Я думаю, немногие сейчас поднимут руки, поэтому, по-моему, пора переходить от слов к действиям. Уже в эту субботу, наверняка, кому особо понравится, может прийти в воскресенье еще раз. Ну, или уступить места тем, кто не успел в субботу. В 11 часов давайте сначала немножечко про техническое, организационное. Куда приходить, где регистрироваться, сколько стоит и нужно ли приносить с собой свой бокал?
3: Бокал нет, не нужно.
2: Отлично.
3: У нас все свое. Встречаемся мы в сквере около фонтана Прусской библиотеки. И можно регистрироваться и писать на сайте, который указан на афише, в релизе, в социальных сетях.
4: The Code Berlin.
2: Вот мы обязательно опубликуем это тоже в наших соцсетях.
4: TheCodeBerlin.com это сайт.
3: Да,
4: там есть безобразие.
3: Кнопка «Зарегистрироваться», «Контакты», «Связаться», «Написать по любым вопросам». Билет стоит 35 евро, это уже с комиссией, включая все безобразия.
2: Ну, понятно, шампанское это вам не вода.
3: Это не вода.
2: Конечно, это вообще, мне кажется, очень гуманная цена. Отец Фридриха, может быть, даже бы голову вам за это отрубил.
3: Да, даже недостаточно дерзко.
4: Они оба были очень экономными людьми. Они бы поаплодировали, я думаю.
2: Любил ли Фридрих Великий шампанское, Сергей?
4: Думаю, что в молодости любил, когда он особенно много общался с французами. Он всегда предпочитал французов, конечно. Но я полагаю, что общение с французами не могло проходить без употребления легких спиртных напитков.
2: Мы уже немного поговорили о том и о цитатах великих людей, где они говорят о Фридрихе, и мне кажется, здесь важно сказать, что ты прямо вынес с эпиграфом, может быть, всего безобразия, может быть, только пресс-релиза, слова Ханны Арендт. Я позволю себе их зачитать. Эпоха Фридриха II давала место каждому растению в его открытой солнцу стране. Почему именно ее слова становятся эпиграфом?
4: Это действительно одно из тех больших удивлений, которым я столкнулся, изучая эту эпоху. Дело в том, что героиней и нашего рассказа, и, с другой стороны, вот, романтического Берлина, и вот этой большой эпохи Фридриха, да, которая не заканчивалась его смертью, является Рахель Фарнхаген. И первую книгу большую о ней написала Ханна Арендт. Она стала писать эту книжку в 1933 году, еще до отъезда из Германии. Ей удалось ознакомиться с письмами, которые потом считались утраченными. Потом их нашли, они обнаружились в Польше и в Краковском архиве. Вот. И в этой книге как раз это крайне интересная книжка. Она так называется, Рахель Фарнхаген «Жизнь еврейки». По-моему, до сих пор не переведена на русский язык. Думаю, вскоре ее переведут. И там она, в частности, приводит массу моментов, где Рахель... Она размышляет о том, насколько для Рахели вот этот кокон, который создал Фридрих Великий, интеллектуальный, культурный, правовой, для еврейского населения был важен. И многообразие, которое для него было естественным, да, оно, конечно же, очень сильно отличалось от того, чем стала Пруссия после разгрома Наполеона, чем стала Пруссия уже в имперскую эпоху, и, естественно, конечно, в ту эпоху, когда Ханн Аренд вынуждена была бежать из Германии и уехать в эмиграцию. Это как раз, ну, просто один, наверное, из очень важных для меня фактов, что когда Рахель решила принять христианство, она в качестве своего имени выбрала Федерика. Угу. Это тоже посвящение тому самому Фридриху. Да?
2: Ты вообще много разных мыслителей упоминаешь, раз я уже захотела поговорить про интеллектуальный контекст, упоминаешь в своем пресс-релизе, и я так понимаю, что ты работал с ними в процессе подготовки. Это Мозес Мендельсон, это Готхард Эфраим Лессинг, это братья Александр и Вильгельм фон Кумбольте. Это часть маршрута или это такой фон, скорее, который помогает тебе понять эпоху?
4: Они, конечно, не могут быть фоном, потому что они все молодцы и очень яркие голоса. Это голоса Берлина, его многообразие, и с этими голосами мы разными совершенно способами будем знакомиться в рамках этого спектакля. Угу. Они являются действительно одними из рассказчиков, можно сказать, тестимониал, да? Угу. Свидетелей той удивительной сложной эпохи. И, конечно, огромнейшее вдохновение в данном случае – это тексты «Мадам де Сталь». Опять же, до сих пор не переведенный. Вот моя коллега сейчас заинтересовалась и говорит, я сейчас хочу все-таки перевести, потому что текст потрясающий. «Мадам де Сталь», представьте себе, написала в 1804 году, приехала в Пруссию и была поражена Берлином, была восхищена Берлином. Общалась здесь она в основном с женщинами, как раз с хозяйками еврейских салонов литературных, Рахель, о которой я уже упомянул, Герц и другие прекрасные дамы. И через 10 лет она решила оформить это в книжку. Через 10 лет, обратите внимание. И когда она написала эту книгу, она послала первый экземпляр Наполеону. И Наполеон распорядился немедленно уничтожить весь тираж. Весь тираж этой книги. И раздумывая, почему же так произошло, я понимаю, что так произошло, потому что образ Пруссии до наполеоновской эпохи, который как раз-таки мадам де Сталь увидел, был слишком либеральным даже для Наполеона, который, в общем-то, является, помимо того, что императором, безусловно, является одним из либерально мысливших людей и опасным для его империи.
2: То есть, если я правильно понимаю, получается, что это твой проект, это не только про архитектуру, но еще и про идеи просвещения, да?
4: Абсолютно верно. Причем это довольно-таки просвещение каждый волен понимать.
2: Конечно,
4: совершенно по-разному,
2: безусловно.
4: Да? И просвещенный абсолютизм столь же неопределенное понятие, сложно определяемое понятие, как и многие другие, да, политические штуки. В них присутствуют люди совершенно разные по своим устремлениям. Но Фридрих как раз-таки при помощи архитектуры пытался нам преподавать, пытался нам рассказывать. И в этом смысле, конечно же, он напоминает тем, кто изучал фигуру Петра Великого. Mm-hmm. Да? То есть для него вот эта цивилизаторская функция архитектуры была крайне важна. И он при этом был человеком крайне суперпрактичным, если не сказать скупым. И вот во многом из этого происходили новации. которую я называю неосознанной инновацией, угу. которым он также, в общем-то говоря, вошел в историю архитектуры. Но в целом просто представьте себе, что человек запроектировал и построил около 500 зданий в центре Берлина за счет королевской казны. То есть это действительно был человек, которому не сиделось и который хотел оформить главные улицы этого города приличными красивыми зданиями. А ведь был еще и Потсдам, на который обрушилось намного больше его любви, чем на Берлин, в который он приезжал, в общем-то, по необходимости.
2: Я так понимаю, что это тема следующей иммерсивной прогулки. Но мы пока еще эту не отгуляли. В пресс-релизе у тебя есть такая мысль, что Берлин, в общем, не вполне справился с наследием Фридриха. Это твое личное мнение тоже? Ты с этим согласен?
4: Да, произошло именно катастрофическое переосмысление Фридриха. И началось оно как раз-таки в эпоху наполеоновских войн. Фридрих стал восприниматься прежде всего как милитарист, прежде всего как человек легендарных побед. И в Пруссии стали говорить о нем, как вот о... Вот у нас был Фридрих Великий, который всех побеждал, который мог действительно вести абсолютно безумную войну одновременно с тремя европейскими империями. Задумайтесь, маленькая Пруссия, вот просто представьте себе Бранденбург, да, с добавочками вместе с Восточной Пруссией и плюс территорию вокруг Вроцлава, да, Силезию. И вот представьте, что вы воюете против Франции, Российской империи и Австрии. То есть в здравом уме можно ли вести такую войну, будучи маленькой страной с населением в 4 миллиона человек? Нет. Нужно быть безумно отчаянным человеком, борзым человеком. И вот, да, конечно, эта борзость и иступленное военное вот, чувство, которое он, конечно же, поражал современников, да, все монархии, которые, в общем-то, уже уселись в ожидании революции, а ему не сиделось. И... Да, так что это как раз это та тема, которая очень важна.
2: Важный вопрос. Нужно ли приходить подготовленными или лучше, наоборот, с чистого листа?
3: А мне кажется, что это тоже какой-то должен быть личный порыв, если хочется читать дольше или прочитать релиз и прийти сразу после этого, потому что мне кажется, эта прогулка театральная, она в том числе про соавторство. Здесь и город соавтор, и зритель каждый соавтор, и люди, о которых мы сказали, которых, с которыми мы сталкиваемся, встречаемся, беседуем в процессе спектакля, это все-таки, в общем, мне кажется, лично опыт каждого, который зависит от выбора тоже и степени соавторства.
2: А кто вот ваш идеальный участник? Это берлинец, это турист, это человек из театральной среды.
4: Берлинец.
2: Любитель шампанского.
4: Это русский берлинец, не брезгующий шампанским, скажем так.
2: Идеально.
4: И человек, которому хочется увидеть и почувствовать центр города, вот эти красивые площади и их изначальный смысл. Потому что, повторю, в них намного больше зашито, чем они могут рассказать визуально, да, когда мы приходим на эти площади и говорим, да, но здесь не хуже, чем в Вене, здесь не хуже, чем вот, но там за всем этим стоят большие-большие какие-то истории. И довольно забавно, ну, например, в Жандарменмаркт, когда я прочитал, что Фридрих хотел этой площадью, в общем-то, приблизиться к Венеции, к площади Сан-Марко, проконсультировал со своим коллегой, а бывал ли вообще-то Фридрих в Венеции? Выяснилось, что, в общем-то, он не бывал. И он бывал
2: вряд ли видел фотографии.
4: Да, и он бывал только в тех, в общем-то, в тех странах, которые завоевывал исключительно. Это был вот такой туризм обостренный. Так что то, как он себе это представлял, это довольно курьезно. То, что он сделал, это тоже не безинтересно и крайне очень часто на грани фола. И архитектурно, и инженерно, скандально, очень часто скандально. В общем-то, это очень-очень современное, знаете, человеческое зрелище. Я не хочу назвать это ни комедией, ни трагедией, потому что его жизнь и жизнь его героев, людей, которые жили рядом с ним, оценить это в терминах трагедии или комедии довольно сложно.
2: Но тем не менее, как я понимаю, для потенциальных будущих участников есть огромная вероятность, что энное количество архитектурных памятников, которые они хорошо знают, они для них совершенно по-новому раскроются после этой прогулки.
3: Мне кажется, поэтому зритель должен быть открытым и азартным, идеальный.
4: Они оживут.
2: Шампанского поможет.
4: Они должны ожить, они должны стать частью своего города. И, повторю, да, это освоение такой забронзовевшей части Берлина, которая обычно показывается в течение 10 минут из окна автобуса или там автомобиля, сказать, а вот у нас тут главная площадь с оперой, а вот у нас тут это, и все, спасибо, до свидания. Да, тут, в отличие от Италии, все совсем по-другому. Здесь нужно копать.
2: Дорогие Сергей и Соня, мы подходим к концу нашего разговора. Мне очень хочется, чтобы вы буквально вот в 2-3 предложениях сказали сейчас что-то такое, что заставит людей отложить все, может быть, уже запланированные дела на выходные, на субботу и воскресенье, 9-10 мая в 11 часов, и точно прийти к вам на эту прогулку. Почему ее нельзя пропустить и что их ждет?
4: Приходите погрузиться и повеселиться в чудесный Берлин, Берлин, в котором мы живем, Берлин, который придумал этот удивительный человек.
3: Да, открытие нового диалога с городом. Действительно, повеселиться — хорошее слово.
2: Ну, зря вы, что ли, слово «безобразие» вынесли в название. Друзья, «Дворцы и безобразие». Именно так называется эта экскурсия, променад, спектакль. Называйте это как хотите, важно одно. После этого, после 1,5 часов прогулки в удобной обуви, вы начнете смотреть на этот город по-другому, немножечко оправдаете, реабилитируете великого Фридриха, ну и, наверное, сможете пересобрать образ вот этого...
4: Талантливого,
2: одинокого и воинственного человека.
4: Да, талантливого, одинокого и воинственного.
2: Ну и точно скажете ему спасибо.
4: Безусловно.
2: Да? Да. А я говорю спасибо вам, Соня Громова, Сергей Никитин-Римский. Мне нравится. В прошлый раз ты был просто Сергей Никитин.
4: Спасибо, Маша.
3: Спасибо большое.
2: Прошли годы. Друзья, увидимся 9 мая в 11 часов около фонтана. Где это фонтан?
4: Библиотека в штабе.
2: Да. Вот
4: ну, надо
2: все подробности
4: на сайте.
2: Мы напишем и в наших соцсетях, и в соцсетях проекта. Еще раз адрес соцсети.
4: Decode Berlin.
2: Ну все, пошли регистрироваться.
3: Да.
4: Да.
2: Всего доброго.
4: Пока. Ты спусти.

радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

0: Много дизайнеров, но есть место, где проект доводят до результата, который действительно задуман. Анна Фендель и ее команда. Майнекенштрассе 7, рядом с Кудамом. Это центр реализации интерьеров. Здесь создают стильный дизайн, собирают профессионалов, превращают идеи в точные планы и доводят пространство до готового интерьера. Со стройкой, мебелью и светом. Майнекенштрассе 7. Место, где идеи становятся реальностью.
1: Отдыхайте с нами. Travel.ru.de. Пакетные туры, отели, авиабилеты, аренда автомобилей, круизы и многое другое. Русскоязычный поиск, американские технологии, немецкий сервис, китайские цены. Travel.ru.de. Путешествие начинается здесь.
2: Хочешь получить все преимущества кредитной карты, например, при аренде авто, но без долгов и кредитного лимита? Black Cat Card – бесплатная MasterCard с кэшбэком до 30% и без ограничений на покупки. Плати онлайн и офлайн, снимай до 5000 евро в день. Ежемесячное снятие до 200 евро без комиссии, а далее всего 1%. Виртуальная карта доступна сразу же после открытия счета. С Black Cat Card никаких границ и ограничений. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридическое соглашение и подробную информацию о продукте и акции можно найти на сайте blackcatcard.com.
3: На часах ровно 17:00. В эфире на радио «Голос Берлина» информационный выпуск новостей. В студии у микрофона Олег Тарасов. Добрый день. На следующий день после наезда автомобиля в Лейпциге город вспоминает погибших и пострадавших. В ратуше открыта книга соболезнований, где жители могут выразить свое сочувствие. Флаги приспущены. На вечер запланирована траурная служба в церкви Святого Николая, в которой намерен принять участие премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмар. 33-летний гражданин Германии накануне на высокой скорости проехал по пешеходной зоне в центре Лейпцига. Два человека погибли, несколько получили тяжелые ранения. Мотивы преступления остаются неясными. По информации СМИ, мужчина до недавнего времени находился на лечении в психиатрической клинике и ранее был известен полиции. В случае заражения хантавирусом на круизном судне Всемирная организация здравоохранения считает, что болезнь могла передаваться от человека к человеку. Такую оценку организация опубликовала в Женеве. Ранее такой путь передачи считался крайне редким. Основной риск, по мнению экспертов, связан с заражением через выделение инфицированных грызунов. По данным Всемирной организации здравоохранения, на нидерландском круизном судне подтверждено или подозревается 7 случаев инфекции. Трое пассажиров скончались. Среди них один гражданин Германии. Судно по-прежнему находится у побережья Кабо-Верде в Атлантическом океане. Оно прибыло из Аргентины. Европейская комиссия призывает страны ЕС активнее бороться с бедностью. По данным СМИ, почти 93 миллиона жителей Евросоюза находятся под угрозой бедности или социальной изоляции, а это около 21% населения. При этом Брюссель не планирует выделять новые средства. В Еврокомиссии считают, что страны могут эффективнее использовать уже существующие фонды. Эксперты, однако, сомневаются в успехе таких мер и предупреждают, что без дополнительного финансирования добиться серьезных результатов будет очень сложно. В Соединенных Штатах Америки объявлены лауреаты Пулитцерской премии. Главную награду за художественную литературу получил Даниэль Краус за роман «Ангел пал». Необычное произведение о Первой мировой войне, написанное одним длинным предложением. Награды также присуждены в категориях драмы, поэзии, биографии и публицистики. Отдельно отмечены работы о социальных проблемах и личных трагедиях. В журналистике премии получили ведущие издания, включая «Вашингтон пост» и «Нью-Йорк Таймс», за материалы о политике и расследования. Жюри подчеркнуло важность свободы слова на фоне давления на СМИ в США. Пулитцерская премия остается одной из самых престижных наград в области журналистики и литературы. Премьер-министр Бранденбурга Дитмар Войтке вновь выступил против объединения с Берлином. По его словам, сегодня у такой идеи еще меньше шансов на успех, чем 30 лет назад. Он подчеркнул, что Бранденбург стал более самостоятельным, а жители ощущают сильную связь со своей землей. Ранее попытка объединения уже предпринималась. На референдуме 30 лет назад жители Бранденбурга выступили против. При этом в Берлине большинство поддержало слияние. Однако для этого требовалось согласие обеих сторон. В Берлине сегодня представляют концепцию заявки на проведение Олимпийских игр. Планы презентует правящий бургомистр Кай Вегнер и сенатор по внутренним делам Ириш Шпрангер. Речь идет о возможной заявке на игры 36-го, 40-го или 44-го годов. По неофициальной информации, церемонию открытия могут провести на поле Темпельхоф, где планируется временная трибуна. Берлин – один из четырех претендентов Германии. Окончательное решение о кандидате примут в конце сентября. До конца дня в Берлине сохранится облачная погода. Местами синоптики обещают дожди. Максимальная температура – 19 градусов по Цельсию. На автобане 100 в направлении Вединга в районе Детмольдерштрассе зафиксирована 10-минутная пробка. Также на автобане 100 в направлении Трептова между Якоб-Кайзер-Плац и развязкой Шарлоттенбург сокращено дорожное полотно. Это были новости на радио «Голос Берлина». Оставайтесь на нашей волне. Мы желаем вам удачи на дороге. До свидания.
4: Как же я жду, когда снова откроют бассейн. С тремя детьми одно удовольствие, когда все умеют плавать.
5: Серьезно? Твои тоже теперь как рыбки?
4: Да, представляешь? В Шлосс Ляйцен они не только перестали бояться воды, но и быстро научились плавать.
5: Мечта. Детям весело, а ты отдыхаешь. Запишу своих в этом году.
2: Летний лагерь Шлосс Ляйцен. Спорт, развитие, отдых. Узнай больше на schlossleitzen.ru.

Радио «Голос Берлин». 97.2 FM. 97.2 FM. Ты так особенно...

Скоро лето. Цены взлетят. Хотите летать летом по низким весенним ценам? Бронируйте билеты заранее. Авиарудее. Раньше бронируешь, меньше платишь.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

приложение радио «Голос Берлина» и слушайте нас всегда и везде. Открывайте app «Радио Голос Берлина», наслаждайтесь хорошей музыкой, заказывайте любимые композиции, следите за новостями эфира и чартов и будьте всегда с нами на одной волне.

радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

Отдыхайте с нами. Travel.ru.de. Пакетные туры, отели, авиабилеты, аренда автомобилей, круизы и многое другое. Русскоязычный поиск, американские технологии, немецкий сервис, китайские цены. Travel.ru.de. Путешествие начинается здесь.

IBAN-счет в евро и получать бонус 4% годовых с Black Cat Card легко. Даже если вы гражданин России, вам доступна персональная платежная карта и евросчет при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового поколения. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридические соглашения, подробную информацию о продукте и ссылки на сайты партнеров, предоставляющих бонусные программы, можно найти на сайте blackcatcard.com.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM. Хочу.

0: Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.
1: А послушай, что если счастье — это там, где ты и я. Живем себе, не горюем. Может, вот он какой-нибудь.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

0: Голос нашего города. Радио. Голос Берлина. 97.2 FM.
1: Летаю стрекозой, как муравей кружа. Для близких тоже.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя.

окно, когда ты ушла. И, может быть, я пригрел на груди змею. Я пью огонь

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

0: Радио «Голос Берлина».
1: Рада пятерки на радио «Голос Берлина».
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Приветствую вас в новом выпуске подкаста «Рада и терки». Сегодня у нас в гостях Александр Панчин. Александр, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Александр – биолог, амбассадор продления жизни. Правильно я говорю?
3: Идеи радикального продления жизни есть такое.
2: Вот. И борец с мракобесием, я считала. В общем, сегодня вместе с Александром мы будем развенчивать мифы, самые главные мифы. То есть вы будете развенчивать, а я буду просто кивать. Потому что я в этом ничего не понимаю, но много вопросов просто накопилось, хочется, чтобы вы на них ответили. Начнем, наверное, с темы вашей лекции. Это свобода воли. Она есть или нет?
3: Есть ощущение, которое... Главная проблема – это то, что вот эта философская концепция свободы воли как такого метафизического явления, что вот есть какая-то в голове у нас сущность, которая эти решения принимает. Вот в сознании мы почувствовали сейчас в моменте, что мы приняли решение, что это и есть тот момент, когда мы принимаем решение. Вот с этим у науки есть с чем поспорить, потому что оказывается, что можно предугадать принятие наших решений по активности нашего мозга до того, как это дойдет до сознания. Это даже приводит к некоторым забавным парадоксам. Например, есть замечательное видео, которое ученые сделали, где девушка сидит перед двумя кнопками, у нее на голове шапочка, вот этот энцефалограф, который анализирует активность мозга, и у нее задача выбрать любую кнопку, нажать на нее. Но важное условие, что лампочка на этой кнопке не должна гореть. А энцефалограмма считывает ее намерение до того, как она успевает нажать на кнопку, поэтому только она собирается нажать, допустим, на правую кнопку, правая кнопка лампочка загорается, и ее уже нельзя нажимать, и девочка такая, что происходит? Она нажимает, но уже поздно. Вот. И то есть вот это ощущение свободы воли, которое для многих является таким очевидным доказательством того, что у нас есть эта абсолютная свобода воли, что мы вот прямо в моменте принимаем решение, оно иллюзорно, оно показано, но оно не соответствует в каком-то смысле реальному моменту принятия решений. Очень красиво сказал такой философ Спиноза, что люди свои поступки осознают, а вот причины, по которым они приняли решение так иначе поступить, не понимают. Оно не дано нам в ощущениях. Очень многое происходит скрытно в работе нашего мозга. И что самое забавное, это ощущение свободы воли. Его можно очень легко обмануть. Есть куча фокусов, экспериментов, где можно заставить человека думать, что он проявил сейчас вот свою свободу воли. На самом деле это было очень навязано. Например, когда менталист говорит, выбери любую карту. Вот. И человек думает, что он свободно выбрал, а на самом деле выбор его был предопределен структурой фокуса. Или, например, наоборот, когда человек думает, что у него нет этой свободы, она у него есть. Например, спиритизм. Вот как раз с темой уже науки очень связанной, когда люди садятся за стол, пытаются устроить сеанс столоверчения, стол приходит во вращение. Люди вращают стол, но они думают, что это делают духи. Был такой физик Майкл Фарадей, очень известный из учебников по физике, собственно, все про него должны знать, но мало кто знает, что он был исследователем паранормального, скептиком, критиком, и Фарадей предложил, как проверить столоверчение. Тогда очень многие люди, то есть это был такой культурный феномен, да, то есть огромное количество людей этим увлекались, это как вот сейчас, не знаю, в боулинг сходить, да, или кто-нибудь в этом роде. И на стол предложил класть вот этот вращающийся какую-нибудь клейкую субстанцию, поверх нее листы бумаги. Люди кладут листы бумаги вот на эту руки на эти листы бумаги, и дальше, если духи вращают стол, то тогда стол поедет вперед, и руки потянутся за ним. Но если люди вращают стол, то руки поедут вперед, и стол поедет за ними. Как вы можете догадаться, люди вращают стол, а не духи, увы. Вот. Но важно то, что люди ощущают, в данном случае, что они ни при чем. Хотя это делают они. Это ощущение свободы воли, которое, знаете, оно очень иллюзорно, обманчиво. Мозг постфактум его достраивает. Если кажется нам правдоподобным, что это сделали мы, то и возникает тогда это ощущение. А если правдоподобно из контекста, из наших знаний, из опыта, что нечто произошло само по себе, то, возможно, это сделали не мы. Вот. Поэтому последний тезис, который я здесь озвучу, да, что если взять таких радикальных сторонников идеи свободы воли, там, философов, которые про это вот топили, что у человека есть свобода воли, потому что она, может быть, даже неразрывна от, там, не знаю, законов физики, да, то есть какие-нибудь детерминисты скажут, что, ну, вот все в физике предопределено, из будущего, будущее вытекает из прошлого в силу законов физики, то вот какой-нибудь Рене Декарт говорил, что нет, вот у нас есть отдельно физический мир, отдельно вот есть духовный мир, они как будто бы как-то вот не связаны. Но вот Декарт свободу воли выводил ровно из того, что мы ее ощущаем. Раз ощущаем, значит, это такая истина, которая не подлежит сомнению. Но вот наука пришла к тому, что эта истина подлежит сомнению, и нужно доказывать как-то получше. А получше пока никто не доказал.
2: Вы человек, который следите за последними прорывами в науке, в технологии, во всем, что есть. Что вы сейчас считаете самым таким вот реально крутым прорывом? Вот такой прорыв, которого ждали давно, и вот реально там даже не к чему придраться.
3: Вообще не к чему придраться.
2: Ну, я понимаю, это сложно, но по минимуму.
3: Не, ну, если брать вот, естественные науки, то там как бы таким мерилом обычно служат Нобелевские премии. Это будет, естественно, получается, не то чтобы открытие вчерашнего дня, да, естественно, поэтому мы немножко назад отойдем в хронологии. Но зато очень надежно, проверено и прямо вот точно доказано работает. Но один из, наверное, величайших прорывов – это открытие так называемых факторов Яманаки. Оказалось, что можно любую взрослую клетку организма откатить, по сути, в эмбриональное состояние, то есть омолодить ее до максимально молодого состояния. Всего лишь несколькими генами, подействовав на нее. Вводит несколько генов в клетку, которые активны, и, или продукты этих генов. И все, клетка была вот взрослой, стала молодой. И потом можно из нее получить, из этой клетки, она может активно делиться, из нее можно получить много разных клеток, которых можно потом специализировать, можно получить сперматозоид, яйцеклетку, если надо будет, можно получить разные специализированные клетки, нейрон можно получить, предшественник нейронов. Были работы, например, где с помощью вот этой технологии там брали, делали предшественников нейронов, засовывали их в мозг грызуну, они там превращались в нейроны, и вот у грызуна появлялись новые нейроны. Можно вместо старых, да, так, путь к регенерации, там, потенциальной регенерации мозга. Или, например, была работа, где брали, делали половые клетки, и была такая очень нашумевшая статья, где авторы получили потомство двух самцов, ну, как генетически, то есть все равно там должна была самка мыши выносить это потомство, или крысы, я не помню точно, но, то есть взяли у одного взрослого грызуна его взрослую клетку, превратили в эмбриональную, удалили Y-хромосому, чтобы не было вот этой мужской хромосомы, удвоили X, получили как бы женскую клетку по генетическим признакам. И ее специализировали поэтапно и сделали из нее яйцеклетку, которая оплодотворила сперматозоидом другого самца, и дальше вот этот оплодотворенный, эта зигота развилась, там и мальчиков, и девочек получили жизнеспособных. Вот это вот, ну, то есть сила этих факторов Яманаки в том, что можно будет делать там ткани, органы, причем из клеток ваших, по сути, то есть вот в чем прелесть, да, то есть это не, они будут там идеально иммунно совместимы, не будет отторжения, если их использовать. Можно, ну, очень много чего можно сделать, да, то есть такая суперпрорывная технология, понятно, там тоже есть что дорабатывать, есть что совершенствовать, но Нобелевскую премию дали очень заслуженно. Потом была Нобелевская премия за молекулярные ножницы, которые называются CRISPR-Cas9, которые, ну, ножницы, такое просто сильное упрощение, но, по сути, это штука, которая позволяет очень точечно в ДНК делать разрезы. Это такой инструмент генной инженерии, генной модификации. И, ну, крутость технологии в том, что она такая, как, вот представьте себе, что у вас есть текст в редакторе Word. Это раньше, ну, можно было там что-то куда-то ставить, но довольно произвольно и хаотично. А тут вы можете, знаете, как вот как поиск с заменой контекстной, да, то есть найди мне предложение, там, Маша любит Сашу, и в большом произведении на 3 миллиона страниц, вот, и найдет это предложение и заменит Машу на Лену. Ну, и теперь Лена любит Сашу. Ну, то есть вот, а теперь, ну, как бы аналог этого, только на языке текстов ДНК. Вот за это дали тоже Нобелевскую премию. Вот тоже очень впечатляющая штука. Ну и, может быть, ну, наверное, это то, что самое-самое главное. То, что можно перечислять еще много чего, конечно.
2: Но эти примеры, которые вы сейчас представили, что можно вот реально в ближайшем будущем благодаря им уже делать, пользоваться чем?
3: Ну вот сейчас, например, вот эти факторы Ямонаки, их можно использовать как для того, чтобы эти клетки сделать. Можно просто ими пытаться что-то омолаживать. Вот недавно была статья, где удалось ученым на модели животных омолодить глаз. Там была модель глаукомы, когда повреждается зрительный нерв. И сейчас вот в США запустили клиническое исследование вот такого подхода для, на людях. То есть это будет исследование, может быть, оно провалится, может быть, будет успешным. Как всегда, в науке неоднозначно, нужно провести эксперимент. Но вот планируют попробовать этими факторами Ямонаки омолаживать зрение пациентов с определенными проблемами зрения. Вот как пример. А если мы берем генную инженерию, то ну, уже давно, на самом деле, ну вот CRISPR-Cas9 не всегда нужен нам, потому что это очень навороченный метод такой, но можно и без него какие-то генные изменения вносить во взрослый организм.
2: Даже во взрослый организм?
3: Даже во взрослый, если во взрослом есть ограничения, естественно. То есть, как бы, если мы хотим изменить что-то в ДНК взрослого организма, заменить что-то в ДНК всего организма не получится, потому что человек состоит из триллионов клеток, и в подавляющем большинстве наших клеток есть ДНК. Ну, и там есть какие-нибудь эритроциты, в которых нет ДНК, и вот нет ядра. Но в большинстве клеток, там, в нейронах, в мышечных клетках, там, в клетках жировой ткани, в, не знаю, клетках соединительной ткани, там есть ДНК. И вы не сможете никаким способом во все эти клетки как-то проникнуть, да, там что-то сделать. Это ограничивает. Но есть, например, заболевания, при которых вам это не нужно. Ну, допустим, у человека гемофилия. Значит, что у него плохо сворачивается кровь, маленькая ранка, и у него большое кровоизлияние. Если там ударился, колоссальная гематома. Да, причем порой там маленькое кровоизлияние может угрожать жизни. То есть, из-за чего это возникает? Поломан конкретный ген, который отвечает за производство фактора свертывания крови, который клетка выделяет в окружающую среду, ну, то есть в итоге попадает в кровь. И вот в таком случае генетическое исправление довольно простое. То есть ну, тут он, в основном клетки там, печени занимаются в данном случае производством этого фактора свертывания крови. Поэтому мы берем и находим вирусную оболочку, обезвреженную, какого-нибудь вируса, который умеет проникать вот в эти клетки. И засовываем в этот, вместо вот вирусных всяких страшных генов туда, засовываем полезный наш ген, фактор свертывания крови, и вводим инъекцию человеку разовую. Вирусная оболочка, как контейнер для доставки, да, там вот курьер с этим зелененьким чемоданчиком, а в чемоданчике пицца. Вот, начни.
2: Ну. Спасибо, теперь понятно.
3: Вот, да, в чемоданчике вот, и он вот везет куда-то, куда нужно. И теперь эти клетки производят этот фактор свертывания крови, он оказывается в кровотоке, и этого достаточно, чтобы очень сильно снизить симптомы. Вот, то есть заболевания, которые раньше были принципиально неизлечимы, потому что, ну как вот, ну что ты сделаешь, если у тебя в генах-то какая-то проблема, ты гены себе не перепишешь. Оказывается, что теперь нет, теперь это может быть исправлено. И таких примеров, ну, есть энное количество, есть генная терапия, это называется, что генная терапия, ну, общий принцип, подход. Есть от некоторых заболеваний зрения, есть генная терапия.
2: То есть она уже практикуется сейчас?
3: Да, да, да. Угу. Да. Ну, прошла клинические исследования. Угу. Есть, например, лекарство, ну, дорогое, но существует для спинально-мышечной атрофии, такое СМА. Может быть, кто-то слышал, это аббревиатура. Аббревиатура более известна, чем слово СМА. Ну, дети рождаются с страшным заболеванием, при котором очень плохой прогноз в плане продолжительности жизни, но там пытаются использовать генные терапии, чтобы снизить развитие этого заболевания. Вот. И так далее. В общем, есть десятки заболеваний, которые генными терапиями поддаются лечению. То есть, на самом деле, вот в биологии, вот я биолог, и в биологии и смежных вот областях вообще-то происходит в каком-то смысле колоссальная революция. Так, если посмотреть на это, ну, как бы оценить таким вот широким взором, да, то есть что происходит, мы видим, что у нас появилось колоссальное количество новых инструментов для того, чтобы вмешиваться в работу клеток, огромное количество способов анализировать работу клеток. Например, ну вот сейчас был проект, когда вот эти ребята в космос полетели, Артемида-2, они взяли, просто чтобы оценить, да, вот уровень развития биотехнологий, они взяли, чтобы исследовать влияние радиации на костный мозг, кровотворный орган наш главный, и который очень сильно чувствителен к радиации, потому что там клетки активно делятся и так далее. Они взяли и сделали мини-версии костного мозга на чипах. Там такая микрофлюидная система, которая снабжает клетки разными там питательными веществами. Вот. И они взяли, значит, у этих космонавтов клетки костного мозга, разместили, из них сделали такой мини-орган вот на этих чипах. Несколько их сделали, какие-то остались на Земле, какие-то в космос отправили, чтобы потом сравнить различия. И вот когда они планируют сравнивать различия, посмотреть как бы вот их научный план, скажем так, программу исследовательскую, то они будут применять в том числе один из тоже очень впечатляющих методов. Но опять же, вот любой человек с биологическим образованием моментально как бы это должен оценить. Человек более далекий, может быть, нужно пояснить чуть-чуть сложнее, но...
2: Да, пожалуйста.
3: Но попробую пояснить. Вот клетка – это очень сложная система. В клетке есть там, 20 000 генов, участков функциональных, с которых что-то считывается. Считывается так называемая молекула РНК. То есть гены работают какие-то более активно, какие-то менее активно. С каких-то генов там миллионы этих РНК считывается, с каких-то там десятки. И все это как бы в клетке перемешано. То есть в клетке на самом деле в любой момент времени можно обнаружить, не знаю, сотни тысяч разных молекул. И они в разной концентрации, и они там как-то взаимодействуют, всех там колбасит как-то там. Вот. В клетке какой-то полный бардак происходит, но на самом деле он структурирован за счет того, что молекула имеет избирательность, кто там с кем взаимодействует и так далее. Так вот, еще клетка очень маленькая. И вот современные технологии позволяют взять одну единственную клетку, поймать ее и узнать состав вот всех вот этих молекул РНК, продуктов всех генов, которые в этой клетке есть, в составе. То есть сколько было таких, сколько было таких, сколько было таких. Вот. Совершенно невероятно, на самом деле, что это можно сделать. То есть супер детальный анализ работы индивидуальной клетки. Вот, и, естественно, вот такие методики, например, они планируют использовать для того, чтобы понять, вот, что изменилось в работе генов в клетке, когда она оказалась подвержена космическим условиям.
0: Гость на радио «Голос Берлина».
2: Вас, как биолога, человека, который понимает, о чем он говорит, и понимает, что за технологии вообще сейчас присутствуют, это больше радует или пугает?
3: Ну, меня это, конечно, радует. Вот, особенно с учетом, вообще моих взглядов на жизнь. Для меня важность научно-технического прогресса связана с тем, что, в общем-то, выживание каждого из нас на это завязано. Но тут можно двумя способами на это посмотреть. Ну, одна вещь – это то, что любой человек рано или поздно столкнется с каким-то заболеванием, которое нужно будет лечить. И желательно, чтобы вас хорошо пролечили, и чтобы без последствий, и эффективно, быстро, и все хорошо, чтобы было. Вот. А с другой стороны, мы все стареем. И старение вообще – это, на самом деле, главная причина смерти человека. Вот. Не все это осознают, да? Вот сколько, например, лет жизни отнимает курение? Где-то 10 лет жизни по статистике. То есть курящие много, там несколько пачек в день по сравнению с некурящими. Средняя продолжительность жизни разница 10 лет. Давайте себе представим, проведем такой мысленный эксперимент, что мы бы каким-то образом отменили старение. Да, я не утверждаю, что это возможно, что мы близки к этому. Я не предлагаю кому-то купить чудесный БАД, который там... Более того, я подчеркну, что у нас, к сожалению, на сегодняшний день нет ничего, что работает по замедлению старения, доказанного, эффективного и так далее. Но есть базовый ЗОЖ, который вам здоровье чуть-чуть улучшает, да, там, будьте активны, больше клетчатки, фруктов, овощей и так далее, там, к доктору ходите, если у вас симптомы появляются, дольше проживете. Но это все очень скучно и тривиально. Но вот именно что-то такое фундаментальное, чтобы старение замедлить, к сожалению, у нас нет какого-то там суперлекарства или там, даже генной терапии, хотя на животных кое-какие генные терапии продлевали даже в полтора раза жизнь. Вот, на млекопитающих, на мышах, например. Но возвращаемся к человеку. Вот давайте представим, что мы смогли как-то старение отменить. Допустим, вот есть человек, которому 30 лет. Как понять, сколько бы он прожил, если бы он не старел? Возьмем вероятность смерти 30-летнего человека, ну, умереть в течение года. Да, вот какова вероятность? Если вам 30 лет, в среднем вероятность умереть в течение года 0,1%. То есть 1/1000. В среднем, получается, 30-летний человек, не стареющий, проживет 1000 лет. То есть курение отнимает 10 лет жизни, а старение отнимает 910.
2: А можно уже курить. 900... Мне кажется, при таком раскладе вот. Можно уже курить.
3: Ну, там, на самом деле, для 910, для тысячелетнего живущего человека курение будет отнимать больше, чем 10 лет.
2: Да, там процентуальное
3: соотношение. Тут будет нюанс такой. Вот. Но, тем не менее, то есть получается, ничего себе. А мы так мало этому внимания уделяем, на самом деле. То есть какой процент, не знаю, там, расходов бюджета, да, там, тратится на исследование старения? Ничтожный, абсолютно ничтожный. Мы не тратим и 1%, да, там, и даже и 0,5% бюджета на то, чтобы бороться, казалось бы, с главной проблемой. Но если бы у нас не было этого старения, то у нас бы не было и огромного количества заболеваний. Вот, например, все очень, ну, там, активно поддерживают и понимают, например, важность борьбы с раком. Онкологические заболевания, никто не хочет заболеть раком. И, конечно же, я полностью поддерживаю любые исследования в борьбе с раком и так далее. И понятно, что человек, который там в молодости заболел лейкемией, ему лекарство от лейкемии может дать и 60, и 70, и 80 лет жизни. Но это скорее исключение. В подавляющем большинстве случаев рак возникает из-за старения. Он возникает у людей уже пожилых, в возрасте и так далее. И из-за этого, ну, во-первых, да, то есть, если бы мы отменили старение, опять-таки, то рак стал бы куда меньше проблемой. Вот 1000 лет возникает не потому, что рак перестает убивать, а потому что для 30-летнего человека это маловероятная история в целом. Ну, и победить рак в молодом возрасте легче, чем в более пожилом, когда иммунная система уже хуже работает тоже и так далее. Это такая особенность. Но дальше можно посмотреть, например, вот у CDC, Центра по контролю заболеваний США, у них есть такие забавные таблички, вот сколько бы добавило лет жизни, если бы мы полностью устранили какую-то причину смерти. Вот если убрать весь рак, то человек в среднем будет жить где-то на 3,5 года больше.
2: Всего?
3: Всего, да. Вот если взять все... Ну,
2: ну как всего? 3,5 года все-таки, ну, да, но...
3: Меньше, чем курение отнимает, да. Вот. А курение, кстати, не только за счет рака, да, убивает, если что, там, сердечно-сосудистые заболевания. Почему так? Ну, потому что за эти условные 3 года, которые человек дополнительно проживет, из-за того, что рак – это в основном заболевание для пожилых людей, то за это время риск других заболеваний подрастет. Ну, раз и не рак убьет, значит, там в старости уже убьет все, что угодно. То есть там очень высокий риск уже и инфекционных заболеваний, и сердечно-сосудистые заболевания и так далее. То есть получается, что если бы мы оценили, ну, масштаб потенциальной пользы, да, от поиска лекарств от старения, то несопоставимо. То есть так в миллиард раз, ну, не в миллиард раз, насколько там, в 300 раз лучше, чем сделать универсальное лекарство от рака.
2: Ну, мне кажется, например, такой организации, как Пенсионному фонду, это не совсем интересно, продление жизни человека, ну, или...
3: Не знаю, как другие люди, я понимаю, у всех своя жизненная ситуация. Я, например, свою, к счастью, я свою работу люблю, и я бы легко подписал бумажку и сказал бы, что дайте мне лекарство от старения, я отказываюсь от пенсии.
2: Это, да, но того стоит. Мне кажется, это хороший метод, точно. Это бы сработало однозначно. Ну, раз вы уже сказали, что на сегодняшний день нет ничего конкретного, чтобы продлило нам жизнь, кроме здорового питания, здорового образа жизни, всех этих скучных правил, которые так все знают. А что касается индустрии красоты? Если ты, может быть, не можешь официально продлить свою жизнь, но ты можешь хотя бы выглядеть, как будто ты еще молодой и красивый. Есть что-то такое, что действительно работает? Потому что маркетинг работает прекрасно. А что реально работает?
3: Ну да, мы на YouTube делали видео, доказательное косметологии, где мы смотрели.

0: кожи, оно будет происходить чуть быстрее. Да, то есть, ну, как пример. Ультрафиолет, самое вообще главное, что вы хотите замедлить старение вашей кожи, препараты с кремы с SPF.
1: Защита солнца,
0: ультрафиолет, конечно. Ну, это прям очень мощный фактор старения кожи, ультрафиолет. Причем, надо сказать, что как бы так человек устроен, что вообще-то у нас как бы разные системы... Кожа — это орган. И не только барьерные функции у него есть, да, он еще много чего делает. Там, витамин D вырабатывает на солнце, еще что-нибудь. Много чего кожа делает. И старение одного органа, это также ускоряет глобально наше старение тоже. Поэтому, так, крема от загара работают. Прям точно хорошая, про это есть наука. Поэтому это прям вот верхняя категория применения. Вот. Ну, в принципе, как? Если кому-то нужный совет, конечно, лучше пойти к косметологу, я здесь не буду вам...
1: Так косметологи продают за бешеные деньги слова, которые я даже не понимаю, как они называются. Ну, и говорят, да, что это все работает, давайте мы вам уколем полиноклемоидоиды, я даже не могу их выговорить. То есть, там, не знаю, сперма лосося и всякое такое. Да. Все, что такое есть, но...
0: Да. Сперма лосося — забавная история, да, они придумали очень умное слово для этого, ПДРН. Это... По сути...
1: Ну, это кликбейт. Ну, это точно кликбейт.
0: Ну, конечно, кликбейт. Но идея там была такая, что вообще не то, что кто-то уверовал именно в силу спермы лосося, а идея была в том, что будем вводить ДНК, дезоксирибонуклеиновую кислоту. А почему ДНК есть у них? Типа объяснение, что якобы в ответ на попадание ДНК под кожу при инъекции это каким-то образом стимулирует регенеративный процесс. Для меня этот тезис сам по себе, он такой спорный, потому что вообще вот как в каких обстоятельствах обычно ДНК оказывается в свободном пространстве в организме? Обычно ДНК оказывается в свободном пространстве в организме, ну, как бы вне клетки. От того, что была какая-то клетка, она заболела, умерла, и ДНК ее оказалось снаружи. Да? То есть она там лопнула, не знаю, если кто-то ее повредил, она сама себя уничтожила или еще что-нибудь. В общем, в целом, появление ДНК внеклеточного – это скорее сигнал воспаления. И оно должно вызывать воспаление. Ну, вот у них как бы своя физиология. Я не утверждаю, что такого быть не может. Но данные по поводу того, что это как-то улучшает регенерацию, ну, они очень, скажем так, это в основном данные от производителей на очень маленьких выборках, криво поставленные эксперименты. И в итоге вот бывает такая ситуация, очень распространенная в современном мире, не только вот в индустрии красоты, но вот особенно вот в индустрии там, БАДов. Для улучшения всего чего угодно, там, в индустрии всяких там ноотропов, прокачая свои мозги с помощью препарата. Это то, что заявления и маркетинг идут на 100 шагов впереди науки. То есть, ну, условно говоря, там, вот мы показали какой-то эффект там, на самцах мышей на выборке 10 штук, и поэтому это работает на людях. Вот примерно такой уровень. И, ну, для контраста, просто чтобы понимали, можно сравнить вот со страшной большой фармой, которая всех пугает. Там их зарегулировали, и из-за этого у них есть, ну, правила, там, проведение клинических исследований, там, как они должны быть организованы и так далее. И вот опыт фармы заключается в том, что из того, что сработало на мышах, например, 90% проваливается, в итоге не доходит до рынка, потому что выясняются либо какие-то побочки, либо неудобно использовать, либо выясняется, что неэффективно на людях. То есть вот по каким-то причинам 90% отбраковываются. То есть вот эти вот предварительные сырые данные, они супер ненадежны. И даже в областях науки, ну, так, в нормальных, там, не знаю, в медицине, не знаю, там, онкологической, допустим, какой-нибудь, возьмем нормальную область медицины. Там тоже бывает такое, что есть какое-то средство, которое проявило себя неплохо в каком-то исследовании, а потом при повторном проведении исследования выяснилось, что все не так хорошо, и оказывается, что оно в итоге снова проваливается, и его приходится там...

0: переставать использовать. Это очень распространенная практика. Не все воспроизводится, к сожалению, в науке. Поэтому меня очень, конечно, удивляют люди, которые находят какую-нибудь одиночную... Это обычно инфлюенсер какой-то. То есть, вот как бы как это выглядит, да? Вот есть человек, который с восторженным видом, и вот тут, наверное, главное, это вот этот градус уверенности, да? Где он... Как бы вот нет сомнений, вот только что вышла статья, смотрите, вот тут на выборке в DSCHR показали, что там, не знаю, коллаген заживляет раны или что-нибудь такое. Вот, смотрите. И, ну, да, вот это были 10 мышей, ну, да, как бы не заживлял раны и не заживлял, ну, там вот пока, вот и показатели биохимических улучшились. Ну, значит, вот я, может быть, немножко утрирую сейчас, но, значит, сочетание исследований, из которого, ну, не то чтобы прям очевидным образом следует прикладная польза для человека, однозначно, уверенный голос этого инфлюенсера, и дальше обычно, ну, конфликт интересов, то есть желание вам продать либо свой БАД, либо какой-нибудь авторский курс омоложения или что-нибудь такое. Я бы вот особенно скептично и предвзято относился к инфлюенсерам, которые на этом зарабатывают. Потому что им нужно искать любую крупицу аргументации, чтобы убедить вас купить вот этот целебный БАД или вот эту супер-мега-косметику и так далее.
1: Но вот, человек в этот момент покупает надежду.
0: Человек в этот момент просто тратит деньги.
1: Ну почему? Если мне хочется, вот я вот хочу быть молодой и красивой всегда, и мне кажется, мне ничего не помогает, так как вы сказали, что нет таких методов реально. А я думаю, что этот БАД вдруг поможет.
0: Если мы говорим про внешность, то там есть много чего, что ботокс работает.
1: Ботокс, я знаю.
0: Вот прям супер доказательная вещь. Никаких вопросов к ботоксу таких нет с точки зрения науки.
1: То есть, ну, это доказано, но действительно недолго. Это вот прям единственная проблема.
0: Ну, там есть краткосрочный эффект непосредственно от того, что мышцы перестают так активно двигаться, и за счет этого разглаживаются. Но на самом деле есть такой нюанс, что вот такие лицевые морщины, они больше проявляются у людей с очень мощной, скажем так, выраженной мимикой лицевой. И что наблюдают вот именно в плане долгосрочного такого эффекта, это то, что на ботоксе некоторые люди, они немножечко переобучаются, то есть в плане, как мимика у них. Не обязательно вот так вот, да, но, грубо говоря, вот гиперэкспрессивная мимика становится чуть-чуть менее гиперэкспрессивной, и это входит в привычку, и когда действие ботокса проходит, у некоторых людей мимика все равно сохраняется, например, на менее экспрессивной. Ну, просто потому, что они привыкли, это нормально. Ну, вот у меня, например, мимика очень не гиперэкспрессивна.
1: Это от природы или из-за ботокса?
0: Нет, я ботокс не использовал никогда. У меня, ну, то есть мне повезло. То есть, ну, опять же, на актерском, на уроках актерского мне бы сказали...
1: Не верим.
0: Не верим, иди отсюда, да. Но с точки зрения морщин, например, это...
1: Выгодно.
0: Это выгодно, да.
1: Отлично.
2: Гость на радио «Голос Берлина».
1: А что касается бума, он как бы уже не новый, не первой свежести, но все еще актуальный, это семаглутид.
0: Угу.
1: А именно Оземпик, Манджаро, там, по-моему, другой препарат, если не ошибаюсь. А я недавно читала статью, что американцы в шоке, потому что у них меняется полностью система питания. Из-за того, что большинство жителей в Америке используют именно эти препараты.
0: Ну, вряд ли прям большинство, но...
1: Ну, говорят, что типа каждый седьмой.
0: Ну, каждый седьмой – это не большинство.
1: Ну, много. Короче, не большинство, много, да. Каждый седьмой, и из-за этого страдает система общепита.
0: Пусть страдает.
1: Да, говорят, в ужасе Макдональдс чуть ли не на фазе разорения, но я сейчас утрирую, но... это очень сильно меняет жизнь не только людей, а вообще всего вокруг. То есть этот препарат. Как вы к нему относитесь?
0: Ну, я к нему положительно отношусь. За это тоже дадут Нобелевскую премию, если еще не дали. Там, по-моему, может, дали за что-то связанное. Я не помню, там была какая-то новость. Я не то, что прям вот супер внимательно именно за этим следил, но в чем прикол? значит, первое, он работает, да, то есть работает в плане того, что человек снижается аппетит. Вот это механизм действия. Просто человек меньше хочет есть, и поэтому худеет. И худеет он... Тоже, кстати, вот это интересный вопрос. Там были споры, не будет ли при этом, например, какой-то избыточной утраты мышечной массы, например. Но оказалось, что в целом композиция тела у людей даже немножко улучшается. Понятно, что это есть куча разных заболеваний, связанных с ожирением, которые их риск снижается, и предположительно какое-то количество людей будут жить дольше благодаря этому. Ну, не предположительно, а прям точно будут жить дольше. Есть нюанс. Нюанс заключается в том, что это лекарство. Не все это понимают, да, то есть вот, ну, потому что привыкли, как вот индустрия БАДов научила, что вот там есть БАД для похудения, там вот это вот сделай, поешь там этой, не знаю, тертой морковки какой-нибудь с этим сельдереем, прими слабительное, вот, а короче, это серьезное лекарство, у него есть побочные эффекты, есть правильные дозировки, есть потенциальные последствия быстрого сброса веса. Желательно, чтобы это происходило все-таки по назначению врача и под контролем врача. И чтобы это происходило по показаниям. То есть, если у человека действительно ожирение, то мы как бы взвешиваем, ну, плюсы и минусы, и получаем, что плюсов гораздо больше, чем потенциальных минусов. Но бывает такое, что, не знаю, там вот есть девушка, она весит там 50 килограмм, а ей хочется весить 45. И она идет себе Оземпик использовать. Без какого-либо назначения. Ну, вот в этой ситуации, предположительно, ну, рисков больше, чем пользы. Ей можно, как бы, тело каждого человека, это его личное дело, как бы, имеет человек право хотеть быть худее и так далее. Но, как бы, ну, моя рекомендация была бы, что для таких ситуаций все-таки не к лекарству обращаться, а ну, я не знаю, попробовать изменить просто свою структуру своего питания, там, уровень физической активности.
1: Тут как раз сельдерея слабительная, мне кажется.
0: Ну, не надо сельдерея слабительная, не надо. Вот. Нет, ну, то есть, еще такой момент. Но на самом деле, да, тоже вот сейчас мы это обсуждаем, что есть же побочные эффекты, но тоже интересно, какая альтернатива, да, то есть то, что люди будут принимать что-то, чтобы сбросить вес, ну, это факт. То есть это всегда всю историю люди что-то искали, чтобы сбросить вес.
1: Волшебная кнопка.
0: Вот, волшебную кнопку, да. И прикол в том, что на фоне всех остальных волшебных кнопок, конечно, эта кнопка, которая у нас появилась, мало того, что самая там эффективная, она еще и там в миллион раз безопаснее, чем многие другие кнопки, которые люди раньше использовали, потому что очень, опять же, много есть, куча есть разных БАДов для похудания. И эти БАДы, ну, часть из них это просто слабительное, что не очень идеально, скажем так. А некоторые содержат вещества, имеющие тоже серьезные побочные эффекты, которые...
1: Даже БАДы, просто БАДы, как думают, что БАДы обычно, ну, как бы не факт, что помогут, но не навредят.
0: Да, легко не навредят. В США там 20, по-моему, процентов, что ли, случаев этих госпитализаций с острыми повреждениями печени, это потому что люди БАДы принимали. В основном принимают БАДы как раз для похудения и для улучшения полового здоровья. Вот так. Вот. И там состав БАДов... В чем проблема БАДов? Почему я такой противник БАДов? Можно ли найти какой-нибудь БАД, который там, для чего-нибудь, кому-нибудь когда-нибудь полезен? Ну, можно найти. Не знаю, можно найти БАД витаминки С, как бы у человека цинга, он пропьет, ему будет хорошо. В каких-то странах, ну, в каких-то экзотичных случаях, может быть, мы найдем какую-то пользу какому-то БАДу. И они все разные, их там нельзя как бы, вроде как в кучу. Но как явление БАДы, это нерегулируемая область, где любой желающий может выпустить свою линейку какой-то хрени, объявить ее лекарством от чего угодно, никак это не доказать, а потом стать инфлюенсером и продавать эту линейку для того, чтобы зарабатывать кучу денег на наивных людях, которые пойдут и купят, и будут этим травиться. Состав БАДов, ну, он реально очень плохо регулируется.
1: И не контролируется практически.
0: Практически не контролируется. Нет. У США, у американцев, у них есть такая штука, называется tainted Database of Tainted Substances, или что-то такое. Короче говоря, они смотрели... Это база данных, в которой более 2000 наименований. Это вот различные марки как раз БАДов, в которых находили запрещенные вещества, скажем так, которые из медицины выкинули. Ну, как это происходит? Вот представьте себе, что вы хотите сделать БАД для похудания. И вы хотите, чтобы у человека было впечатление, что он работает. Но вы не хотите также, чтобы человек не испугался, а подумал, что это натурально, естественно и полезно. Поэтому вы берете и говорите, вот это вот БАД сделан там из сельдерея с морковкой. Вот, экстракт сельдерея с морковкой натурально и полезно. Но экстракт сельдерея с морковкой, вряд ли будет способствовать похуданию. Так вот, маленькая таблеточка какая-нибудь, может быть. И поэтому вы добавляете туда, условно, пурген. Вот. Чуть-чуть. Вот. И человек ест вот эту таблеточку натуральную, а там еще что-нибудь есть. И фиг докажешь, фиг проверишь. Вот. В общем, я считаю, мое мнение, что во всем мире БАДы, как минимум, нужно зарегулировать на уровне claims, заявлений. Человек не имеет права, никто не имеет права заявлять, что БАД оказывает какое-либо действие, иметь какой-либо эффект, если этот БАД не прошел клинические исследования. Такие же, как в фарме. Вот. Это мое мнение. И что это спасет огромное количество жизней и огромное количество денег. И проблема... кто-то может сказать, хорошо, чем мы лезем к другим людям? Да? Кто-то хочет...
1: кому-то, может, реально помогает.
0: Кто-то хочет сельдерей с пургеном. От любимого инфлюенсера.
1: Мы сейчас накидываем рецепты людям.
0: Кто-то хочет. Но проблема вот какая. Социальная. Я бы так ее поставил. Вот представьте себе, что вы крупный инвестор. Вот у вас есть $1 миллиард. И вы хотите денег заработать. Но вы также хотели бы, потенциально, возможно, вы бы хотели жить дольше, допустим.
1: Конечно, столько денег
0: есть. Но вы не специалист. Вы не то, что прям разбираетесь в биологии, в медицине. Поэтому для вас, в принципе, вот эта индустрия БАДов и индустрия медицины, они похожи. И вот вы видите, что есть какая-то медицинская потенциальная разработка, какая-нибудь генная терапия от старения. И к вам приходит это, вы приходите к фарме и спрашиваете, расскажите мне, я к вам приду с $1 миллиард, мы проинвестируем, проведем. И они говорят, у нас, правда, единственный 90% шанс, что у нас провалится клиническое исследование, ничего на рынок мы не выведем, но если выведем, то мы заработаем $1 триллион, и вы получите с ваших инвестиций кучу денег. Вот. Человек думает, окей, интересно, хорошо, правда, есть, конечно, высокие риски, но есть возможно, потенциально хорошая отдача, посмотрим. А потом он идет и к индустрии БАДов, которая по размерам уже достигла примерно размеров большой фармы. И приходит туда и говорит, так, чуваки, а вот к вам я приду с $1 миллиардом, что я получу? И он говорит, утроение выгоды за 3 дня. Смотрите, мы сейчас уберем, на этот миллиард, делаем рекламную кампанию нашего пургенчика, объявляем, что он лечит рак, слепоту и продлевает жизнь в 10 раз, вешаем стикер, я утрирую, конечно. И запускаем продажи, попросим этих известных людей, чтобы они нас прорекламировали. Расходы на проверку, исследование, ноль. То есть все деньги просто в маркетинг. Да! И прибыль гарантирована. Купят же, а как же не купят? Смотрите, покупают же. Смотрите, какая популярность у сайтов, которые все это продают. И в итоге этот человек такой думает, здесь гарантированный доход, хороший, пойду сюда. И сюда не идет. Не то, чтобы прямо этой большой фарме, может быть, нужен был $1 миллиард, не знаю, у них свои есть деньги. Но, может быть, и нужен был бы, если бы мы хотели пойти в какую-то более, такую экспериментальную, провокационную область, рискованную область, например, поиск лекарств от старения. И в итоге получается, что сама эта индустрия, она существует, и она же лоббирует под себя интересы, она добивается, чтобы это не менялось. Надо же сделать так, чтобы остались все эти БАДы неприкасаемыми, чтобы можно было заявлять все, что угодно. Вот они под себя социальный environment подстраивают, политическую систему немножечко, не то, что есть какой-то гигантский заговор, да, там, бадологов, но просто, ну, бадологи. Вот есть люди, у которых на этом много зарабатывают, и когда есть что-то, неважно что, на чем-то много зарабатывают, человек может пойти и сказать, там, своему знакомому политику, конгрессмену, слышь, ну, не надо вот этому закону проходить, слушай, ну, как-то, ну, вот нам помешай, а мы хорошее дело делаем, мы вот пургенчик продаем, что ты против пургенчика имеешь, вот. И вот мы получаем такую ситуацию, в которой мы вместо прогресса, ну, или большего возможного прогресса, получаем регресс, откат в каменные века, где мы будем жрать корешок для того, чтобы вылечить всякие болезни. В эпоху, когда мы умеем репрограммировать клетки, заниматься генной инженерией, а мы будем вот эти корешки жрать и добавлять туда виагру, и делать вид, что там нет виагры. Это тоже любимый прием, если что.
1: Для
0: бадологов. Ну, как бы вам нужен препарат, который улучшает мужскую потенцию.
1: Да.
0: Ну, как бы... Но вы хотите, чтобы это было естественно, натурально и так далее. Поэтому вы берете, опять же, экстракт сельдерея, добавляете туда виагру. Просто не пишут там виагра.
1: А что, так можно было? Получается, да.
0: Ну, так делают.
1: И если эта система до сих пор работает, то, значит, как-то людей просто это устраивает, получается, они верят, тут люди верят в такие вещи.
0: Люди верят в такие вещи.
1: А почему?
0: Почему люди верят
1: да,
0: в такие
1: вот
0: вещи?
1: В чем проблема основная, что большая масса людей продолжает верить вот в такие истории, в БАДы?
0: Угу. Тут ответ на этот вопрос может занять несколько часов.
1: Ну, вкратце. Вот, если совсем вкратце.
0: Потому что это очень сложно. Это, и нет одного ответа, да. Mm-hmm. То есть, как бы вот люди верят в разные вещи по-разному. Давайте я распишу такой вот мейнфрейм, да, так скажем, мое видение. Я очень много лет работал в комиссии РАН по борьбе с лженаукой. У меня одна из книжек посвящена теме, почему люди верят во всякую там мистику, паранормальщину и псевдонаучные идеи. То есть я действительно этим очень много интересовался. И, значит, большим мазком к псевдонаучным идеям стоит относиться как к вирусу. Вот есть, допустим, вирус гриппа. И он распространяется за счет чего? За счет того, что есть как бы его носители, которые там тут покашлял, он распространился. А это такие вирусы, которые идейные, они распространяются через человеческие мозги. Вот они заразили чей-то мозг, этот человек пошел, там покашлял, тут покашлял, еще несколько человек теперь тоже этим заражены. И вот вирусы биологические, мне очень нравится эта метафора, потому что она как будто бы многое объясняет, они эволюционируют. То есть в процессе, вот есть какой-то вирус гриппа, появляется несколько его разновидностей, и вот одна из них заражает чуть-чуть лучше. И в итоге получается вот такая более эффективная версия, которая лучше заражает, мы получаем очередную вспышку эпидемии гриппа. И уже вакцина, которую там раньше разработали, она уже не очень эффективна, потому что еще и вирус чуть-чуть изменился. И здесь происходит похожая ситуация, что вот люди генерят бред с нескончаемой скоростью. Но большую часть этого бреда мы про него никогда не слышали, потому что это был бред, ну... интуитивно не очень убедительный. Да? То есть там кто-то сказал, что он там гадает на кастрюле. Ну, и как бы вот это вот ну, не произвело впечатление. Я знаю просто человек, который гадает на кастрюле.
1: Реально?
0: Да.
1: Как вот. Выглядит это гадание?
0: Там свет падает в кипящую воду, и в воде, в бликах, в отражениях, как солнечных зайчики. Вот это вот нужно увидеть информацию. Есть люди, которые в это верят.
1: Просто но... не было шара под
0: да,
1: рукой,
0: да,
1: была
0: да,
1: кастрюля.
0: Да, была кастрюля. Ну, то есть, я не уверен. Сейчас я это сказал.
1: Это
0: может быть, прибавилось 10 человек гадателей на кастрюле. Потому что просто раньше никому это в голову там, ну, не приходило. А я вот оригинальный рецепт, так сказать, немножко популяризировал случайно. Но как будто бы... Ну, то есть, эта идея, допустим, не очень сама по себе жизнеспособна. А вот, например, гадание на картах Таро, оно... в той версии, в которой оно существует, этот продукт некоторой культурной эволюции, да, и появилась та версия гадания, которая эксплуатирует определенные человеческие ожидания, желания. Ну, то есть, например, возможность интерпретировать, да, там, допустим, те же карты, можно их интерпретировать таким образом, чтобы получить то, что ты хочешь. А люди очень любят, когда... Ну,
1: это психология больше,
0: людям
1: да?
0: Людям нравится, когда, когда что-то их... там, не знаю, подтвердит, скажем так, их правильность их мыслей. маленькое лирическое отступление. На этот счет недавно была работа, где изучали искусственный интеллект и показали, что искусственный интеллект очень любит быть лизоблудом, вот, то есть подлизывает, скажем так, своему пользователю, и люди предпочитают те версии искусственного интеллекта, которые подлизывают, и что это подлизывание очень плохо сказывается на том, как человек потом готов принимать там, ответственность, извиняться перед коллегами, потому что ему искусственно говорит, ты прав.
1: Ты молодец,
0: ты все правильно сказал. Ты пнул этого нехорошего сотрудника под зад, выкинул на улицу. Так он же некомпетентная сволочь. Вот, и он вам компанию развалил. Ну, то есть, вот в таком духе. Короче, неважно. У человека, дальше возвращаясь к нашей биологической метафоре, вот как вирус гриппа эксплуатирует определенные уязвимости, которые есть у клеток, у наших, да, там есть рецептор, который эволюция создавала не для того, чтобы грипп через этот рецептор как-то в клетку проникал. Она его создавала для какой-то там межклеточной коммуникации, там одна клетка другой какой-то сигнал хочет передать, там молекула какая-нибудь идет, вот, и попадает в клетку. А тут вирус такой, есть система узнавания клетки, я буду к этому прилипать, и потом буду в клетку проникать. Вот. И то же самое здесь. У человека в процессе эволюции сформировалось какое-то количество таких вот уязвимостей, которые формировались не как уязвимости. Ну, например, у нас есть замечательная совершенно способность моделировать, о чем думают другие люди. Это называется по-английски theory of mind, модель психического. Очень полезная адаптация. Вот я знаю, можно по мимике, по эмоциям, по реакции, по поведению. Там, этот ревнивый муж, сейчас он узнает, что я делал с его женой, и пойдет бить мне морду, потому что он зол. Это вот пример моделирования психики вот этого ревнивого мужа. Это вот замечательная заслуга нашей эволюции. Что мы можем это... А прикиньте, если бы нельзя было предугадать, что случится, да? То есть так ты хотя бы знаешь последствия. Вот. Короче, может быть, не самый удачный пример, но... А теперь представьте себе, у вас есть такая система, которая позволяет моделировать чью-то психику. Ее же мы можем применить, чтобы смоделировать психику, когда этого ревнивого мужа нету в помещении, да, то есть вот он за дверью стоит, а мы можем представить, что он думает. То есть человек не должен присутствовать в кадре. То есть эта система работает с отсутствующими людьми. То есть она может работать с чем? С духами, например. И мы порождаем себе, для нас концепция духа, некого объекта нематериального, очень интуитивно, но это очень понятно, нам очень легко его себе представить. Нам легко представить себе, что думает дух нашей бабушки, что думает дух нашей девушки. Интересно, что при этом они абсолютно антропоморфны. Они могут испытывать радость и страдания, и боль, как обычный человек. Хотя биолог вам любой скажет, что для того, чтобы испытывать боль, нужны специальные рецепторы, которых у вас нет после смерти. Чтобы испытывать радость, нужна лимбическая система вашего мозга. То есть... нереалистичные, да. Но на это можно построить спиритический сеанс, на это можно построить... И вот все вот эти вот псевдонаучные идеи, они вот как такие вирусы, которые нашли свои вот эти уязвимости, притворились чем-то очень интуитивным, понятным, правдоподобным, не требующим критического осмысления, и за счет этого проникают в наши мозги. А дальше у некоторых таких еще идей и возникает симбиоз. Понятно, что у вируса гриппа, как такового, нет у него симбиоза с конкретными людьми, вредно. И у этих идей обычно тоже нет симбиоза с людьми. То есть то, что какая-то идея распространена, лишь означает, что она заразна, и все. То есть как бы ничего не говорит о ее пользе или вреде. Но в некоторых случаях вот у вас есть, там, допустим, идея вот такая, что все натуральное полезно. Вот есть такая идея. Откуда она берется? Природа красивая, приятные ассоциации хорошие вызывает. И пофиг, что сифилис натурален, СПИД натурален, бледная поганка натуральна. Неважно, это исключение. Вот. А так, в принципе, как бы у людей в голове есть такая установка: все натурально, это полезно. А вот вся радиация - это дело рук человеческих, показывает опрос в ЦИОМ. Если что, это неправда, да. Мы живем в фоновой радиации, к которой человек никак не имеет никакого отношения. Вот. И получается, что под видом натуральный БАД, если мы подвесим ему этот ярлык, то мы его лучше продадим. И вот у нас теперь есть человек, который мало того, что сам, может быть, в это поверил, но теперь он еще деньги зарабатывает. А раз он деньги зарабатывает, теперь этот вирус натуральных полезных БАДов будет распространять дальше, шире и так далее. То есть вот мы имеем такую эволюцию. А если то описание БАДа, который он придумает, будет не очень жизнеспособным, то просто другому конкурент вытеснит, который придумает более убедительное. Вот на меня в свое время очень произвело впечатление. Значит, была одна научная статья, впоследствии двумя статьями опровергнутая, про то, что грызунам там в два раза почти продлевало жизнь вещество, которое называется фуллерен, С60, углерод. И если что, за открытие таких веществ в свое время дали Нобелевскую премию. Когда появилось это первое, кто-то сделал как бы намек, что а что если это продлевает жизнь? И что Нобелевскую премию дали не за открытие того, что это продлевает жизнь, но тут же моментально просто, как стервятники, появляются сотни сайтов в интернете. Фуллерены для вот этого, для улучшения метаболизма, для улучшения работы митохондрий. И дальше вот реклама выглядит. То есть они вот берут какие-то полуправды. То есть основано на Нобелевской премии.
1: Кликбейт.
0: Да. Угу. Не содержит ГМО обязательно. Натурально. Ну, типа, можно в космической пыли и в саже найти немножко этого фуллерена. Натурально. Значит, подходит для палеодиеты. Ну, то есть, какие-то абсолютно... кликбейтные слова, которые уже зарекомендовали себя как то, что они привлекают внимание, вызывают доверие. Потом оказалось, что было две работы, где показали, что эти фуллерены никак не продлевают жизнь. То есть первая статья была, по-видимому, каким-то странным глюком или еще чем-то. Более того, автор этой статьи первый писал, что мы увидели, сколько появилось заявлений о том, что нужно есть наши фуллерены, фуллерены, mm-hmm. что мы испугались, и мы хотим сказать, что мы никому не рекомендовали никогда жрать фуллерены, и более того, их употребление может иметь побочный эффект. Например, была работа, где показали что если долго они пролежат на свету, mm-hmm. то из-за света там что-то меняется, и после этого они могут быть токсичны для человека, для животных, могут вызывать какие-то болезни. Вот. И мы, в общем, история очередная про то, как нечто вот из очень сырых предварительных данных, из-за того, что там совпало, да, вот Нобелевская премия, там бла-бла-бла, великий прорыв великих ученых, плюс там натуральное вот это вот все, из этого сконструировали фейковые истории про якобы целебные свойства БАДов. Опять же, конечно, это же были БАДы, что же еще это может быть? БАДы с фуллеренами. И кто-то заработал на этом кучу денег, какое-то количество людей просто потратили деньги на какую-то хрень. А почему люди в это верят? Но люди не обязаны и не имеют, к сожалению, компетенции, чтобы разобраться во всех деталях этой науки. Поэтому что здесь можно посоветовать? Я уже упомянул, что если вам пытаются что-то продать, то сразу очень сильно должно добавляться к этому скепсис. То есть желательно смотреть все-таки разборы таких любых подходов от людей, которые, материально независимы от этого.
1: А как насчет эффекта плацебо?
0: Эффект плацебо очень важный, одновременно недооцененный и переоцененный. Почему это важно? Потому что плацебо, не эффект плацебо, а плацебо как пустышка, это суперважный инструмент научного познания, потому что позволяет провести аккуратный эксперимент. Вот у вас есть какое-то лекарство, которое вы хотите проверить, у вас есть выборка людей, вы их разбиваете на две группы случайным образом, одна получает лекарство, другая получает пустышку. Если бы у вас не было пустышки, то люди, которые ничего не получили, они бы подумали, что они какие-то прокаженные. Это бы изменило их поведение, это бы изменило... Может быть, они пошли бы, наелись чертополоха, и у вас получилось бы что-то не то в вашем исследовании. Поэтому здесь люди сами, получается, не знают, получили они лекарство или нет. Они же не знают, какое оно на вкус. Им дали какую-то штуку, они съели. Может, это лекарство было, может, нет. И благодаря этому вы теперь сравниваете, какой процент улучшил свое самочувствие в контрольной группе, в плацебо-группе, получаете результат. Кстати, эти исследования с плацебо, они открывают подчеркивает очень важный момент, который людям тоже не очень понятен. Многие люди, как они делают вывод о том, что им стало лучше? Ну, чтобы что-то работает, какой-то препарат работает. Они говорят, ну, мне стало лучше. И когда они это говорят, они забывают, что ну, лучше может стать и без лекарства. Ну,
1: просто.
0: Ну, бывает.
1: Просто полегчало.
0: Ну, нет, ну, есть знаменитый анекдот, что с лечением грипп проходит за 7 дней, а без лечения за неделю. Вот, то есть... Мы говорим, что нам помогло. Ну вот мы смотрим на клинические исследования какого-нибудь лекарства, типичное, там, не знаю, ну, не знаю, противовирусное какое-нибудь, неважно, антибиотик. И мы видим, что какой-то процент людей в плацебо-группе выздоравливает. Допустим, там выздоровело 20%, а в группе с лекарством выздоровело 40% за определенный срок. В лекарстве в два раза больше, но в группе плацебо 20% выздоровело. Ну, не потому, что плацебо суперцелебный. Можете сделать группу, где люди ничего не лечили, ничем не лечили, там тоже будет 20%. Вот. Но просто что нужно понимать, что иногда какие-то болезни проходят сами. Поэтому вот этот аргумент там, мне помогло не очень хороший. Так вот, это почему плацебо очень важно для установления, что работает, что нет. Мы не можем на самом деле установить, что работает, что нет, без адекватного контроля, а плацебо – это самый лучший контроль, который можно придумать, потому что максимально уравнивает все остальное, кроме непосредственно терапевтического воздействия. А дальше есть представление, что а самого плацебо тоже может как бы лечить, некоторые думают. Вот это назвали эффектом плацебо, что якобы после приема пустышки у людей наблюдаются какие-то улучшения. Это подробно изучалось уже, как плацебо отличается в своем эффекте от нелечения. Ну, и оказалось, что, ну, например, там, тревогу или болезненные какие-то ощущения плацебо может уменьшить. И действительно оказывается, что наше перевосприятие боли, оно зависит от наших ожиданий боли. Чем большую боль мы ожидаем, тем сильнее она может быть. Организм к этому как бы готовится в каком-то смысле. На этом, например, основаны интересным образом некоторые выкрутасы, связанные с так называемой в кавычках метеозависимостью. Вот некоторые люди заявляют, что вот магнитная буря пришла.
1: Колени там.
0: Там, да. Так вот, обычно это работает тогда, когда человек знает, ему он увидел прогноз, что сейчас случится магнитная буря, он не постфактум, не то, что «О, у меня неделю назад колени болели, опа, неделю назад я узнал, сейчас я узнал, что неделю назад была буря». Нет, обычно это человек узнает, и есть физиологический механизм, что когда человек узнает, что сейчас, когда человек думает, что ему сейчас будет больно, выбрасывается определенный, назовем это, гормон, который усиливает передачу болевых сигналов по аксонам, которые передают болевые сигналы. И в итоге у него чувствительность к боли повышается, и как бы вот у него все начинает, по его мнению, болеть. Это психология. Ну, и
1: себя настраивает
0: психофизиология. Это не то, что магнитное излучение реально пришло и тебе навредило. Если бы ты телевизор выключил и не узнал про эту метеобурю, ничего бы с тобой не случилось. Вот. Так вот, плацебо, вот это может оно сделать. То есть, если человек... Да, вот, кстати, хорошее от метеозависимости помогает плацебо. Вот, если человек принял таблетку, которую он уверен, что она снизит. Вот. То есть, боль, тревогу можно снизить. Некоторые люди считают, что ага, ну, значит, мы будем вообще все лечить плацебо. Но никаких доказательств, что за пределами этого плацебо что-то дает, нет.
2: Гость на радио «Голос Берлина».
1: Да, но я имела в виду, что в данном случае плацебо, наверное, действует, БАДы могут действовать как плацебо, если человек думает, что ему это поможет. Но если они не вредят, и, как мы выяснили, без пургена, например, какие-то, то, возможно, они не навредят, но...
0: Но у плацебо нету великой пользы.
1: Ну, так и у БАДов, я поняла, что тоже нет.
0: Ну, у БАДов нет.
1: Такая история.
0: У БАДов есть вред.
1: А, еще и ко всему.
0: Ну, у многих, то есть, понятно, опять же, сейчас там...
1: Сейчас накинутся.
0: Ну, у некоторых БАДов еще есть лекарственные формы, там, витамины, например, все, это тоже они есть в виде БАДов, и есть лекарственные формы. Тут разница главным образом в том, что как раз у лекарственной формы строго контролируется состав и дозировка. Поэтому лучше лекарственная форма, конечно, чем БАД, хотя не всегда это критично. Вот, ну, такой нюанс просто. Ну, да, то есть витамины, ну, опять же, витамины человеку прописал врач, потому что у него у них дефицит там витамина D у человека, то ну, ничего плохого, если он пропьет, не будет. Но, например, некоторые люди такие, о, витамины. Витамины – это же полезно. И начинают есть витамины вот так вот. Ну, с некоторыми витаминами, например, с витаминами Е и А, ну, с ними очень легко получить дозировку больше, чем нужно, и это может вести к негативным результатам для человека.
1: Прям серьезным каким-то проблемам?
0: Ну, да.
1: Угу. Передозировка показалась бы просто витаминами.
0: Ну, некоторыми. Допустим, допустим, витамином С тяжело передозироваться. Если прям очень долго, много хронически принимать, ну, можно там проблемы почки заработать. Угу. Вот. А с витаминами А и Е доза, то есть очень легко из таблеток получить такую дозу, что у этого будет повышаться риск многих заболеваний.
1: Ничего себе. Возвращаясь к теме Оземпика и Манджаро, также этих препаратов, сейчас их хотят, я так читала, но не знаю, сколько это правда, применять также для того, чтобы избавляться от зависимости других, например, от алкогольной зависимости, наркозависимости и так далее.
0: Угу. Да, он снижает не только желание есть, но и вообще в целом вот такие, как это сказать, не знаю, животные крейвинги, по-русски какое слово заменить.
1: Пристрастие.
0: Ну, ну как пусть бы, будет пристрастие, да.
1: Скажем
0: да,
1: так, гедонизм, неполезные гедонизм, привычки, вредные привычки.
0: Гедонизмы. Угу. А, вроде как такой побочный эффект имеется, поэтому, может быть, будут применять.
1: Александр, вы человек науки, вы не верите в Таро, карты, как мы выяснили. Гадания на кастрюле вас тоже не впечатляют. А, я так понимаю, что к религии у вас тоже такое свое отношение. Как вы считаете, есть ли вообще место чуду в этом мире?
0: А что вы считаете чудом?
1: Ну, что-то такое вот сверхъестественное. Вот то, что нельзя объяснить биологией, химией и физикой.
0: Смотрите, нельзя объяснить, или я не могу объяснить.
1: Или вы не можете объяснить, или никто не может объяснить.
0: Сказать, что никто не может объяснить, это очень смелым нужно быть человеком, чтобы думать, что ты самый умный, и раз ты не можешь объяснить, то никто не может объяснить. И многие, скажем так, люди, с которыми я спорил на тему какого-нибудь паранормального, это были кейсы, где они не могут объяснить, а я могу объяснить. Вот. Возьмите, посмотрите хорошее шоу иллюзионистов, фокусников. Можете ли вы объяснить, как они заставляют, там, не знаю, курицу из шляпы выпрыгивать, да, там, причем не одну курицу, а 10. Вот. А, нет. То, что вы что-то не можете объяснить, не значит, что там есть что-то паранормальное. И я бы сказал так, что за всю историю человечества, вот что бы мы ни брали, все, что казалось когда-либо паранормальным, если нам удавалось провести какое-то исследование, которое бы позволило проверить, мистика, там, духи, это еще что-то, или за этим скрывается какой-то вполне нормальный, естественный феномен, всегда раз за разом, да, там, десятки тысяч раз, без единого исключения, оказывается, что там нет ничего паранормального. Есть такой мультик детский, называется «Скуби-Ду». И вот они там, ну, сюжет повторяется, по сути, они там приезжают куда-нибудь, в какое-то место, где происходят странные вещи. Есть какой-то там демон, призрак, водяной, там, йети или еще что-нибудь. И каждый раз оказывается, что это какой-то мужик в костюме. Всегда, в 100% случаев. И вот если у вас такой трек-рекорд, вы приезжаете в новое место, и там все то же самое. Вы, конечно, вы можете, как честный человек, допустить, что, а вдруг вот в этот раз, в 1001 раз, вот все пойдет по-другому. Но если вам предложат сделать ставку, знаете, как вот есть там всякие вот эти вот приложения, где вам предлагают там такой исход получится или такой исход, да, ну, задайте себе вопрос, на что лучше поставить, и где вы более вероятно выиграете. То есть я готов там 1000 к 1 поставить, что этот 1001 чувак окажется мужиком, вот, в костюме. И здесь то же самое. Можно по-другому подойти к чуду. Можно сказать, что это просто очень маловероятное какое-то событие невероятное. Ну, очень маловероятные события случаются, даже рождение любого человека, оно в этом смысле чудо в том плане, что, ну, вот прикиньте, какова вероятность того, что конкретный сперматозоид конкретного отца и конкретная яйцеклетка конкретной матери, что они встретятся и разовьются вот у вас, она уже ни о чем, потому что только имам, мама, один единственный человек может произвести. У нас 23 пары хромосом, и мы, каждый из нас передает своему ребенку рандомную хромосому из пары, да? То есть мама создает 2 в 23 степени вариантов, папа создает 2 в 23 степени вариантов. Ну, в смысле, ну и дальше они перемножаются. Поэтому есть 2 в 46 степени только вариантов, как намиксовать хромосомы мамы и папы. Вот. Это не считая того, что мама и папа могут тоже... Ну, надо, чтобы два конкретных человека собрались вместе. Вот, то есть вот это уже, ну, вероятность там, вон, там нулей будет очень-очень много, а оно случилось разочек. И тут срабатывает тоже такой эффект, который очень полезно, мне кажется, людям знать. И он, ну, он называется эффект техасского стрелка. Представьте себе, что вы пришли куда-то, в амбар, и вы видите, что есть мишень, и в этой мишени, не знаю, 10 дырок от пуль. Ну, и вы думаете, ну, есть маловероятно, что какой-то косой стрелок там 10 раз попал в мишень. То есть вы думаете, что здесь был какой-то меткий стрелок, который вот стрелял в эту мишень и в целом неплохо попадал. А реальность была таковой, на самом деле, что был чувак, который стрелял во все стороны по амбару, вообще просто пьяный вслепую. А потом взял краску и нарисовал мишень там, где так получилось, было больше дырок. И вот дело... постфактум анализ вероятности, дело очень неблагодарное. Вот, когда что-то уже случилось, а вы пытаетесь сказать, о, нифига себе, какое-то маловероятное событие. Ну, не это бы случилось, так случилось бы что-нибудь другое. Да, вот, допустим, выиграл человек в лотерею два раза. Вот есть история там, вот. Ну, вы скажете, это же невероятно, но ну, не этот бы выиграл, другой бы выиграл. Людей 8 миллиардов на планете, ну, многие играют в лотерею. Даже если миллион человек сыграет в лотерею, если вероятность 1 на миллион, то хотя бы один из них выиграет. Ну, то есть, типа, ну, а если... смотря что мы считаем дальше выигрышем, вот. Но суть в том, что маловероятные события, они неизбежны в нашей жизни, они будут происходить. Мы, каждый из нас, ну, там, ну, люди в среднем живут, что там, 80 лет, 365 дней в году. Можно посчитать, там, сколько дней, и можно прикинуть, что в течение дня может произойти, ну, я не знаю, там, больше тысячи осмысленных событий. Представим себе событие, вероятность которого 1 на миллиард. За нашу жизнь таких событий случится не одно.
1: Да. Это уже удача получается.
0: Что я вам скажу?
1: С одной стороны. В любом случае, Александр, как-то трезво, интересно, немного грустно.
0: Почему?
1: Потому что мне, как человеку, который, скажем так, с интересом относится к картам Таро,
0: я же вам не запрещаю.
1: Ну, не важно. Вы же, ну, как смотрите, я очень уважительно отношусь к вашей профессии, к тому, что вы делаете, к развенчиванию мифов, потому что я слушаю внимательно, и я понимаю, что это прям наука, это все правда, а вот это вот, как бы хочется в это верить, но это неправда. И вот это, от этого становится грустно. Поэтому я вам говорю искренне, вот мои ощущения. Но я в любом случае вам благодарна за трезвую оценку и взгляд со стороны. Мне кажется, что если хотя бы кто-то сегодня после нашего эфира усомнится в следующий раз в покупке очередного БАДа, просто усомнится, хотя бы прочитает или не, какую-то дополнительную статью, это уже какой-то плюс.
0: Так и есть.
1: Большое вам спасибо и пожелайте что-нибудь нашим зрителям.
0: Я желаю всем, чтобы чудеса, которые с вами происходили, были хорошими.
1: Большое спасибо и до новых встреч. Пока-пока.
2: Рада пятерки на радио «Голос Берлина». Радио. Голос Берлина. 97.2 FM.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

0: Привет, слушатели радио «Голос Берлина» и наши зрители на Ютьюбе. В эфире шоу «Шрамы и блестки». И сегодня мы разберем «Шрамы и блестки» меццо-сопрано Айгуль Ахметшиной. Айгуль, привет!
1: Мы смогли начать эту программу!
0: Аллилуйя!
1: Привет! Я очень рада тебя видеть.
0: Сделаем вид, что мы только что не ржали 40 минут и не пытались 7 раз записать подводку. Ну, вообще...
1: Это жизненно. Зато весело, с душой.
0: А ты любишь говорить профессионально про оперу? Или вот так, как мы с тобой?
1: А можно вот так вот просто? Во-первых, мне нравится то, что начало с бокальчиком.
0: Да.
1: Наконец-то по-человечески встречают. Ну, вот я всегда буду приходить на интервью, если меня встречают с бокалом
0: шампанского. Ты должна это себе внести в райдер. У тебя есть райдер? Вот.
1: У меня в райдере только кока-кола.
0: Что с тобой не так? Почему?
1: Ну, потому что часто у меня нет времени поесть, поэтому...
0: Зеро?
1: Нет.
0: Обычное?
1: Обычное, с сахаром. Я на сцену так выхожу, потому что я не ем перед спектаклем, и мне нужна энергия, мне нужен быстрый сахар. Поэтому я все время такая на адреналине.
0: И это все из-за кока-колы?
1: Да.
0: И у меня прям лайфхак?
1: У меня прям кока-кола от всего. Во-первых, кока-кола убирает мокроту.
0: Угу.
1: То есть, как бы, такой момент. А у нас, у певцов,
0: оперные
1: у всех
0: лайфхаки
1: мокрота.
0: Лайфхаки с Айгуль Ахметшиной. Кока-кола убирает мокроту, так.
1: Все, почти все певцы, у всех есть кока-кола. Просто никто об этом не говорит. Там, или стараются, как бы, не афишировать. Угу. Из-за того, что с газом там якобы мешает. Но если нужно убрать мокроту очень быстро, для меня кока-кола это вот, как бы, мне помогает. Плюс голова болит. Помогает, там, энергия нужна, помогает. В общем, как говорится, моя медицина.
0: И это единственное, что правда у тебя есть в райдере?
1: Да.

0: Ну, сейчас мы еще бокальчик добавим.
1: Боюсь, театры не согласятся.
0: Почему? А вам нельзя пить перед...
1: Нет, конечно.
0: Серьезно?
1: Да.
0: Это прям правило в контракте?
1: Ну, в контракте это, конечно, не прописано, но логично.
0: Не бухать.
1: Ну, это просто логично, что нельзя на сцены выходить под, скажем так, под алкоголем, шафе. Под шафе, потому что нужна концентрация, плюс нужно запомнить слова и быть в фокусе. На сцене может произойти все, что угодно, и все-таки сцена не всегда самое безопасное место. И зависит же сценография, и вот все, что там происходит, зависит как бы не только от тебя, там... и все остальные коллеги на сцене, поэтому...
0: То есть оперные певцы напьют?
1: Перед спектаклем нет.
0: А после?
1: Конечно.
0: О, но это
1: после я спела, отпахала весь спектакль, я хочу стейк и бокал красного вина.
0: После «Кармен». Это или после любого спектакля?
1: Ну, обычно после любого спектакля. После «Кармен» я более кровожадная. И у меня прям друзья вот ждут в ресторане стейк, бокальчик.
0: Настолько она вынимает из тебя?
1: Ну, она такая, требовательная.
0: Сколько у тебя прошло спектаклей? Ты считала?
1: Нет. Нужно посчитать.
0: Мне кажется, миллиард.
1: Нет, ну, продукции, господи, продукции, продакшн, спектакли.
0: Сейчас тебя опять захейтят.
1: Захейтят. Ну, вот так вот. Живешь в другой стране, пытаешься говорить на разных языках, в конечном итоге забываешь все языки. И я, конечно, понимаю, что неграмотная речь. Прошу прощения, товарищи.
0: У тебя грамотная речь? Где ты сказал, что она неграмотная?
1: Ну, вот так вот. У меня цепляется за то, что я грассирую, но пишут картавая. Профнепригодная.
0: Тебе пишут профнепригодная?
1: Да, постоянно.
0: Кто?
1: У меня хейтеров просто вот так.
0: Сестра,
1: я
0: господи.
1: Обожаю, у меня хейтеров много. Иногда, чаще всего я не обращаю внимания, но иногда это задевает.
0: А что задевает?
1: Ну, когда ты находишься в таком более уязвимом состоянии, тебя, как говорится, это нет-нет, да...
0: Да-да.
1: Да-да, именно вот так. Нет-нет, да-да. А как бы через вот эту, через всю стену, через все armor, как это, господи.
0: Доспехи.
1: Через все
0: это
1: доспехи.
0: Это по-русски будет доспехи.
1: По-русски доспехи.
0: Armor, yeah.
1: Через доспехи все равно проходят иногда.
0: Ну а что тебя задевает? Когда про внешность, про голос?
1: Когда как? Потому что... Это зависит от моего внутреннего состояния. Чаще всего меня расстраивает даже не то, что они написали мне что-то плохое. Я сижу и думаю, ну почему вы такие злые? Ну, почему?
0: Ты же понимаешь, почему?
1: Ну, конечно. Я знаю, что что-то во мне триггерит. Это же зеркало. Во мне триггерит их, и им вот нужно написать. Но у меня никогда не было идеи. Вот у меня есть там кто-то, за кем я не люблю наблюдать, или меня они триггерят, или раздражают. Зачем я буду на них смотреть? Я просто на них не смотрю. И все. А тут люди специально смотрят, ждут. Они вот сидят и ждут хлеба и зрелищ. Вот это вот.
0: Ну, потому что ты для них не Айгуль и не певица, и не человек вообще в этот момент. Ты просто доступный, такой, как это, антистресс.
1: Ну да, я понимаю. Я
0: тоже это понимаю, но я, например, все равно иногда переживаю.
1: Иногда я сижу и думаю, ну ладно, вот ну, нужно тебе выплеснуть весь свой яд. Пожалуйста, вот тебе мои социальные сети, мой YouTube и так далее.
0: Мне казалось, тебя все обожают.
1: Нет. На самом деле хейтеров много. Их становится все больше и больше.
0: Конечно.
1: И есть те, которые просто письма оставляют в театрах.
0: Хейтерские?
1: Да, есть такие.
0: В смысле, увольте ее?
1: Нет, просто они оставляют мне как вот письма. Часто поклонники
0: рукописные?
1: Оставляют. Напечатанные или просто рукописные оставляют в театре. Чаще всего это какие-то фанаты, которые просят, чтобы ты их подписал, и ты также оставляешь на стейдж-до, а потом они приходят, забирают. И либо ты им отправляешь там их подпись, просто то, что они бы запросили, ты им отправляешь, просто бросаешь посылочку.
0: Иногда...
1: Но иногда там приходят, нет-нет, да, приходят такие очень...
0: И прям человек написал письмо про то, какая ты ужасная?
1: Ну, про то, что они считают, что я профнепригодная, или то, что я нахожусь не на своем месте. То, что как с гроссант, точнее, для них, для всех я картавая. То есть они говорят, вот, картавая, профнепригодная, с тремоляцией в голосе. Да еще с такой большой азиатской, скажем так,
0: внешностью.
1: Рожей, назовем. Есть такие, которые говорят...
0: Это оперные люди? Это оперные зрители пишут?
1: Я не знаю. То есть есть абсолютно рандомные. А чаще всего это еще закрытые аккаунты. Особенно мне нравится, в каком-то году я пела прямую трансляцию, и у меня была... В день рождения я пела прямую трансляцию «Кармен» из «Ковенгардена». И мне приходит сообщение, я потом еду в такси, читаю все сообщения, поздравления, и просто выходит сообщение типа: «Айгуль, только что смотрел вашу прямую трансляцию из Италии, пели прекрасно, играли замечательно. Но мой вам совет, смотрите, что вы едите, потому что двойной подбородок, 28 лет, это ненормально. С днем рождения». Написал мне мужик...
0: Гори в аду.
1: Написал мне это мужик там лет 60. Какой-то итальянец.
0: Роскошно выглядит, конечно.
1: Ну, естественно, камера добавляет пару килограммов.
0: Не пару, плюс, 6-8.
1: Плюс, как бы, ну, у меня такая структура лица, как бы моя башкирская моська, она мне помогает петь и резонировать.
0: Ты начала оправдываться перед этим мудаком.
1: Я не оправдывалась там тогда. Ну, мне хотелось написать какую-то гадость, я просто направила всех своих подруг. И у меня просто подруги там: «Гори в аду!»
0: Конечно, «Гори в аду!»
1: Там написали просто. Ну, на самом деле, ну, ты сидишь и думаешь: ну, чувак, серьезно?
0: Да я уверена, потому что ты ему...
1: Причем, а иногда мне пишут женщины на тему того, что там я вот в белье в прямой трансляции, там, и видно немножко из-за того, что...
0: В кармен.
1: Из-за того, что у меня там несколько слоев нижнего белья, как бы, естественно, там кожа подсобирается.
0: Но мне... Это вообще о чем разговор? О чем разговор?
1: Но мне пишут женщины, говорят: слушайте, вам нужно похудеть. С такой фигурой нельзя. Нельзя вообще такое надевать. Я про себя думаю: ну, вообще-то, это не мой дизайн. Вот мне сказали, или мне пишут там комментарии про костюмы. Я говорю: ребята, не я создавала костюмы. Я очень часто воюю за свои костюмы, там, чтобы хоть немножко их сделать более-менее презентабельными. Но чаще всего ты выходишь в том,
0: конечно,
1: в чем есть.
0: Но это же роль, это же не ты выходишь, да. Это Кармен, ну, твоя, то есть, выходит.
1: Но когда мне начинают предъявлять претензии по поводу того, что там костюмы не те, сценография не та, я говорю: ребят, не я создаю
0: спектакль. Пусть едят пирожное. Наш ответ всем: пусть едят пирожное. Да.
2: Давно хотел признаться, у меня есть секрет. Он в этой банке. В ней помещается годовой запас омега-3. Это омега Маре Форте Плюс. Здесь сразу 720 капсул. То есть вы за один раз закрываете вопрос с омега-3 почти на год и больше к нему не возвращаетесь. Не надо каждый месяц куда-то идти покупать или где-то заказывать. Состав тоже максимально приятный. Дикий норвежский рыбный жир с полным набором омега-3. К тому же внутри уже есть витамин D3, то есть его не нужно покупать отдельно. Все базовые потребности закрывает одна банка. Капсулы удобно принимать, потому что они маленькие и, конечно, безо всякого вкуса и запаха. Ссылку на Омега Маре Форте Плюс вы можете найти в описании к этому видео. Или просто вбейте в поисковой строке Amazon Омега Маре. Там есть и рейтинг, и отзывы.
0: Давай вернемся к абсолютно триумфальной, гениальной роли, которая... Я знаю, ты не любишь слово «дива».
1: Не очень.
0: Но
1: сейчас плюс «дива» — это чаще всего относится к певицам, которые довольно сложные по характеру.
0: Mm.
1: То есть, которые ведут себя не очень...
0: Типа «сача дива».
1: Да, что-то вот такое. Ну, наверное, не знаю.
0: Ну, ты себя как идентифицируешь?
1: Певица? Ну, там вот это вот,
0: да,
1: который
0: да,
1: поет, ну,
0: да,
1: там
0: да,
1: что-то,
0: да.
1: Одну роль поет Кармен,
0: да,
1: там
0: да,
1: где-то,
0: да, да, да.
1: Везде.
0: Где-то метрополитен, что-то такое.
1: Ну, певица,
0: в метро, что ли?
1: Короче, певица той одной роли.
0: Да.

0: Конечно же, ты в ранге дива, не в том, просто то, что ты говоришь, утяжительно, конечно, ты в ранге дива. Эта роль тебя просто вознесла какие-то небеса, и то, что тебе пишут какие-то непонятные люди, где там какое белье, пусть они едят пирожное. Это наш официальный ответ.
1: Как культурно, пусть едят пирожное.
0: Ты знаешь, что Мария Антуанетта фраза.
1: Да, но я просто никогда не
0: Ну, я всегда в таком смысле говорю, что ну окей, ну как бы хорошо, да. Я очень жирная, страшная, ужасная, ну хорошо, идите поешьте пирожных и так далее.
1: Не смотрите, не нравится, не смотрите.
0: Сама к этой роли относишься не как зритель, у тебя же есть какие-то отношения с Кармен?
1: У нас очень близкие отношения с Кармен.
0: И сложно или нет?
1: Когда как? Проблема в том, что мы с ней слились. Я всегда ее близко воспринимала. Даже когда только-только вот начала, когда я приехала в молодежную программу, мы ставили трагедию «Кармен» по постановке Питера Брука. И с самого начала я знала, что мне эта роль будет близка. Потому что с детства почему-то я увлекалась латиноамериканской культурой, испанской культурой. Вот все мне это нравится. И как-то вот «Кармен», то же самое, как «Эсмеральда» в соборе Парижской Богоматери. То есть вот все эти роли мне очень нравились. И персонажи. Может быть, мои корни дают о себе знать. Все-таки башкиры, они же тоже как бы считаются дикарями. Ну, башкиры, как бы, они же тоже считались такие дикари, которые кочевали, кочевники. Поэтому, видимо, дикарская, бунтарская кровь так и бушует.
0: Манит,
1: бушует. И с Кармен у меня довольно близкие отношения. Она мне, конечно, стоила очень много...
0: Кровушки.
1: Были моменты, когда я очень перегорала. И сейчас, на самом деле, я прохожу период перегорания, когда энергетически очень тяжело вывозить. Страхов стало больше. Потому что чем больше на тебя ставят это клеймо, везде, потому что куда бы я ни приехала, везде статьи там, вот, Кармен нашего времени, ла-ла-ла-ла-ла. Это очень утяжеляет, потому что у людей ожидания. Все такие сидят и говорят, ну давай,
0: докажи,
1: расскажи. А я из-за того, что вот эта ужасная перфекционистка, пытаюсь просто из последних штанов выпрыгнуть. Чтобы что? И вот сейчас я возвращаюсь обратно к себе, вот с этой позиции, что типа «being me is just enough». То есть быть собой, этого достаточно, не надо пытаться всех...
0: А ты до сих пор хотела что-то кому-то доказать?
1: Да.
0: Ты еще не доказала?
1: Нет, я всем все доказываю все время. И на самом деле, мне кажется, я себе доказываю. Вся проблема это своя...
0: То есть вот будучи на вот этой высоте одной из главных оперных певиц своего поколения...
1: Слушай, у меня
0: поколения...
1: все время ощущение, что я ничего не добилась.
0: Слушай, мы с тобой какие-то кармические сестры.
1: Я прихожу... Вот у меня всегда такой период... Рождество, Новый год, когда все приводят свои итоги, подводят свои итоги, скажем так, года, чего они добились, там, дни рождения обычно накатывает философская мысль. И меня накатывает настолько, что я сижу и думаю, ну что, а чего ты добилась? Ну вот что ты сделал? И у меня начинается вот этот... добить себя. Надо вот прям... Тебе плохо? Ты думаешь, ну давай-ка я себе сделаю еще хуже. Но я от этого начинаю избавляться потихоньку. Работаем. Девочки, работаем.
0: Ну у тебя прям реально ты в себе говоришь, что я никто, я ничего не смогла, ничего не добилась.
1: Ну иногда у меня бывают такие мысли. Бывают такие мысли, я думаю, а... Ну и что? Ну просто, когда ты перегораешь, у тебя
0: ну,
1: такая...
0: Ну что, ну подумаешь, я главная оперная певица своего поколения, ну подумаешь, меня знает весь мир, какая ерунда. Какая хрень! Я такая лохушка, я ничего не добилась.
1: Нет, ну просто, ну, когда это так звучит, это, конечно...
0: А как это еще звучит?
1: Ну это не так, у меня по-другому работает, потому что я на каждую критику реагирую.
0: Болезненно?
1: Довольно.
0: Критику профессиональную ты имеешь в виду?
1: Где профессиональная критика? Скажи мне, пожалуйста.
0: Ура, мы снова всех обсираем. Ура.
1: Ну нет, просто чаще всего, вот половина критиков, я смотрю, профессиональных, угу. У них нет даже музыкального образования. То есть это на любителя. В любом случае, искусство — это на любителя. У каждого свое мнение, у каждого свой вкус. Кому-то нравится такой-то певец, кому-то нравится этот певец. Все.
0: Ты это понимаешь?
1: Я это прекрасно понимаю. Когда там конструктивная критика, и мне как бы, которая заставляет меня стать лучше и мне работать над собой, тогда я ее воспринимаю. Но когда просто пишут для того, чтобы лишний раз сказать какую-то гадость, меня это задевает. Потому что, ну, я человек. Почему-то у всех такая позиция, что если ты публичный человек, то ты поле непробиваемый.
0: Робот, да.
1: Нет, я человек. Мы люди с нашими эмоциями. И мы очень чувствительные люди. Потому что, когда ты работаешь с людьми, ты, во-первых, устаешь больше, ты все время даешь и не всегда возмещаешь себе этот ресурс и эту энергетику, которую ты отдал. Мы же все это чувствуем через музыку, через искусство.
0: Ну и все уязвимы, естественно. Ты и не сможешь ничего создавать, если ты не уязвим. Если ты не, как говорят, писать нужно, например, писатели пишут кишками, говорят, что ты должен писать кишками. Если ты не пишешь кишками, то да, потому что из тебя не выйдет вот это вот зубодробительное, что будет...
1: Господи, как хорошо это шампанское.
0: Я могу тебе еще про кишки дальше продолжить рассказ. Как хорошо, когда красиво говоришь про кишки.
1: Так красиво.
0: Вот, и в общем, то есть, чтобы проникнуть через кожу читателя, через мышцы, в сердце, прямо через все эти, ты, конечно, должна это все из себя вынуть.
1: У меня был период времени, когда я пела «Кармен», или любую другую роль, которая довольно драматичная, как Тони Папано всегда говорил, «Mezzos, they are witches, bitches and bridges». Вот, и как бы ведьмы...
0: Сучки.
1: Да.
0: Сучки.
1: И, как говорится, как это называется? Ну, мужские партии. «Trousers parts». Господи,
0: я брючные как... Брючные партии.
1: Господи, Ахмеджина.
0: Брючные.
1: Я как этот... вот этот мем. Это fashion.
0: Да. Fabrics.
1: Fabrics.
0: Яни, кстати, называет эти партии штанинные партии.
1: Штанинные партии.
0: И к нам уже комментарии проходили. Это не штанинные партии, а брючные партии. Но мы будем называть их только штанинные партии.
1: А мне нравится... Супер. Слушай, а мне нравятся штанинные партии. Почему нет?
0: Штанинные партии, да-да-да.
1: Вот. И... мне, чтобы пережить какой-то персонаж, я же еще вот эта вот мазохистка, которая должна прожить через себя, иначе я себя чувствую...
0: А как по-другому?
1: Иначе мне стыдно перед зрителем.
0: Конечно.
1: И тогда у меня был вот такой не очень здоровый, скажем так, опыт, когда я все время лезла к себе в душу, вот у тебя не зажила какая-то рана,
0: ты
1: ее опять царапаешь, она у тебя-то опять кровоточит, и ты вот в этом вот находишься круговороте, когда ты не можешь уже отпустить свою какую-то психологическую травму, назовем это так. Душевная боль. Ты не можешь залечить свою рану. Ты в ней копошишься, ты ее все время царапаешь, как говорится. А сейчас я научилась так... немножко организовывать вот эту вот полочку. Открываешь шкаф и достаешь так, что у нас здесь в гардеробе на сегодняшний день. И уже так безопасненько вытаскиваешь, чтобы не сильно травмировать ни себя, ни других. Но потому что нужно иметь баланс. Нужно быть в балансе, чтобы не сгорать.
0: Но а это не влияет на качество роли, если ты будешь бережно к себе относиться?
1: Думаю, что нет.
0: Но есть такое понятие, артист умирает на сцене.
1: Ты все равно умираешь, ты все равно проживаешь. Просто с менее болезненным исходом. Как бы ты все равно переживаешь, то есть переживаешь те эмоции, которые есть, которые были. Ты их проживаешь, но ты их принимаешь. А не так, что вот мне больно, я сделала себе еще больнее, и дальше ты страдаешь. У меня были периоды, когда после спектакля я не могла просто на следующий день выйти. То есть у меня нету сил, я не могу встать. Недавно у меня был такой период, только из-за того, что я перегорела. На адреналине я выходила петь спектакль, а до спектакля я чуть ли не теряла сознание. Меня выносили на сцену, а потом я уже как бы на адреналине вот этом вот бегаю как сумасшедшая. В Вероне в этом году... Плюс 35 градусов жары.
0: Здесь все падали в обморок.
1: Да-да-да. Я выхожу, все говорят, Ахмедшина, ты можешь успокоиться? Они меня назвали Спиди Гонзалес. Потому что мне казалось, что я все делаю медленно. А на самом деле, я потом смотрю видео, я куда-то бегу, вот этот, и танцы все мои, вот это вот туда-сюда, там,
0: да,
1: там
0: да, да.
1: Сюда пошел, туда пошел, того взяла. Говорит, Ахмедшина, ну успокойся. Ты что? Я говорю, я в таком вот состоянии, потому что ты на адреналине таком,
0: конечно.
1: А я не могла есть, я не могла спать, я сутками не спала, я не ела, я за один месяц в Вероне сбросила 9 килограммов. Просто вот так. Все говорят... На Оземпике сидишь, да, Мунджара. Я говорю, нет, стресс.
0: Нет, я просто оперная. Я просто пою.
1: Я просто, ну, такая, с прямым пахом немножко.
0: Да, да, да, да, да, да.
1: Вот. И Кармен, конечно, мне очень много... Она у меня много кровушки попила. Но также я ей очень благодарна за такой период, потому что я вместе с ней изучала себя, и происходило мое какое-то становление. Я искала какие-то свои... моменты в плане принятия.
0: Она тебе помогла найти себя?
1: Частично, да. Я ее стала больше понимать. На самом деле, там не так все сложно. Она просто хочет, чтобы ее как бы понять и простить, как говорится.
0: Ну, и любить.
1: Любили. Чтобы ее принимали такой, какая она есть. Чтобы ее не пытались изменить.
0: Сейчас я заплачу.
1: То есть вот это вот ощущение, она везде чужая. И она везде играет. Вот это
0: и
1: вот
0: хочет
1: тоже.
0: Понравиться.
1: И вот это вот то, что там типа «Кармен, где Кармен, выходи!» и так далее, «Спой нам песню». И она выходит, и она начинает это выступление. Она поет хабанеро. И мы не знаем, сколько раз она спела эту хабанеро.
0: Mm-hmm.
1: Сколько раз она вышла после работы, а там стоят все, вот слюни пускают. И женщины, и мужчины, они ее и хотят, и ненавидят. Они хотят быть такой, какая она.
0: Быть с ней.
1: Быть с ней. Но в то же время те же самые женщины такая, ходят, вот детей наших совращают, какая там ходит, вот, слишком сексуально раскрепощенная, вертихвостка.
0: Проститутка.
1: Проститутка. То есть это то же самое. И даже в наше время, даже сейчас к ней будет такое отношение.
0: Конечно.
1: Что-то не то надела, вышла, чувствует себя комфортно в том обличии, в каком она, скажем так, себя предъявляет миру, и все скажут, что-то ты себя сильно любишь.
0: Это так тупо, да?
1: Да,
0: то,
1: но это так
0: то,
1: происходит.
0: Что это сохраняется до сих пор. Мы живем не во времена Кармен.
1: Если у тебя чуть-чуть такая хорошая, ну, нормальная, адекватная самооценка о себе...
0: Высокомерная, самовлюбленная сразу.
1: Все сразу, ты высокомерная, эгоистичная, самовлюбленная. Да, это вообще кошмар. То же самое. То есть,
0: это удивительно.
1: Это кошмар просто. И мужчины, они очень хотят быть с ней, но из-за того, что она такая взрывоопасная, спонтанная, все, что невозможно контролировать и просчитать заранее, это опасно. Нету в этом такого стабильного фундамента.
0: Поэтому и управлять этим
1: и
0: нельзя.
1: И управлять этим невозможно. И в то же время Кармен, она безумно боится, что ее кто-то будет контролировать. Поэтому чаще всего она делает все наоборот. То есть вот это вот такая... Это то же самое. Вот, да, у меня такая же психология. Мне кто-то скажет, ты должна, тебе надо. Ты должна сделать вот это или должна сказать то-то. You must, you need... У меня сразу... Я знаю, что, возможно, они правы, но я сделаю по-своему, наоборот. Чтобы у меня не было возможности обвинить кого-то.
0: Боишься контроля над собой?
1: Конечно.
0: У меня это вообще бич. Бич.
1: Я не могу. То есть у меня... Я понимаю, что это единственное...
0: У меня ж мурашки.
1: Это единственное, что я могу контролировать. Я не принадлежу себе чаще всего. Это... у меня все время идет борьба между мной, моим голосом, моим призванием, как бы это все я, но это такая все время борьба, потому что ты не,

0: развлекать. Раньше я это делала с удовольствием. Сейчас у меня на это нету ресурса. Плюс самое дорогое в наше, скажем так, время — это время. Самое дорогое в нашей жизни. И вообще, это не деньги, это не все остальное. Деньги — это хорошо. Когда они есть, жизнь становится более комфортной. Но время — это самое дорогое, что есть в нашей жизни. Мы его не вернем. И я все время теперь себе задаю вопрос, вот хочу я тратить на вот это время или нет?
1: Я понимаю, о чем ты говоришь, потому что у меня тоже такое есть. Я называю это «развлекай меня, золотая обезьянка», потому что у меня часто, поскольку я комик, смешная женщина, меня часто приглашают в компании, и вот, ну, мол, давай рассказывай, давай развлекай нас, мы сейчас будем все хихикать, а я хотела просто тихо попить шампанского и отдохнуть. Я не хочу постоянно всех
0: что
1: развлекать.
0: Самое интересное, мы это... так или иначе будем делать.
1: Конечно.
0: Потому что это
1: змея кусается за хвост, конечно.
0: Даже если мы придем в компанию, там, в каком бы настроении мы не были, бокальчик игристого...
1: Чин-чин.
0: Бокальчик игристого, и потом ты уже делишься. Ты делишься своим талантом, ты делишься своими шутками. Мне кажется, мы очень похожи энергетически.
1: Да, так я смотрю... Что? Как такое может быть?
0: Потому что это происходит само собой. Так, сейчас я...
1: Да, выпей. Я тоже выпью.
0: Как прекрасен этот мир. Посмотри!
1: Просто мы напились в эфире.
0: Нет еще.
1: Просто мы не напились в эфире.
0: Еще не напились.
1: Да, ты говоришь, я смотрю.
0: Ну, ты приходишь на мероприятие, и то есть оно само собой происходит.
1: Нет, ты начала говорить, что ты почувствовал, что мы похожи.
0: Ой, мы действительно похожи, потому что, мне кажется, ну, у тебя тоже есть такой момент, это постоянно всех веселить.
1: Да.
0: Кому-то скучно или кому-то грустно, нам нужно помочь, развеселить.
1: Ну, золотая обезьянка.
0: И если я веселюсь, даже элементарно, я иду куда-нибудь танцевать в клуб, вот я вижу, кто-то стоит, не танцует, я докопаюсь до них. Потому что я иду танцевать. И я когда иду танцевать, там
1: танцуют все.
0: Танцуют все. И у меня есть такая подруга, моя близкая, с которой мы очень часто ходим вместе танцевать как бы в разные клубы, когда есть время. И у нас такая, ну, приличная разница в возрасте. Но мы вдвоем как double
1: она
0: trouble.
1: Старше.
0: Она меня постарше. Но моя близкая подруга тоже сумасшедшая. Я ее называю Башкирия Энерго, потому что она тоже из Башкирии. И мы вдвоем просто влетаем
1: на
0: танцпол, даже если он пустой. Проходит 5 минут, танцуют все.
1: Конечно.
0: И вот это вот начинается, всем должно быть хорошо. Мне хорошо, значит, всем должно быть хорошо.
1: Я там танцевала так, что у меня чуть... Ну, я подумала, что у меня голова оторвется, и я начала реально терять сознание, потому что я так трясла... Ну, это было под Светлану Лободу, я была на коленях на полу, исполняла какую-то...
0: Под Светлану Лободу, на коленях на полу, в ритме, сейчас зачитаю.
1: Да, слушай, может быть, у меня есть это какой-то музыкальный... Я тебе говорю, что я не умею петь, может быть, я рэпер.
0: Рэпером, почему бы нет?
1: Может быть, я рэпер. В общем, под Светлану...
0: В следующий раз... В следующий раз, там, когда я,
1: да,
0: возможно, еще раз буду приглашена куда-нибудь в эфир.
1: Всегда, always.
0: Мы зачитаем какой-то рэпчик. Да, сделаем фит.
1: О, боже.
0: Ну, надо Яниса, наверное, включить все-таки.
1: Конечно. Куда же мы без Яниса? Куда же мы без Яниса? Ну, в общем, я так трясла головой, что у меня реально... То есть я поняла, что у меня все уже... Потому что я обожаю танцевать, как и ты. Мне вот это вот...
0: А у меня... Для меня это большая такая терапия.
1: Да, да, да.
0: Мне нужно либо проораться, я иду на рок-концерт, и я просто вот это вот... У меня начинается рейв. Самое ужасное было, я недавно ходила на концерт Би-2 в Нью-Йорке.
1: Mm-mm.
0: Я купила билеты давным-давно. То есть у меня уже билеты на руках. И тут я смотрю расписание, и я вижу, что у меня на следующий день в час дня радиотрансляция «Кармен». Я думаю, сволочи. Ну, я же купила билеты на Би-2. А я понимаю, что, ну, если я сейчас пойду на концерт, прорусь.
1: «Кармен» не случится.
0: «Кармен» не случится. Даже, скорее всего, случится. Раньше я это могла сделать, сейчас не могу, к сожалению. Ну, как бы все говорят, ты молодая. Да, я молодая, но все-таки я уже иду в свой 10-й сезон. И когда ты нон-стоп работаешь, и у меня единственная пауза была, единственный отпуск, единственная пауза была во время ковида.
1: За все это время?
0: Все остальное время у меня там типа 5 дней, 10 дней в год.

0: является такое, вот чтобы подряд. Но в это время мне нужно съездить домой, повидаться с семьей. И вот все это, скажем так, такое. И просто на солнышке поваляться у морюшка не получается. Плюс у нас же, когда ты все время на адреналине, все время работаешь, у тебя уже нет вот этого ресурса останавливаться. Mm-hmm. Первую неделю ты такой, нужно работать, нужно имейлы проверить. Ты ленивая, нужно учить текст. То есть... А мозг не останавливается. И сейчас я была вынуждена... Во-первых, я постоянно начала болеть. Я постоянно болела. И
1: простуда какая-то или что?
0: У меня буквально там в один из проектов я просто 3 раза подряд за 1 месяц я оказалась в трахеитом просто в больнице. А в конечном итоге я отпела спектакли с водой в легких. Нет. У меня началось воспаление там... в пневмонии, и как-то я еще умудрялась петь.
1: Сочу.
0: Ну, то есть, когда ты все время болеешь и все время в этом состоянии выходишь, поешь, и первое время это было все нормально. То есть, я знала, что в любом состоянии я выйду, спою. А сейчас я уже понимаю, что мне тяжело. Сейчас у меня организм уже не выдерживает, и я не могу на него полагаться. Потому что были моменты, когда я выходила на сцену, ты открываешь рот, а голос просто не выходит. Потому что у тебя тело, и ты, или, либо ты не можешь уже контролировать. У тебя тело говорит, ты делай все, что ты хочешь, а я
1: спать.
0: А я пошел.
1: Да, да, да, да.
0: То есть ты его заставляешь, но ты не можешь постоянно выходить под препаратами или под адреналином, под, то есть такое, чтобы тебя как бы это удержало и помогло спеть
1: есть
0: спектакль.
1: Есть пределы там, физические,
0: то есть,
1: в любом.
0: Да, то есть стероиды и вот это все. Это,
1: ты колола все это?
0: Ну, как бы да. То есть либо я делала капельницы все время. То есть у меня, когда я пила «Кармен» в Мэтте, у меня перед каждым спектаклем приходили делать капельницу. Я всю свою зарплату оставила на капельницу, чтобы выйти на сцену спеть спектакли.
1: Но это же форма какой-то... Ну, наркомания.
0: Просто нам тоже нужно понимать, что индустрия, она больше превратилась в такой как бы бизнес. И настолько все быстро идет, что людям особо не важно. Качество не очень важно. То есть, ну окей, один раз ты, скажем так, сказал нет, второй раз сказал нет. На третий раз они возьмут кого-то другого, кто...
1: Ты имеешь в виду, что все заменяемы? Нет,
0: все
1: вот
0: заменяемы.
1: Этого, не условно говоря, калос какой-то?
0: Нет, все заменяемы. Сейчас индустрия и многие театры стараются не создавать... таких артистов, как Калас.
1: Угу. И чтобы заменять как раз.
0: Чтобы заменять как раз. Поэтому у нас очень много, скажем так, артистов, которые быстро взлетают и быстро уходят. Потому что удержаться, опять же, не у всех хватает сил под лавиной вот этой вот машины, под потоком. Плюс можно сказать, ну как, вот можно же всем вместе встать и защитить друг друга. Нет. В конечном итоге сам за себя. То есть у нас понятно, что новая генерация артистов, мое поколение и так далее, мы все друг за друга стоим, мы как-то пытаемся поддерживать друг друга. Но двери становятся все сложнее открывать. Поэтому есть артисты помоложе или артисты, у которых меньше возможностей, им не дали, там, то есть у них нету агента, который будет за них говорить и просить. Театры ждут, когда ты уже будешь на какой-то позиции. Никто не хочет создавать mm-hmm. артиста. Они хотят уже готового
1: артиста. То есть
0: открывать
1: новые имена не хотим.
0: У них нету возможности брать этот риск. Потому что нету финансирования. Они не могут сделать этот, как говорится, investment.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Они не боятся брать риски. Потому что ты не знаешь. Ты берешь кота в мешке, по сути. Ты можешь узнать, какой артист, выносливый он или нет, может ли он тянуть все партии или нет, только через время. Потому что одно дело, на конкурсе ты спел там 2-3 арии, и от этого ты слышишь, как человек поет там в состоянии стресса, но это же конкурс.
1: Конечно.
0: Это совершенно другой стресс. Я всегда, когда выхожу на сцену, я безумно боюсь. И сейчас дошло до того, что, ну, мне иногда приходится выходить на сцену под седативными. Потому что у меня панические атаки, потому что я боюсь.
1: До сих пор?
0: Это сейчас новая вещь. И это только появляется. Это сейчас появляется, и оно держится. И мне нужно научиться с этим жить. И знаешь, что самое интересное? Я не одна такая. Почти все артисты, которые работают в том же режиме, как и я, находится в этом жутком состоянии, когда все время страх, потому что больнее падать.
1: Хотя, казалось бы, ты уже опытный, тебя уже обожает
0: публика. А это не про опыт, потому что тебя публика ставит на этот пьедестал, и с этого же пьедестала потом ждут, когда же тебя скинуть. Потому что все хотят хлеба и зрелищ. Ничего не меняется с римских времен, скажем так. Мы в Колизее. Мы сидим и смотрим бои гладиаторов. Просто оно менее кровожадное.
1: Просто в красивых оперных платьях.
0: Просто в красивых оперных платьях. И это не только про оперу. Это вообще про шоу-бизнес, это про искусство в целом. Те же самые танцоры, актеры, все, кто живет публичной жизнью, прожить этот образ и продолжать его очень сложно.
1: Слушай, это удивительно, потому что, ну, я хожу к психотерапевту 2 раза в неделю, и у меня практически каждая сессия, ну, каждая вторая именно про это, потому что у меня тоже бывают панические атаки, у меня тоже бывает суперстрах, что я не справлюсь.
0: Что самое интересное, выходит, потом сны приходят.
1: Да, да. Причем она мне говорит: Наташа, вы в этом... Ну, я в профессии 25 лет, я начала в 17 лет, мне 42. Я говорю, да вы это нерационально. Вот у меня сегодня меня красят, девчонки делают мне мейкап, у меня 2 гостя серьезных, ты и Зинаида Пронченко. У меня
0: как оказалось, не такая серьезная.
1: Ну, Зинаида Пронченко великая, и ты. Вот, и я переживаю, что, ну, как бы, я провалюсь, я упаду со стула, я не смогу составить диалог, хотя, ну, как бы...
0: Куда со стула падать? Вопрос, что мы собирались делать?
1: У меня были большие на тебя планы, детка.
0: Happy Valentine's!
1: Да, да, это мой подарок тебе, вот он. Последний раз я переживаю этот праздник, что... Ну и вот, если говорить серьезно, как это... Если возможно это делать, конечно. То есть у меня тоже страх, что я пишу главе радиостанции... Маша, привет, я пишу главе радиостанции об этом. Она говорит, ты что? Ну, как бы...
0: Да.
1: Она говорит, Наташа, ты супер ведешь, в смысле ты не сможешь построить диалог, ты знаешь их обеих, у вас хорошие отношения. Я говорю, нет, ничего не получится, все ужасно.
0: А у меня то же самое.
1: Потом, естественно, я пишу, было супер, после себя тоже было супер, и Маша такая думает, господи, зачем я нанимаю этих психических на работу?
0: Я пою Кармен, ну, нон-стоп. Я боюсь выходить на сцену. Вот Хабанера у меня самое страшное, что вообще может со мной быть. И начать спектакль. У меня всегда вот именно проблема начать спектакль. Потом я уже в истории, я уже живу в этом состоянии. Очень редко бывает, что у меня во время спектакля меня может резко что-то отключить, и я опять возвращаюсь в состояние паники. Тогда я начала ловить себя на том, что вот у меня типа safe place. Я смотрю в глаза к своему коллеге. Mm-hmm. И я всех предупреждаю. Меня успокаивают мои коллеги. У меня кто-то стоит за кулисами. Там у меня вот в этот раз мой визажист... Метрополитен опера, он все время, во-первых, это, конечно, гениально, он сделал все, чтобы меня развеселить. У меня перед началом спектакля всегда музыка играет. Mm-hmm, да. У меня всегда там все танцуют, невозможно, чтобы у меня была тишина, покой, типа,
1: да,
0: молчи.
1: Не нужно настроиться.
0: Нет, у меня такого нету. Я максимум там за 10 минут до... за 20 минут до спектакля отправляю всех... Mm-hmm. И распеваюсь уже, тогда сосредотачиваюсь. Да, да, да. А так у меня вот это вот в гримерке все танцуют, все пляшут, все хохочут. И, то есть такая вот атмосфера. Mm-hmm. И он мне во время антракта, я захожу в гримерку, и он мне написал на зеркале, типа нарисовал хомяка. Просто у меня никнейм Happy Hamster. Счастливый хомяк.
1: Спасибо за перевод. А где этот никнейм у тебя?
0: Ну, не никнейм,
1: в
0: как
1: агенте,
0: бы. Нет, просто как-то я всегда говорю, ну, то, что я смеюсь над своими щечками, как говорится. И когда вот выходят всякие там эфиры, или меня там также хейтеры немножко любят своими словами, скажем так. Уже все, слова ушли.
1: Для них специально сейчас ты построила предложение.
0: Чтобы им...
1: Любят своими словами. Что происходит? Что вообще происходит?
0: Кто я?
1: Кто здесь? Они любят меня своими словами. Практически грузинский тост какой-то. Любите меня своими словами. Ну, и тебе не нравятся твои щеки?
0: У меня две фразы. «Утро башкирского пчеловода» и «Happy hamster». У меня выражение типа лица. Я говорю, ну, что поделаешь, говорю, а то сейчас меня накрасят, или в кадре я буду как Happy Hamster. Поэтому он
1: нарисовал... Happy Hamster — это супер.
0: Ну, потому что там всегда такие щеки. Да, и да, плюс, да. На самом деле, так как особо у меня проблемы с аппетитом, я всегда, единственное, что у меня в холодильнике всегда есть, это морковка, соляряк. То есть вот это все. Я люблю...
1: Опроса или что там хомяки еще есть. А что хомяки, кстати, едят?
0: Хумус.
1: Хумус хомяки едят.
0: Ну нет, хумус это у меня в холодильнике. И вот это вот, я люблю вот это хрустеть.
1: Фингерфуд. Фингерфуд, я.
0: Я вот сижу вот это вот, и вот мне надо прям хрустеть, чтобы хрустел.
1: И твой визажист.
0: И мой визажист, он нарисовал, значит, мне тут этого хомяка, плюс там же в Кармен мне делали разные татуировки. Он говорит, у меня для тебя сюрприз, чтобы у тебя не было паники. И он мне просто прямо перед выходом, он мне просто вот сюда лепит хомяка. Делают, типа, у меня есть татуировка хомяка. Я выходила и говорю, у меня тут хомяк! Все говорят, что случилось? Я захожу просто на сцену, до того, как я начинаю петь «Коже вы замерли, мафожа на сапа». Я пока захожу, я говорю, «Happy hamster, happy hamster!»
1: Ура, наконец-то Айгуль сошла с ума. Ура!
0: Ну, то есть такое, как бы... Но на самом деле...
1: тебе помогает же это. Ну, то есть твой визажист великий абсолютно,
0: да,
1: просто,
0: да, то есть,
1: супер.
0: На самом деле это было удивительно. Сейчас, особенно в этот второй, когда мы делали вот ревайвал, второй ран.
1: Второй ран, ревайвал, this opera, yeah.
0: Ну как это там?
1: Мне кажется, этот выпуск вообще супер терапевтический, потому что мы с тобой говорим о очень таких одновременно глубоких психологических травмах и проблемах, которые очень многим свойственны, а остальную половину мы просто ржем и пьем.
0: А на самом деле смех помогает нам просто лечить наши травмы.
1: Конечно.
0: Ну а как? Нужно относиться с юмором ко всему. В этом плане, допустим, если говорить про оперу, для меня Россини просто, ну, он гениальный юморист. Потому что все вот эти жизненные, тяжелые темы, у него ни одна из опер, я бы не сказала, что они там легкие, там просто никто не умирает. Та же самая «Золушка» или «Севильский цирюльник». Если докопаться до истории, там Тютор решил, что он женится на Розине, держит ее в доме, чтобы забрать ее наследство.
1: Тварь.
0: Да вообще... Тоже мне.
1: На «Золушка» вообще
0: и старый хрен, блин, там, да, как, да, говорится. Да, да, да. Решил испортить
1: молодого,
0: жизнь.
1: Молодого тела.
0: Там даже не про тело, там в основном про ее богатство. Да, он хочет, да, забрать, да, ее имущество. Ее, как бы, то, что ей принадлежит, то, что ей завещали. То есть, ну, как бы, очень тяжелая история.
1: Да. Ну, тяжелая
0: история.
1: Тяжелая, да.
0: «Золушка» тоже.
1: «Золушка» вообще жесть.
0: Там травма на травме. И он все это через юмор. Через юмор, через вот эти комические истории. Он помогает пережить и воспринять эту историю полегче.
1: Так и юмор помогает тебе
0: и чаще всего люди не воспринимают. То есть, и для меня, на самом деле, это было большим уроком, когда вот тоже я делала две Розины подряд. У меня было сначала Розина была в Royal Opera House, потом в Метрополитен. Обе постановки такие цветные, веселые, команда замечательная. Можно дурачиться и на сцене. Потому что как только ты уже понимаешь своих коллег, ты уже можешь импровизировать свободно. И это происходит в моменте. То есть у нас иногда такие кринжовые ситуации происходили, что мы просто не могли успокоиться, остановиться, хохотать, а надо продолжать петь и быть в образе. То есть таких казусов много. Но в том же самом моменте ты анализируешь и думаешь, слушай, нужно в жизни так же реагировать на все. Потому что жизнь не очень простая. Но иногда, конечно, бывают моменты, когда ты уже просто сидишь и думаешь, ну, все. То есть ты уходишь в дебри, и ты из этого не можешь выйти. Тебя еще все пытаются вокруг развеселить, а ты уже ты уже перегорел. Единственное, что тебе нужно, чтобы тебя просто оставили в покое. Чтобы тебе не задавали вопросов, почему ты в этом состоянии, потому что ты же молодая, успешная, у тебя такая замечательная карьера, ты делаешь то, что ты любишь. Да, это все да.
1: Мы с тобой реально один человек, мне кажется.
0: Это все да, но не забывайте, что я даю все время.
1: И все время. Плюс у всех свои разные границы чувствительности. Ты же не можешь, ты права, что ты живой человек, ты не можешь себе говорить, я такая вся красивая, успешная и классная, поэтому мне не больно.
0: Меня просто дошло до того, что я с детства была приучена, и как-то это был мой образ такой с детства, мой характер. Я не плакала. Я никогда не плакала. Я вот так стискивала зубы и стояла. Если посмотреть на мои детские фотографии, там просто какой-то, ребенок-убийца просто какой-то. Ну, такое вот лицо. Он говорит, что с этим ребенком не так? Я говорю, не знаю. У меня все время вот такое выражение лица. И от этого у меня был сильный зажим челюсти. Я на самом деле научилась разжимать свою челюсть постепенно, расслаблять, когда я переехала в Англию. Когда я перестала все время озираться и все время быть наготове, что мне все время нужно быть наготове себя защищать или спасать, или
1: это
0: еще
1: с чем-то
0: что-то
1: связано? Или тебя так воспитывали?
0: Разные истории были в жизни. Разные истории в жизни были, как говорится. И просто...
1: Но если не влезать, это опыт? С опытом тебе пришлось защищаться?
0: Через жизненный опыт, да, естественно. То есть там, если даже начинать с самого раннего возраста, там сначала булили в школе из-за того, что, это всегда. Дети самые жестокие, конечно, существа, на самом деле, потому что у них нету границ. То есть был такой момент. Потом я везде была чужая, всегда. То есть мне всегда давали понять, что я чужая. Даже не в этом плане. Я просто по-другому мыслю. Я с детства увлекалась психологией. У меня всегда все мои близкие друзья были намного старше, чем я. И как-то у меня всегда было такое философское мировоззрение. Плюс я еще и артистка, а я попала в математический класс.
1: Ты сейчас шутишь?
0: Физико-математический класс.
1: Ты сейчас шутишь? Я закончила физмат-класс в гимназии при МГУ.
0: А я закончила физмат как бы у себя там в деревне, еще с английским уклоном.
1: Я вообще,
0: здравствуй, дерево, я родился. Со временем, то есть, бывают такие моменты, когда тебе все время говорят, ты ж певица, тебе этот предмет не нужен, ладно. И когда тебе все время говорят, что ты, недостаточно умен, то ты к этому уже привыкаешь. Это такой, я всегда говорю, я певица, у меня вместо мозгов резонаторы. Говорю, поэтому не задавайте мне вопросов. Говорю, я ничего не знаю. Я ничего не знаю. Что как бы действительно так и есть. Я просто жизненно подкована, а вот по знаниям я бы не сказала, что я там супер умная и интеллектуальная. Я над этим работаю. Это, как говорится, желание все время развиваться. Но начиная с таких моментов, то есть потом я в 14 лет переехала в город. То есть я начала работать там по ночам. У меня первое время об этом никто не знал. То есть у меня мама до сих пор не знает. Мама, если что, я работала.
1: Мама будет смотреть?
0: Не знаю.
1: Будет.
0: Такое. Посмотрим.
1: Где ты работала по ночам?
0: В ресторанах, в клубах. Я ходулистка была. Я на ходулях танцевала в ночном клубе. Я потом была такой как бы креативной... Я работала в такой организации ивентов. И я там, значит, леди фуршет, ты стоишь в столе, там, и у тебя бокалы везде развлекаешь, строишь каскады шампанского. Потом развлекаешь всех, поешь песни, там, ведущей я была в клубах, мероприятия проводила. Потом я даже работала консультантом в игровых автоматах, что, конечно, естественно, нелегально у нас было в то время.
1: У тебя просто...
0: Но просто это багаж, как бы... Я просто брала любую работу, куда меня брали. Потому что я несовершеннолетняя, им выгодно взять меня, потому что я выглядела постарше, они мне платят меньше. То есть все удачно.
1: А когда тебя в оперу от ходулистки и игровых автоматов?
0: Ну, я же училась на певицу, как бы на оперную певицу с 14 лет. Уже профессионально я ушла на эту профессию. То есть я поступила...
1: Ты хотела?
0: Да. То есть я поступила в Уфимское училище искусств. И там я уже встретила своего педагога, и мы работали над моим голосом, и у меня была уже идея, что вот я хочу быть оперной певицей. Mm-hmm. Потому что петь мне было недостаточно. Мне нравится вот эта вот вся атмосфера театра, когда нужно играть, перевоплощаться в роли.
1: Плюс там гротеск.
0: И это такая
1: же
0: командная работа, и ты можешь быть кем угодно. Это самое любимое просто играть каких-нибудь злодеев. Господи, какой восторг! Потому что ты это в жизни, ты не выплескиваешь эти эмоции. А на сцене ты можешь выплеснуть все.
1: Конечно.
0: И тогда ты просто в жизни такой, спокойно, whatever, как говорится.
1: Слушай, а ты могла, вот у тебя были тогда, когда ты работала, не знаю, ты консультируешь людей по игровым автоматам, ты мечтала про Метрополитен, например, или ты даже боялась, ну, как, не знаю, я мечтаю, условно говоря, о премии Букера и, там, не знаю, Нобелевской премии по литературе. Это ну, какие-то такие, как любого писателя, это такие, ну, вот, как актеры мечтают об Оскаре. Ты думала в тот момент про... когда ты стоишь около игрового автомата, что ты можешь быть звездой Метрополитен?
0: Ну, с учетом того, что мне всегда говорили, что я недостаточно талантлива, и лицом я особо не вышла.
1: Рожи, как ты говоришь. Да. Давай как бы своими именами называть.
0: Ну, да. Ну, как говорится, рожи я не вышла, и недостаточно талантливая, плюс профнепригодная, все-таки картавая, как бы, ну.
1: Оторви и выбрось.
0: Вот, оторви и выбрось. Как говорится... На любителя и с пивом пойдет.
1: Да, да,
0: вот
1: да.
0: Это моя любимая фраза. И самооценка у меня была мне всегда очень низкая. Я думала, что мой потолок, если в один день я когда-нибудь спою в Большом театре или в Мариинском театре. Ни там, ни там я еще не пела.
1: Серьезно?
0: Серьезно.
1: Они что, дураки?
0: Ну, как бы так получилось-то, что... Я же уехала, то есть у меня мой первый профессиональный театр, и вообще на сцене театра, которого я первый раз стояла, это Covent Garden, Royal Opera House. То есть у меня первое мое прослушивание было же на сцене, финальное прослушивание было на сцене. То есть это было первый раз, когда я встала на сцену театра именно петь. После этого я спела на конкурсе у нас в Башкирии и спела в Башкирском национальном театре оперы и балета у нас. Но самый первый театр, на сцену которого я вышла, это был Covent Garden. То есть, как бы, на самом деле, это очень нереально звучит. То есть, такая история Золушки. Все произошло в моменте. Особенно, когда я собиралась бросать свою профессию.
1: Почему?
0: Ну, потому что я не поступила в Гнесинку, и когда тебе все время говорят, что ты неталантлив и... Все, не так тебе закрывают двери все время, везде и всюду.
1: Почему они так делали?
0: Ну, знакомств нету. Плюс я шла не к тому педагогу, которому хотят.
1: Но они же слышат голос. Как-то это можно
0: назвать неталантливым. Какая разница? У нас же очень много талантливых ребят. Талантливых ребят очень много. Голосов потрясающих у нас очень много.
1: У тебя уникальный тембр. Узнаваемый, даже если ты будешь в бессознательном состоянии.
0: Ну, мне говорили, что вот у меня тремоляция. Типа, вот такая, с такой тремоляцией в голосе невозможно петь и сделать карьеру. Вот и все.
1: Пусть они вот это вот продолжают.
0: И как бы они так и продолжают. Потому, там есть слухи, что у меня какие-то там спонсоры, которые оплачивают мои спектакли. Я просто думаю...
1: А где
0: пожалуйста,
1: эти люди?
0: Где эти люди? Эти я люди? Очень хочу.
1: Где эти прекрасные, добрые, милые люди?
0: Добрые люди, пожалуйста, найдитесь.
1: Да.
0: Если вы финансируете мои спектакли, как говорится,
1: можно
0: я готова...
1: Напрямую финансировать.
0: Можно напрямую финансировать. И также я открыта. Я могу быть вашим персональным будильником. Как бы. Звоните,
1: худулистом.
0: Вы звоните, спеть вам «Доброе утро!» Или «Спокойной ночи!» Как говорится, спасибо вам большое там, за то, что поддерживаете искусство.
1: Потому... Ну, если говорить серьезно, я тебя перебью, прости, пожалуйста,
0: да.
1: Если говорить серьезно. Я была на твоих спектаклях. То есть то, что мы у нас с Янисом течка по тебе, и мы постоянно Айгуль, это потому что мы были на твоих спектаклях. Я была на норме Васи Бархатова. Uh-huh. В Вене. Причем мне это было интересно. За день до этого я была в Венской опере на другой норме француза. И на следующий день я пошла. Я пошла только ради тебя, потому что я тебя уже видела в других спектаклях. Я пошла только ради тебя, потому что я не очень люблю асмик, извините. Я понимаю, что я в авангарде, я не люблю асмик. Я думала,
0: ой,
1: ладно,
0: я ее обожаю.
1: Понимаю. Да, окей. Ну, в смысле, я не претендую, что все, но мне не, то есть я не разделяю вот это все общей лихорадки. И я помню реакцию зала. Я видела и слышала, и чувствовала. Я была в зрительном зале. Все прекрасно, все чудесно. Чудесные голоса. Асмик прекрасно действительно поет.
0: У нас каст такой был просто тяжелый вес.
1: Да,
0: значит, театр Андермин
1: да,
0: и легкий вес Вена Штат.
1: Да. И потом выходишь ты в этой кофтенке.
0: С косичкой.
1: Да, все, ну как бы ты украла все у всех. То есть все сидят просто вот так вот. Ну, то есть ты же чувствуешь, у меня ж мурашки, ты чувствуешь атмосферу в зале, когда выходит кто-то, которого ты открываешь рот, этот прекрасный, потрясающий голос, я тебе это говорю сейчас не потому, что мы с тобой напились, и все, и весь зал просто вот так, и я помню, после первой же твоей арии все аплодировали, и ты украла все, для зала не существовало никого больше.
0: А у меня
1: хотя
0: самое
1: даже
0: интересное,
1: не главную роль
0: я
1: играла.
0: В тот момент я ничего не слышу. То есть я не слышу, как реагирует зал. И я еще очень часто извиняюсь перед залом. Я всегда, когда выхожу на поклоны, у меня начинается вот это вот: извините, пожалуйста, я тут ноту не так спела. Ну, там сейчас быстро я поклонюсь и уйду. До свидания. Нет, спасибо большое,
1: там
0: что
1: все,
0: пришли.
1: Там все, ну, то есть все, ты всех положил на лопатки, все просто обожают. И все, ну, как бы ждут твоего появления, потому что все ты украла у всех остальных. Все, не существует,
0: ну,
1: больше,
0: было
1: никого.
0: Страшно.
1: И поэтому то, что тебе говорят про какую-то профнепригодность, да. То есть, как эти люди... То есть твой голос же... Опять же, сейчас не там кукушка хвалит петуха, но то есть это голоса мало, просто голоса мало, энергия, ты просто, ну, как бы проникаешь во весь зал.
0: Ну, я кого-то триггерю очень сильно, и я понимаю, что люди...
1: То есть это талант, он не... Это нельзя назвать не талантом, это неприкрытый талант. Он такой, знаешь, отчаянный, такой плещущийся из тебя. Все, мы должны начать целоваться после этого. Просто обожаю тебя, Айгуль, я обожаю тебя, а ты обожаешь меня?
0: Нет, ну на самом деле
1: это... Если без шуток, я себе серьезно говорю.
0: Я очень тяжело реагирую на комплименты.
1: Это не комплименты, это факты. Комплименты — это хорошая прическа.
0: Недавно мне пришлось вот именно разговаривать именно с Антонио Папано. Он мой ментор, он человек, который меня всегда поддерживал. С самого первого дня в Ковенгардене он за мной следил, смотрел. И у нас такие теплые отношения, дружественные. Он, конечно, когда увидел меня сейчас, в каком я была состоянии, когда я пришла, и это уже не та Айгуль, которая там придет и будет развлекать, лишний раз мне даже улыбаться тяжело. То есть мне пришлось даже перед близкими друзьями, если я всегда перед всеми скрывала, что я как-то себя не так ощущаю почему-то, потому что тебе стыдно. Тебе стыдно показать, что ты можешь себя чувствовать не так.
1: И что ты слабая.
0: Потому что ты всем же показываешь вот эту картинку, что ты все можешь, и я всегда так стискивала зубы и шла. И у меня не было момента там пережить какие-то вот сложности или то же самое прожить успех. Допустим, вот сезон «Кармен», который у меня был, у меня же все просто так пошло сплошняком, друг за другом, подписалась с Декой. Тут анонс с Декой, то, что я подписалась с Декой, пришел в этот же момент. Выпуск альбома «Кармен Метрополитен Опера», «Кармен тут», «Кармен там».
1: «Мадрид».
0: У меня просто 8 спектаклей в сезоне, не 8 спектаклей, продукции.
1: Да, продакшенов.
0: Продакшенов, значит, в сезоне. И весь год я пою «Кармен», я сгорела, потому что куда бы ты ни приезжаешь, все уже ожидают, ну давай, докажи. И первое время это как, это всегда, ты приходишь на первую репетицию, это первый день в первом классе. Потому что тебе нужно сначала заслужить уважение, любовь у хора, оркестра, у музыкантов, у коллег и у всех. И в этом плане, как бы, на самом деле, мне очень везет. Чаще всего у меня хорошая команда, и у меня потрясающие отношения со многими артистами хора, музыкантами театра, с актерами, с танцорами. Я до сих пор со всеми на связи. И моя самая большая, наверное, проблема сейчас — это то, что куда бы я ни приехала, у меня очень много людей вокруг. И мне недавно менеджер говорит: «Айгуль, говорит, ну, может, типа, все-таки урезать круг друзей?» Я говорю: «Как ты себе это представляешь?» То есть я приду и скажу: так, сегодня вы важнее, а
1: да,
0: вы нет.
1: Да, да,
0: у
1: да,
0: меня
1: да.
0: Каждый человек в моей жизни — это часть моей истории. Плюс я очень открыта и как бы общаюсь со всеми довольно близко. И поэтому у меня очень много друзей. И я знаю, что они будут переживать за меня в любом случае. Мы можем год не общаться, но потом я приезжаю, и мы опять, как говорится, начинаем с того же самого места, с того же самого момента. И дошло до того, что у меня просто нету времени на себя, потому что я никогда не нахожусь одна. Даже элементарно, когда вот у меня начинаются спектакли, у меня просто очередь. Кто приезжает когда? У меня друзья букируют, вот они приезжают ко мне на спектакль, это единственный момент, когда мы можем увидеться. Кто-то, кто не может себе позволить, они останавливаются у меня, даже если у меня однокомнатная квартира, значит, у меня там диван, вход идет кресло, надо будет матрас надуем,
1: да, да, да,
0: то
1: да.
0: есть и со мной положу кого-нибудь. То есть у меня все время проходной двор. Мне ко мне могут позвонить, то есть в дверь, я открою дверь, скажу, окей, заходите, пожалуйста. И у меня в холодильник всегда есть еда, причем сама я не ем. У меня всегда есть вино, сыр.
1: И хумус.
0: Хумус, значит, у меня, я могу накормить всех. То есть, и ко мне всегда можно зайти. У меня все говорят, Ахмедшина, ну что такое? Ну вот ты не ешь. А вот это вот холодильник, это что? Я говорю, ну вдруг кто-нибудь придет.
1: Вдруг 80 человек придут ко мне на диван.
0: Так тогда. У меня было так. Не 80 человек, но 35 человек в мою студию. В студию в Мадриде. У нас, мы открыли спектакль «Мария Стюарди». И потом у нас была потрясающая вечеринка, открытие. Что мне нравится в этом театре? Они делают вечеринку не для спонсоров, они делают вечеринку для всего состава. То есть там все работники сцены, уборщица. Вот все, кто создавали спектакль, это праздник для них. Для всей команды, кто создавал. И вот это, мне кажется, правильное. Потому что это командная работа. Я без всех этих людей ничего не значу. Имеется в виду, я одна спектакль не поставлю.
1: Конечно.
0: И даже если я делаю какой-то концерт, если я пою какой-то концерт с пианистом, одна я его все равно не спою. На акапельный концерт мало, наверное, людей придет. Как бы там всегда сидит световой режиссер, где-то там вот вдалеке, наверху, его никто не видит. Если он вовремя не поставит, не выставит
1: свет
0: как нужно, меня никто не увидит.
1: Или увидит не так.
0: Или увидит не так. То есть это командная работа. В то же время приходят, открывают двери, охранники, значит, ашеры.
1: Ашер приходит.
0: То есть, господи, у нас все. Программу можешь закрывать. То есть
1: после этого выпуска мы точно ее закроем. Потому что лучше выпуска просто не будет.
0: О, господи. Прям просто.
1: Слушай, у нас прям свидание с тобой. Ты
0: я
1: заметила?
0: Тоже сижу и думаю.
1: Я с тобой флиртую, мы пьем шампанское и ржем. Лучшее свидание в мире. Супер. Причем обе по мужчин. Ну и они устраивают эти вечеринки. Я
0: да.
1: перебил тебя своим неуместным
0: да.
1: флиртом.
0: Ну что-то у нас как бы такая очень энергетика все-таки своя, интересная пошла. Как это...
1: Несмотря на то, что слева от меня сидит Юра, просто в шоке уже полтора часа.
0: Зато люди захотят посмотреть.
1: Да,
0: а потом
1: конечно.
0: Будут сидеть и думать, нахрена нам нужна была эта информация?
1: Да нет, это супер терапевтично. Мне кажется, что сейчас как раз-таки, если говорить о медиа, то медиа переходит тоже в такой формат оперы, когда ты даришь эмоции. То есть, например, моя программа, условно, же должна давать какое-то информатирование, еще что-то. Я дарю там, сейчас будет программа... Смех и радость. Это, кстати, одна из моих любимых фраз подписчикам всегда говорю, потому что мне кажется, что это очень крутое объяснение сути публичной профессии.
0: А этого не хватает. Сейчас все очень серьезно,
1: да,
0: слишком
1: да,
0: серьезно.
1: Да,
0: прям
1: да,
0: вот,
1: да.
0: Да, вот прям до хруста в зубах, вот все такое вот.
1: Поэтому, мне кажется, это роскошь просто, когда ржешь
0: Я не закончила
1: часа.
0: Про вечеринку в Мадриде. Так
1: давай,
0: значит...
1: это неинтересна никому информация.
0: Никому неинтересна информация. Так вот, заканчивается эта вся вечеринка, и все такие, а куда идти? Я говорю, и я такая широкая душа, ну да, пошлите ко мне. А у меня же студия. И у меня приезжали мои друзья на премьеру, они говорят, так, сейчас Агуль все организуем. Я говорю, так, вот вам ключи, бегите впереди меня, и, пожалуйста, вот достаньте, там у меня куча сыров, вино, все. Они так еще заказали 10, значит, коробок, упаковок пиццы. Потом заказали коробку вина.
1: Ну, ты показывал как будто пиво.
0: Нет. Ну, пиццы там, коробки пришли, вот такие вот коробки.
1: Вся рыба свежая.
0: Да, то есть они все нарезки. Вытащили все из моего холодильника, все, что там было. Все нарезки, все сыры. И просто у меня в квартиру начали приходить люди. Я дала адрес, а я там буквально за углом театра живу. Ни одного певца. Потому что все пошли отдыхать. Я понимаю. Ну, как бы, наверное, так правильно, дисциплинированно надо быть. Но, как бы, так как эта профессия забирает очень много и так, то... что как бы хочется жить тоже немножко. Потому что потом мне спасибо никто все равно
1: и
0: не скажет.
1: Когда еще Ашер придет тебе на вечеринку.
0: Тем более, когда Ашер придет на вечеринку.
1: Да, да, да.
0: Так, и мы сидим, я сижу, захожу в квартиру, и у меня просто вот так вот, там говорит, я, говорит, там, музыкант, я играю на пикколо, мы никогда не видимся, но вот я, можно я с супругой? Пожалуйста, заходите. Там я хорист, я там отвечаю за свет где-то, я там работник сцены, ну вот я пришел еще с детьми и с супругой, я говорю, пожалуйста, зашли все танцоры. У меня получилось в студии типа 35-40 человек. Ну и команда, которая создавала спектакль. Мы сидели друг на друге, на диване. Но я перезнакомилась с огромным количеством людей, с которыми я не вижусь во время репетиции. То есть, потому что мы не пересекаемся. Есть же такая идея, что типа певцов нельзя трогать, и вообще они все такие вот дивы-дивные, и нельзя к ним подходить. А когда я начинаю общаться со всеми,
1: можно.
0: А я всегда как бы общаюсь чаще всего, то есть мне весело и интереснее общаться с нормальными, адекватными людьми. То есть, когда ты... Я все время тусуюсь вот с актерами, с танцорами, с работниками сцены, с хористами, с музыкантами, потому что потом я возвращаюсь всегда уже к себе домой. Коллеги меняются очень часто, то есть в разных спектаклях. Ну и понятно, что у меня есть уже коллеги, с которыми я работаю постоянно. Но когда ты приезжаешь и ты работаешь с новыми абсолютно людьми, это всегда очень стрессово. И поэтому тебе нужно вот это вот создать безопасное место для себя, когда ты приезжаешь, и ты уже знаешь всех. И для меня самая большая моя поддержка — это всегда хор, музыканты, актеры, работники сцены, потому что они меня поддерживают, когда у меня происходит вот эта вот происходит паническая атака, когда я боюсь. Они мне, во-первых, в Мадриде они меня все пытались кормить. Каждый из них там, у меня по очереди то хористы, то музыканты приносят просто продукты вот так вот в гримерку, фрукты, говорят, ты поешь, ты вот похудела опять, вот поешь. Я говорю, ребят, я не могу есть, я не хочу есть. Главное, потом поешь, вот тебе фруктики, вот тебе печенечки, вот тебе сладкое. Я говорю, я не люблю сладкое, я не ем сладкое. Я говорю, в итоге потом мне принесли маринованные огурцы. Так вот, я потом сожрала эти маринованные огурцы на ночь. И утром было утро башкирского пчеловода, когда у тебя глаза заплывают, все заплывает, и ты такой думаешь,
1: зато сколько кайфа вечером.
0: Столько счастья. Ой, да. Счастья было много.
1: Сейчас под финал, поскольку Юра уже косится на меня, заканчиваю только из-за Юры. Мы бы разговаривали еще чуть-чуть.
0: Мы бы разделили передачу на два.
1: Да.
0: Первый, второй.
1: А, ты недавно объявила об отмене концерта.
0: Да.
1: До этого все были блески, переходим к шрамам. А, из-за проблем с голосом.
0: Не только из-за проблем с голосом, потому что так получилось, что я все время болела. И программу, которую мы заявили на этот концерт, она очень техничная, очень сложная. И у меня, на самом деле, проблемы не с голосом, проблемы с эмоциональным составляющим. Когда мне тяжело выходить каждый раз, то есть выходить на сцену становится все сложнее и сложнее. То есть это вот, я себе дала слово, что окей, я сейчас Метрополитен Опера, я добью, то есть я доработаю.
1: Но уже на морально-волевых таких.
0: То есть, да, потому что у меня встал вопрос отменять вообще все, когда вот я пела в Мадриде «Кармен». И мой менеджер сказал так. Во-первых, прости, что я не заметил. Ну, во-вторых, я хорошая актриса. Потому что я шифровалась очень долго и очень хорошо. Даже когда ему говорили, что, кажется, она там начинает выгорать. А я все время типа, нет, все хорошо, все замечательно.
1: Кто выгорает? Я
0: нет. Да, ну а когда ты выходишь на сцену, и тебе не помогают ни седативные, ни бета-блокаторы и так далее, и ты находишься в состоянии... То есть я не спала сутками. И сейчас вот я сплю по 2 часа, там 2-3 часа. То есть это
1: такая
0: моя норма.
1: Уровень тревоги такой.
0: То есть, и чтобы восстановить, так как дальше у меня очень большие такие проекты, и у меня расписание, я знаю свое расписание до 2032 года. То есть и у меня практически нету окон. То есть если бы сейчас я не отменила, вот не освободила себе эти 2 месяца, с учетом того, что у меня не было отпуска в прошлом году и в позапрошлом году, то у меня единственная пауза, у меня типа 2 недели в августе, и в эти 2 недели мне нужно съездить домой.
1: А тебе хватит ли 2 месяца?
0: Я стараюсь. Я постараюсь. Вот я на следующей неделе улетаю в Калифорнию. То есть я иду на концерт Леди Гаги. То есть я решила, что нужно порадовать своего внутреннего ребенка и попытаться восстановиться. Именно эмоционально увидеться с друзьями.
1: А что, ты не можешь выйти на сцену?
0: Я выхожу на сцену, но потом я не могу спать, и у меня я не контролирую свои эмоции. То есть меня начинает накрывать, я могу вот при людях начать заплакать. Или вот у меня я пошла на спектакль смотреть балет, и у меня во время балета произошла паническая атака.
1: У меня во время оперы «Сказки Гофмана» в Берлинской опере была прямо во время оперы.
0: То есть я вышла в паузу в коридор, как бы, и начала встречать всех людей, кого я знаю, и все начали, естественно, спрашивать: «Ай, Гуль, как дела? Вот прекрасно выглядишь», и так далее. И для меня это все стало очень такое, типа, overwhelming, слишком. А я не в состоянии на себя натянуть улыбку и сказать: «Ребят, все хорошо, ну да, нормально, работаю», как обычно. И тут я говорю: «Ну, I'm okay, I'm surviving». What do you mean surviving? Типа, как это?
1: Да, да, да.
0: А что это? И, естественно, все лезут в душу, потому что они не привыкли видеть меня в таком состоянии. И все начинают тревожиться. У меня
1: дополнительный
0: стресс, что я подвожу людей, что они стрессуют из-за меня, чувство вины на эту почву. И получается, у меня вот это вот состояние, и потом злость на себя, что типа, а почему ты себя чувствуешь виноватой за свои эмоции? И сейчас я так, начала такой еще небольшой кампейн, и такую программу кампейн в дальнейшем, что, может быть, нам нужно больше об этом говорить, о
1: конечно,
0: ментальном здоровье.
1: Конечно.
0: Потому что это стало даже нормой сейчас. Среди друзей мы не можем показать свои эмоции. Но мы же люди. И мне кажется, диссонанс происходит от того, что ты всем говоришь: «Yeah, I'm fine, everything is good, все хорошо, все замечательно, живу свою лучшую жизнь». Потом в Инстаграме ты создаешь вот этот вот образ того, что все гениально, все замечательно, иллюзию. А потом ты сидишь и думаешь: «Так, я заплатила налоги, я не могу заплатить зарплату своим работникам».
1: А потом ты выходишь в окно.
0: Ну да, а потом ты выходишь в окно, элементарно, и тебя начинают накручивать, потому что у тебя ощущение, что тебя никто не понимает. А не понимают, потому что ты никому об этом не говоришь.
1: Ну, такой замкнутый круг.
0: То есть у меня, когда вот я была прям на пике, когда я поняла, что все, и мне нужно обратиться за помощью, в августе этого прошлого года, я начала артикулировать своим близким друзьям, что I'm not okay.
1: It's okay to be not okay.
0: И для кого-то это было шокирующей новостью. Они не понимали, что нужно делать. Они начали меня спасать. И я, естественно, от этого больше начала нервничать. И я отдалилась вообще от всех. Я даже подарила потом всем книжки, ну, как бы не всем, но как бы дала почитать книжку, называется «Burnout». И там самая первая страница, что нельзя делать или говорить человеку, у которого выгорание, который на начальной стадии депрессии или не на начальной стадии депрессии. Потому что это все дает ему дополнительное ощущение вины. Потому что у каждого человека свои проблемы. Просто мы не знаем, что происходит за той или иной стеной, что происходит за той или иной улыбкой. Что спрятано за этой улыбкой. И я очень долго играла. То есть играла в эту вот роль, то, что у меня все замечательно, потому что я все время ищу, я ищу спасатель. Я все время всех спасаю. И дошло до того, что а нужно спасать себя. То есть это же такое, как бы, если мы анализируем психологически, то есть ты же ожидаешь, что тебя спасут. Поэтому мы тоже бежим и спасаем.
1: Ну, есть еще правило самолета. Сначала надеваем
0: надо
1: маску
0: сначала
1: на себя,
0: маску
1: потом,
0: на себя
1: на
0: потом на других. И, то есть, летом я уже поняла, что нужно обращаться за помощью, что это уже все.
1: Ты имеешь в виду психотерапия?
0: Нет, ну, с психологом я работаю уже давно. Просто дошло до того, что, допустим, весь сезон, вот «Кармен», мне нужно было там выживать, там были и антидепрессанты, чтобы меня уже как-то поддержать. Нет в этом ничего страшного. Я не психически больная, нормально все. Как бы, потому что у людей такое мнение, типа, если ты общаешься с психологом, принимаешь антидепрессанты, значит, все.
1: Нет, это такая же забота о себе, как
0: нет.
1: И... Просто люди почему-то, знаешь, думают, что... То есть ментальное здоровье — это что-то, какая-то фигня. Ну, то есть когда ты ломаешь ногу, ты же делаешь терапию для восстановления ноги. Если ты сломалась внутри, то ты делаешь такую
0: ну,
1: же терапию.
0: Ну, понимаешь, это вот все вот постсоветское пространство
1: да.
0: Думает по-другому.
1: Мы уже давно не в постсоветском пространстве.
0: Потому что все привыкли терпеть. Петь и выживать.
1: Ну вот, например, Германия, в которой я живу уже через когда будет программа, будет 4 года. Здесь к ментальному здоровью очень серьезное отношение, особенное. Здесь человек может на работе взять отпуск 3 недели именно из-за выгорания и пойти к психологу.
0: Да.
1: Это, тебе просто дают отпуск, потому что у тебя выгорание, ты идешь к психологу. Здесь в официальную обычную страховку входит 20 сессий у психотерапевта, потому что считается, что за 20 сессий психотерапевта можно как раз-таки купировать выгорание и начальную стадию депрессии. У меня, например, я уже хожу 3-й год психотерапевта, потому что у меня 20 сессий было мало, ну, потому что я была в тяжелую, в тяжелейшей депрессии, и мне выделили 160 часов. Я абсолютно открыто говорю, что я хожу к психотерапевту 2 раза в неделю, потому что для меня это self-care.
0: Я работаю с психологом уже будет 4 года. То есть мы встречаемся либо... Когда мы только начинали, потому что я выходила из очень тяжелых абьюзивных отношений, то есть и тогда, чтобы вернуть себе хоть какое-то состояние адекватное...
1: Стабильность.
0: То есть я работала со своим психологом тоже 2 раза в неделю, потом это стало раз в неделю, потом раз в 2 недели. С учетом того, что я постоянно езжу, очень тяжело держать этот контакт. Но из-за того, что из-за этого сезона «Кармен», и не только из-за того, что вот эта нагрузка, и все время все мероприятия важные, все проекты очень важные. И мне пришлось удержать себя на плаву, там, помочь с антидепрессантами и так далее. Чтобы понимать уровень стресса, я пела «Кармен» в день оперы в 23-м году, и утром мне объявили, что, ну, мне позвонили, мне сказали, что у меня умер папа. И я вышла петь спектакль. Такой вот интересный момент. И ты выходишь на сцену, и как бы у тебя моментально чувство вины и всего, хоть и у нас, скажем так, ну как бы я росла без отца, но хочешь не хочешь, тебя это трогает, это все-таки семья. Но есть моменты, когда ты просто в какой-то момент, ты такой думаешь, так, нужно функционировать. И у меня даже не было процесса и момента вот это все как-то
1: прожить.
0: То есть я вышла на сцену, я думаю, так, расслабляться нельзя, потому что если я сейчас расслаблюсь, я сломаюсь. Мне нельзя. Потом у меня там другие проблемы, потому что помимо работы там еще жизнь происходит.
1: Конечно.
0: И ты все время с чем-то борешься, все время какие-то препятствия. Я только стала гражданкой Великобритании. Мне в том году вообще отказали. То есть, а до этого то мне визу не дадут на проект, то еще что-то. Потом тебя вот эта вся пресса начинает съедать, не выясняя обстоятельств. А я говорю, ну это не от меня зависит, мне не дали визу. Мне не дали визу, мне задержали документы или еще что-то. То есть... Люди же не знают всех этих нюансов, а ты пытаешься, ты все время на стрессе, там, через какие-то перекладные пути пытаешься добраться к себе на работу. То когда вот началось то, что началось, там, значит, то визы не дают, тут отмены, там еще что-то, у тебя нету работы, или у тебя есть работа, но тебе надо быть как-то очень в каком-то определенном образе, или... Ты не знаешь, как себя вести, куда податься.
1: Какие-то требования начинаются, про которые ты не понимаешь, как на них реагировать.
0: И ты везде чужой. Потому что там я чужая. Потому что это интересно. У себя дома я не русская, я чужая. А здесь я везде русская, тоже чужая. Получила английское гражданство, иммигрантка, тоже чужая. Куда бы я ни приехала, я чужая. Но я поняла, что для себя я создала такой вот пузырек, скажем так, у меня дом там, где мои друзья, то есть там, куда я приезжаю. Поэтому в любой стране у меня так вот моя семья, я их называю my chosen family. То есть у меня везде моя семья, мои друзья, и они все замечательные. И как артист я считаю, что моя задача — объединять людей. И сейчас, опять же, вот у меня все дальнейшие концерты, все дальнейшие проекты, которые я делаю, и весь пиар, который вокруг меня делается, я возвращаю опять всю, скажем так, контроль к себе в руки. Потому что до этого я его немножко отпустила и потеряла себя. Сейчас вот причина...
1: Это возвращение к себе.
0: Опять же, к своим вот этим ориентирам. Потому что мой ориентир всегда был про мир, про людей, про доброту, про humanity, как говорится. И вот то, к чему у меня всегда располагало сердце с раннего детства, и я всегда не понимала, почему границы закрыты, почему мы не можем просто ездить, почему люди не любят друг друга, из-за национальности, или из-за веры, или из-за...
1: Из-за любых причин.
0: Дай возможность кому-то кого-то ненавидеть, пожалуйста. И очень часто артисты под своими эмоциями тоже идут в эту стезю. Но из-за социальных сетей, из-за того, что мы живем в технологичное время, и вот это все везде, вот эта негативная информация все время на тебя сыпется, очень много людей, которые не признают, что у них есть эмоциональное выгорание или какие-то тревожные, или тревожные состояния. А этого сейчас больше, потому что негативной информации больше.
1: Что время тревожное.
0: И время тревожное, нестабильное, непонятное. И ты все время выживаешь. Все время в состоянии, то, что вот я работаю как лошадь, как говорится, от работы дохнут кони, ну а я бессмертный пони. Я работаю, работаю, работаю, работаю, а я сейчас заплатила налоги, потому что спасибо там определенным министрам, они подняли опять налоги, и я попала ровно в ту категорию, которая платит за всех. Mm-hmm. Я заплатила налоги, и я понимаю, что я не могу заплатить зарплату своим работникам. То есть тех людей, тем людям, которые мне помогают, там, ассистент по социальным сетям и так далее.
1: Которым ты обязана платить.
0: И я сижу, я просто понимаю, что я не могу заплатить зарплату. Не говоря уже про то, что я не могу купить себе жилье. А мне все говорят, ой, ты столько Кармен спел, наверное, у тебя сейчас, ты сидишь и вот так вот, как то Скрудж Макдак в Диснее, и значит, лежишь в долларах вот так вот и купаешься.
1: Это фунтов стерлингов дали.
0: Ну, то есть это все, ну, я же в Америке тоже работаю, там же валюта везде разная. А ты сидишь и думаешь, я, блин, я налоги плачу нон-стоп. Я посчитала, я сижу и думаю, а зачем я вообще работаю? Потому что времена немножко другие. То есть ты создаешь имидж определенный, и потом у тебя происходит диссонанс. То, как ты себя ощущаешь, и тот образ, который ты создаешь, и тот, который ты транслируешь миру, или тот который, образ, который от тебя требует. А в конечном итоге, мне кажется, сейчас людям важно видеть, что видеть настоящие эмоции, что мы люди, что это нормально, что испытывать определенные негативные эмоции тоже. Нормально поплакать. Нормально
1: быть слабым.
0: Да, нет, мы не можем быть... Признание слабости — это большая сила, на самом деле. Потому что нету идеальных людей. Nobody is perfect. Моя любимая фраза.
1: Да, да.
0: В джазе только девушки. И то есть вот этот вот момент, и, допустим, вот у меня в этом году, вот анонсировали, у меня будет дебют в Карнеги Холл. И у меня концерт в ноябре называется Love Without Borders. И вся самая... мысль, философия, идея этого концерта в том, что мы люди. Мне наплевать, как говорится, кто ты, что ты, откуда ты, какие у тебя, скажем так, какое у тебя вероисповедание, хороший ты человек или плохой ты человек. Это самое важное. Потому что мне кажется, сейчас из-за вот этих всех маленьких коробочек, куда нас все время пытаются засунуть, все потеряли вот этот контакт с самим собой, то, что мы люди в конечном итоге. Везде
1: хотя,
0: и всюду.
1: Хотя это самое...
0: естественно.
1: Естественно.
0: Везде, вот куда бы, я ни поехала, в каждой стране живут обычные люди, выглядят по-другому, да, мечтают о том же самом. Скажем так, чтобы у них была нормальная работа, нормальный заработок, когда там... воспитать своих детей,
1: все
0: если есть
1: здоровы,
0: возможность,
1: да.
0: Чтобы все были здоровы. Иногда съездить в отпуск, посмотреть мир, как говорится. И тихо, спокойно жить, а не выживать.
1: Это удивительно, что мы сделали... То есть мы очень сильно, как общество мировое, развились и технологически, и социально, и мы сейчас только доходим до базовых вещей максимально простых.
0: Да.
1: Максимально простых. И, конечно, мне под финал... Мы с тобой просто проржали 2 часа, чтобы потом в конце 10 минут дать такой...
0: Это сильную речь, как говорится, people, people who need people.
1: Да.
0: People in the world. То есть, и вот этой песней, как бы, я заканчиваю, кстати, концерт там, в Карнеге.
1: А я заканчиваю эту программу.
0: То есть, мы нужны друг другу. И мир прекрасен. Как прекрасен этот мир, посмотри.
1: Я могу тебе ответить только партии Бори Моисеева.
0: Голубая луна.
1: Все, всем пока, спасибо тебе большое.
0: Cheers.
2: В эфире радио «Голос Берлина».

0: просто шутка.
1: Радио. Радио. Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

дорогам скитаясь, приняв вид людской, выдавая себя за бродяг. Два крыла прикрывая плащом за спиной, на плече потертый рюкзак. Одинокие хижины с краю села тусклым светом себя

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Радио. Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

«Голос нашего города». Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Я не в формате навязчивом, но я по музыке от сердца, честный очень. Эту

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

0: грусти безнадежной, в тревогах шумной суеты звучал мне долго голос нежный. Твои небесные черты.
1: Какой еще голос?
0: Как это какой? Голос нашего города 97.2 FM.

0: все в твою пользу.
1: Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

не убили, того приютили. Живем, как решили, о прошлом забыли.